Это Сергей Лукашевский, главный редактор «Радио Сахар». Я не знаю, что вы сейчас видите за окном. Свежий искрящийся снег или легкий морозный туман над каменной мостовой. А может быть, яркое солнце греет, так как в детстве летом. Но так или иначе, на календаре Новый год. Еще близится или уже наступил. И пусть в вашем доме и в вашем сердце будет тепло, а Новый год принесет надежду на мир, на справедливость и на свободу.

0: Америки, ни царскосельских парков, ни Москвы. Припадок атомической истерики все распылит в сиянье синевы. Потом над морем ласково протянется прозрачный всепрощающий дымок. И тот, кто мог помочь и не помог, в предвечном одиночестве останется.
1: Это Сергей Лукашевский, главный редактор «Радио Сахар». Я не знаю, что вы сейчас видите за окном. Свежий искрящийся снег или легкий морозный туман над каменной мостовой. А может быть, яркое солнце греет так, как в детстве летом. Но так или иначе, на календаре Новый год. Еще близится или уже наступил. И пусть в вашем доме и в вашем сердце будет тепло, а Новый год принесет надежду на мир, на справедливость и на свободу.

0: нас двое, а это значит...
1: Радио «Сахаров». Мы говорим о мире, о стране и о нас.
2: Либо-либо.
3: Привет, ребята, с вами Аксенов Андрей, подкаст «Закат империи», студия «Либо-либо». Я рассказываю поразительные истории о людях и событиях начала 20 века. Революция, секс, наркотики и панк-рок в Российской империи – то, чего нет в учебниках истории.

Декабрь 1904 года. Уже почти год идет русско-японская война, и несмотря на шапкозакидательные прогнозы, не то, что победы не видно, наоборот, русская армия только и делает, что отступает, а главная база Тихоокеанского флота, Порт-Артур, полгода уже в плотной осаде, и кольцо врагов все сужается. Внутри страны дела еще хуже. Стачки и забастовки идут одна за другой, по улицам ходят демонстрации студентов, социалисты-одиночки, вдохновленные примером боевой организации партии эсеров, развернули настоящую охоту за чиновниками и полицейскими. Каждую неделю появляются сведения об очередных жертвах террора. Осенью 1904-го либералы провели съезд муниципальных депутатов со всей страны. И этот съезд прямо потребовал у властей неприкосновенности личности и имущества, равенства прав разных сословий, но главное, потребовал введения выборов и парламента. За прошедший год ситуация в стране поменялась просто радикально. А в двери уже стучится 1905-й, и, судя по всему, он будет еще жарче. 6 декабря 1904 года император собирает у себя высших сановников империи, министров, членов Государственного совета и великих князей. Вопрос, поставленный императором, такой. Надо ли нам продолжать консервативную политику, дальше закручивать гайки, или все-таки лучше пойти навстречу требованиям общества? И как вы думаете, что порекомендовала императору элита империи? И как вы думаете, какое решение принял император?

За полгода до этих событий эсеры-террорист Егор Сазонов взорвал консервативного министра внутренних дел Вячеслава фон Плеве. И, надо сказать, без преувеличения, это убийство было встречено просто ликованием не только среди социалистов, но и среди интеллигенции, студентов и вообще среди вполне умеренных либералов, включая себя чиновников Министерства внутренних дел, между прочим. И убитый министр фон Плеве даже не первый, это уже второй убитый террористами министр, а помимо министров убит еще один губернатор и один губернатор ранен. Это все воодушевляет других социалистов. Начинается волна низового террора. Забастовки вошли в норму, то и дело бастуют рабочие в промышленных центрах, а студенческие демонстрации разгоняет полиция. Политическая миграция проводит съезды и наводняет Россию нелегальной литературой. В общем, в середине лета кризис уже довольно серьезный. Причем и внешнеполитический, потому что идет война, и внутриполитический, идут протесты. И тут, летом, Николай II, надо сказать, неожиданно для многих, решает немного подотпустить вожжи, успокоить страну и назначить новым министром не очередного консерватора, а либерала. Ну, то есть как, решает. Собственно, кандидатуру нового министра и идею пойти на незначительные уступки общественному мнению предложила Николаю II его мама. Ну, а Николай, как хороший сын с мамой, согласился. Кого же предложила у нас мама? Вот, знакомьтесь, Петр Дмитриевич Святополк Мирский. Фамилия очень благородная. Он закончил Пажеский корпус, наверное, самую элитную школу империи, воевал с турками, дослужился до генерала, был избран предводителем дворянства в своем уезде, затем получил пост губернатора, сначала в Пензенской губернии, а затем в Екатеринославской. Екатеринослав — это сейчас город Днепр в Украине. В начале 20 века его назначили командиром отдельного корпуса жандармов, то есть он у нас в какой-то момент стал силовиком, а потом он вообще стал замминистра внутренних дел. Блестящая карьера, и такого человека сложно подозревать в нелояльности. Но вот летом 1904 года он уже давно не служит в министерстве. Дело в том, что замминистра он был несколько лет назад, при министре Сипягине. Когда Сипягина убили и на его место назначили позакручивать гайки фон Плеве, то Святополк Мирский попросил отставки. Дело в том, что Мирский отличался либеральными взглядами. А у фон Плеве была довольно одиозная такая репутация, и Мирский сказал, ну, типа, сори, ну, у нас разные взгляды, мы вместе не сработаемся. Ну, и Мирского назначили опять губернатором, он, в общем, уехал из столицы. Репутация у Святополка Мирского среди чиновничества была такая, знаете, ну, как у доброго барина. Вот, например, Владимир Гурко, чиновник, довольно едко его характеризовал. Принадлежа к семье, выдвинувшейся на военной службе, князь Мирский не видел смысла существования вне этой службы, но стремился он лишь к ношению военного мундира, украшенного царскими вензелями, и к занятию почетных должностей. Власть же его мало привлекала, а зуд государственного творчества был совершенно неприсущ. Умозаключения его не были основаны на тщательном изучении вопроса, подлежащего его разрешению, а лишь на более или менее поверхностном настроении, причем чувства у него вообще преобладали над умом. Но, так или иначе, именно его теперь зовут назад в МВД, уже на пост руководителя. А предыдущих двух министров убили, и Святополк Мирский, прямо скажем, не горит желанием быть третьим. И вот на приеме у императора он просит не назначать его министром, говорит, что у него проблемы со здоровьем и все такое. Но этому не помогло, Николаю II как раз нравилось, когда люди отказываются от должностей, типа не выказывают желания к карьеризму, и поэтому Николай эти отговорки не принимает. Тогда Святополк Мирский зашел с другой стороны. Он прямо рассказал о своих политических взглядах. «Вы меня мало знаете. Может быть, вы считаете меня единомышленником с двумя предшествующими министрами, но я, наоборот, совершенно противных воззрений. Положение вещей так обострилось, что можно считать правительство во вражде с Россией. Необходимо примириться, а то скоро будет такое положение, что Россия разделится на поднадзорных и надзирающих. И тогда что?» И дальше он назвал себя человеком земским. Сказал, что, по его мнению, нужно единение власти и общества, что политическую цензуру надо ослабить, что надо убрать административный произвол в отношении оппозиции, что нельзя запрещать сходки рабочих и так далее, и так далее. Так что, ну, видите, вот, кажется, я вам не очень подхожу по взглядам. И, к удивлению Святополка Мирского, государь сказал, что
Именно из этих взглядов он и хочет видеть его на посту министра. Потому что стране в условиях войны и смуты нужно успокоение. И тогда Петр Святополк Мирский согласился, скрипя сердце, принять пост. Тут надо пояснить пару вещей. Во-первых, почему это Святополку Мирскому предлагают пост главного силовика в стране, а он говорит что-то про цензуру, самоуправление, профсоюзы? Ну, потому что эта должность, она на самом деле вторая в государстве после самого императора. МВД — это не просто министерство полиции, это министерство действительно по всем внутренним делам империи. Так что слова вот нашего кандидата как раз к месту. Вторая вещь, которую надо пояснить, что это значит «земский человек», как себя назвал будущий министр. И это очень интересная и очень важная для нашей истории деталь. Сейчас словосочетание «земский человек» не значит вообще ничего. Типа «земский человек» чего? Но до революции это словосочетание означало целый комплекс идей. Это очень характеризующая черта. Причем Святополк Мирский считал, что если он себя так называет, то он убережет себя от должности министра. Потому что император, ну, конечно же, не захочет видеть министром земского человека. В чем тут дело? Значит, при дедушке Николая II, Александре II, видите, откуда приходится начать? В общем, при Александре II проводилось множество реформ, и одна из них — это реформа местного самоуправления. В Российской империи впервые появились выборы, на которых люди избирали себе представителей, и эти представители как бы от имени народа могли принимать решения. Эти вот депутаты и крестьяне, и дворяне распоряжались местным бюджетом, ремонтировали дороги, строили школы и так далее. В общем, появились муниципальные органы такие, и назывались они земства. Ну и вы, может быть, скажете, что-то удивительного подумаешь, выборы. Но для империи это было революционное изменение. Смотрите, вот в чем дело. Раньше все принятие решений спускалось только сверху вниз. От императора к министрам, от министров к губернаторам, а от губернаторов к местным чиновникам. А теперь что у нас получается? Народ, который раньше должен был только слушаться и повиноваться, может сам теперь кого-то там выбрать, и эти люди от имени народа, а не от имени царя, будут принимать решения. Ну, как бы вообще-то середина 19 века на дворе, и страна настолько огромная, что из центра по твердой вертикали управлять ей уже просто невозможно, так что в целом этот шаг логичный. Но если посмотреть на людей, которые заседали в этих земствах, то есть, собственно, на земцев, то подумайте сами, кто туда пойдет заседать. Ну, понятное дело, крестьяне чаще всего делегировали туда своих старост, а вот из дворян туда шли работать чаще всего либералы, которым, ну, нравилась вот эта вот идея самоуправления на местах. Во-первых, им хотелось поработать на благо народа, отдать ему, так сказать, долг за отцов и дедов, а во-вторых, выборы и самоуправление — это же как раз либеральная идея, и сам Бог велел в этом участвовать. Но это еще не все. С точки зрения либеральных дворян, муниципальное самоуправление, низовое — это только начало. Логично будет продолжать и дальше. Пусть появятся теперь губернские земства и выборы в них, а в итоге, понятное дело, должен появиться земский собор, то есть всероссийский парламент. И низовые земства — это первый шаг в этом направлении. Ну, собственно говоря, Александр II уже начал в какой-то степени работать над созывом этого Всероссийского парламента Земского собора, но его убили на полдороги народовольцы, а наследники Александра II, то есть, собственно говоря, Александр III и Николай II, к этой идее как-то подостыли. Николай II, самодержец Всероссийский, вообще-то помазанник Божий. Непосредственно Бог доверил ему Россию для попечения, и власть его от Бога, понимаете? Его законы и повеления, которые доходят до самых далеких уголков империи, не просто исходят из его дворца, они в себе несут божественный порядок. А если, с другой стороны, вот эти самые уголки империи будут выбирать людей, которые поедут в столицу, управлять страной вместо императора, или даже пусть вместе с императором, то что это получается? Это получается, у нас все здание государства будет поставлено с ног на голову. И да, такой порядок вещей буквально противоположен божественному порядку. С
сатанизм какой-то, короче. Нет, действительно, вот что говорил, например, Сергей Витте о взглядах императора. Цитата. «Государь относится к самодержавию как к догмату веры, как к своему долгу, которого ни в целом, ни в части он уступить кому бы то ни было не может». Подытоживаем. В 1904 году слово «земский человек» означает не просто сторонника земств муниципального самоуправления и не просто либерала. Это означает целую систему взглядов, противоположную и даже опасную для самодержавия. И именно так характеризует себя Петр Святополк Мирский, заслуженный бюрократ. И именно ему император решает доверить страну посреди тяжелой войны и внутренних волнений. Интересно, что же будет дальше?

0: Петр Дмитриевич Святополк Мирский, несмотря на горячее время, не спешил вступать в должность у нас. Он получил назначение в конце августа, а начал работу только в середине сентября. Но уже первые его шаги сильно впечатлили общественность. Сначала он уволил ближайших помощников убитого фон Плеве. Затем освободил из ссылки несколько политических, а из Шлиссельбургской тюрьмы он освободил Веру Фигнер, участницу покушения еще на Александра II. Она там просидела в крепости 20 лет. При вступлении в должность новый министр прочитал речь, который декларировал, что правительству необходимо прислушиваться к общественному мнению. Это неслыханные слова для того времени. Это я говорю без иронии сейчас. Святополк Мирский стал активно встречаться со всякими лидерами либерального лагеря, а конкретнее с популярными земцами. И полный шок уже, он открыто говорил с ними о Конституции. Не в том смысле, что он собирался вводить Конституцию, а в смысле, что он вообще мог обсуждать эту тему. Это без шуток дело выдающееся. Что такое Конституция? Конституция — это же верховный закон, которому должен подчиняться в том числе и царь. А слыханное ли дело, чтобы самодержец чему-то подчинялся? Даже в разговорах между собой люди не осмеливались просто произнести это слово. Использовался эвфемизм «Костина жена». Ну, они там говорили о Костиной жене. В смысле, есть некий Константин, а есть его жена Конститу... Ну, вы поняли. И тут, видите, да, сам министр спокойно говорит о ней с земцами. Просто ну и дела творятся. А как раз в это самое время либеральные земцы обсуждали возможность съезда, на котором они могли бы обсудить свои проблемы и проблемы страны. Поначалу думали собраться в Москве, причем без официального разрешения, потому что, конечно, на любое собрание надо обязательно просить разрешение в МВД, а в МВД просить такое разрешение – гиблое дело. Но теперь, увидя, как новый министр ведет дела, земцы решили, что стоит попросить у властей разрешение на проведение прямо официального легального съезда в столице. И Святополк Мирский довольно легко соглашается. Это сразу стало известно всем и вызвало необычайное воодушевление. Дмитрий Шипов — это самый известный земец в стране, фактически лидер этого лагеря, писал в письме, что он видел графиню Бобринскую, она носится по городу и повсюду ораторствует о необходимости общественным представителям подать коллективное заявление государю, что он должен разделить ответственность перед страной с представителями общества и что должно быть немедленно учреждено временное правительство. Воу-воу-воу! Погодите-ка, какое временное правительство? Какие представители общества, с которыми надо поделить власть? У нас же в столице, да? Собираются встретиться муниципальные депутаты, поговорить о своих нуждах, поделиться опытом, как они там, не знаю, строят мосты и больницы, и вообще, какие проблемы есть в стране из-за войны. Ну, это, возможно, у вас возникает недопонимание какое-то, а для светского и образованного человека того времени все было супер прозрачно, даже объяснять ничего не надо было. А если все вместе думают одно и то же, то получается все равно, что вслух. Смотрите, кто такие либералы? Земцы-депутаты, редакторы либеральных газет, профессора университетов, адвокаты, чиновники в министерствах. Например, те, что с облегчением реагировали на убийство фон Плеве. Эти все люди – элиты империи. Абсолютно рукопожатные в салонах и при дворе. Они были дворянами вплоть до самых высокородных фамилий. Имели братьев, сестер, племянников и племянниц среди вполне консервативных кругов. Министров, членов госсовета, гвардейских офицеров и великих князей. Вся высшая элита империи – это не такой уж большой круг. Там все плюс-минус друг друга знают. А уж через сплетни и слухи в салонах знают не только у кого какие взгляды, а кто с кем спал. А что такое либеральные взгляды? Либеральные взгляды – это права человека, парламент и конституция. И либералы об этом говорят десятилетиями, буквально. И при этом они не просто ведут беседы в салонах. Либеральные журналисты иносказательно продвигают эти идеи в газетах. Профессора учат студентов. Чиновники проталкивают одни законы и тормозят другие. Но мало того, у либералов есть армия реальных депутатов, избранных народом. По всей стране они, и у них у всех есть реальный административный опыт. И это все как бы не аморфная масса. У депутатов есть неформальное объединение – Земское бюро. И это бюро координирует деятельность земцев. Собственно говоря, это бюро и организует съезд. Глава бюро – Дмитрий Шипов. Это самый известный земец страны, письмо которого про графиню Бобринскую я вам только что цитировал. Но и это еще не все. Еще есть нелегальный союз. Почти что политическая партия. И называется он «Союз освобождения». Председатель союза – Иван Петрункевич, с которого только что сняли ограничения, он приехал в столицу. А у Союза освобождения есть нелегальная газета «Освобождение». Ее главный редактор Петр Струве. Она издается за рубежом и контрабандой доставляется в Россию. Причем это буквально самая известная и самая популярная нелегальная газета в России. У нее тираж доходит до 7000 экземпляров. Не всякая легальная газета такими тиражами выходила. Никакая «Ленинская искра» или «Эсеровская революционная Россия» и близко не доходили до этих цифр. Эта газета даже до стола императора добирается, а уж в министерствах ее почти все почитывают. Так вот и получается, что либералы, безо всяких скидок, это самая большая оппозиционная сила в империи на 1904 год. Да, она немного более рыхлая по сравнению со сплоченными социалистами, и да, она почти никак не связана с растущим пролетариатом, но по массовости, по влиянию, по распределенности по России и по инкорпорированности в элиту она легко обыгрывает социалистов. Ну то есть либералы не просто инкорпорированы в элиту, они и есть элита. И цель их, всем известно, это парламент и конституция. И поэтому, когда либерал Святополк Мирский говорит императору «Я земский человек, и нам необходим диалог с обществом», предполагается, что император понимает, что новый министр будет продвигать создание парламента. Ну то есть да, новый министр сам по себе монархист, но он монархист-либерал. И когда он уже разговаривает с либералами-земцами и разрешает им собраться на съезд, предполагается, что там неизбежно будет идти речь про конституцию и парламент. Это абсолютно всем ясно, как божий день. Ну или предполагается, что всем должно быть это ясно. В легальном юридическом журнале «Право» либерал и один из лидеров Союза освобождения Павел Милюков призывал участников съезда произнести, наконец, вслух слово, которое, цитата,
1: «Не нужно искать в канцелярских архивах, в многотомных анкетах, в докладах комиссий, совещаний, ученых исследованиях. Это слово давно у всех на языке и рвется само наружу. Сказать его легче, чем удержать про себя, потому что оно не продукт ученых выкладок, а наболевший крик жизни».
0: Что же это за слово? Ну, если вы не поняли, то вот другой лидер Союза, Петр Струве, главный редактор нелегальной газеты «Освобождение», писал уже прямо в своей газете.
1: «Если земцы наберутся храбрости произнести страшное слово «конституция», то предстоящий в Петербурге съезд может развернуться в событие первостепенного исторического значения».

События стали разворачиваться стремительно. Все вели переговоры со всеми. Значит, на переговорах со Святополк Мирским, земец и князь Георгий Львов. Он, кстати, в 17 году станет премьер-министром Временного правительства. Значит, Львов говорил, что на съезде наверняка будет поставлен, цитата, «общий вопрос», а «общий вопрос» есть вопрос Конституции. Мирский отвечал в том смысле, что он это понимает, конечно, но лично сам в Конституцию не верит. Председатель Союза освобождения нелегального вот этого нашего Иван Петрункевич, он находился до этого в ссылке, значит, он был освобожден, приехал в Петербург, и его сначала принял директор департамента полиции Лопухин и сам с ним завел разговор о Конституции, пообещав устроить встречу с министром внутренних дел. Реально, просто небывалые дела у нас творятся. И действительно, вскоре Петрункевич был уже у Святополка Мирского, чтобы обсудить съезд. И министр сказал, что он, как раньше и говорил, готов к тому, что в столицу приедут председатели всех земских управ России. Но Петрункевич заявил, что, извините, в столицу приедут не только председатели, но и простые земцы-депутаты. Мирский заявил, что он на это согласие не давал. А Петрункевич ответил, что уже все, поздно, все уже собираются приехать. А если запретить им ехать на съезд, то все будут сильно разочарованы. И вот вы, господин министр, так хорошо говорили у нас о взаимном доверии, власти и общества. И что получается, это все булшит был? Короче, либералы явно воодушевлены, явно при этом тестируют степень доступного. Но при этом, я вам скажу, общественные настроения были такими, что либералам сдавать назад уже было нельзя. Ну и министру брать свои слова назад тоже было бы некрасиво. А легальные газеты тем временем публиковали статьи с такими словами, что год назад и представить этого было нельзя. Петр Струви у нас за границей, который редактировал нелегальную газету «Освобождение», просто ахал уже, читая свежие газеты из России, он катастрофически не успевал за событиями. Прям реально, ощущение было такое, что сейчас приедут депутаты со всей страны и чуть ли не сменят власть. Не зря графиня Бобринская говорила про временное правительство. Ну, в общем, правительство стало пытаться как-то смягчить ситуацию. Значит, Святополк Мирский предложил земцам провести съезд не в столице, а, например, в Нижнем Новгороде, отличный город, а что? И причем мы вам, дескать, не будем тогда никаких препятствий чинить со стороны полиции. Но земцы отказались. Жена Святополка Мирского записала в дневнике. «По-моему, тут есть даже доля подлости. Пока их держали в страхе, молчали. А теперь, когда человек явился, который серьезно хочет удовлетворить все разумные требования, они все портят тем, что торопятся и хотят скандалы делать». Не делайте скандалы, вы что? Ну, кстати, тем временем внутри самих земцев начали проявляться разногласия. Помните, да, есть бюро земств, а есть более радикальный союз освобождения. И вот в союзе уже твердо взяли курс на Конституцию и даже в октябре написали ее проект. Просто молодцы у нас какие либералы. Да, но не все земцы были готовы идти так далеко, потому что менее радикальные члены, которые как раз из бюро земств, ну а бюро — это, собственно, официальные организаторы съезда. Значит, вот эти вот менее радикальные члены из бюро расписали программу съезда. И там, конечно, никакого проекта Конституции не было. Там после всяких вопросов про сельский быт и народное образование значился просто такой туманный пункт. «Общие условия, неблагоприятствующие правильному развитию нашей земско-государственной жизни и желательные в них изменения». Интересно, о чем это они? Короче, бюро все еще опасалось произносить слово «Конституция» и слово «парламент». Вовсе не все земцы осенью 1904 года были готовы так далеко идти в своих требованиях. И освобожденцы как бы подталкивали товарищей к более радикальным требованиям, а те упирались. В общем, организаторы съезда в очередной раз пришли к Святополку Мирскому обсудить намерения и выбрать формулировки. Слово «конституция» в совещании не было произнесено, но после долгих разговоров либералы и министр согласовали вместе, совместно, задачи съезда. И формулировки эти, в принципе, всех удовлетворяли. Формулировки такие. «Для создания всегда живого и тесного общения и единения государственной власти с обществом безусловно необходимо
правильное участие выборного народного представительства в законодательной деятельности государства. Выборное народное представительство – это, ребята, не что иное, как парламент. И вот с этой согласованной программой съезда Святополк Мирский отправился к царю. Ребята, два коротких объявления. Первое. Мы в студии «Либо-либо». Делаем много разных подкастов. И не во все подкасты можно найти партнеров и рекламодателей. Например, в «Наше расследование». Или в подкасты, которые ведут иноагент. Например, «Монеточка». И поэтому нам нужна ваша помощь и ваша поддержка. Пожалуйста, подпишитесь на регулярные пожертвования студии. И тогда в закрытом телеграм-канале и в Apple подкастах вы сможете слушать дополнение к моему подкасту и к другим подкастам студии, а еще там много всякого дополнительного контента. И подписывайтесь на мой Boosty и Patreon, там тоже есть дополнение после каста к «Закату империи», а еще эксклюзивный подкаст «Братислава». Все ссылки в описании выпуска. Второе объявление. Уже через 2 недели я буду ездить с лекциями по Европе и в Израиле еще тоже будет 2 лекции. Рассказывать там буду про секс в Российской империи, про знаменитые богемные любовные треугольники, про полиаморные коммуны, про теорию стакана воды, про гомосексуальность, аборты, многоженство в русских деревнях, это тоже было, и о том, как все это Советский Союз поменял. На Кипре, кстати, лекции будут другие, про то, как жили люди в Первую мировую войну и как переносили ее. Приходите на лекции, приводите друзей, советуйте знакомым. Скоро увидимся. Ссылка на покупку билетов в описании.

1 ноября 1904 года, то есть за 5 дней до съезда, организаторы его, князь Львов, это будущий у нас премьер-министр, Петрункевич, это который вернулся из ссылки и председатель Союза освобождения, и Дмитрий Шипов, это который самый известный земец, вообще признанный лидер земского движения. Вот эти трое были приглашены на очередную беседу к министру Святополку Мирскому. И сюрприз, министр, смущаясь, сказал им, что Николай II отозвал свое разрешение на съезд. Просто немая сцена. Классический Николай II. Что делать? Все на совещании соглашаются, что отменять съезд нельзя. Буквально вся страна ждет его. И министр, простите, 1,5 месяца назад сказал, что власти нужен диалог с общественностью. А теперь что получается? Не нужен? В итоге либералы и министр нашли компромисс. Официально съезда не будет. Но никто же не может запретить людям приехать в Петербург и ходить друг к другу в гости. Так что давайте, соберитесь тихонечко, неофициально, у кого-нибудь дома, обсудите там, что хотите. И это еще не все. Как все обсудите? Нам в министерство принесите резолюцию, а мы ее рассмотрим. Но, с другой стороны, представителей власти на съезде уже не будет, но потому что это уже не съезд. То есть диалога, как изначально планировалось, не получится. Ну и да, не все земцы готовы к таким полуподпольным мероприятиям. И не из страха за свое благополучие, а просто из верноподданнических чувств. Если власть не разрешает собраться, то мы и не будем. 3 ноября состоялось совещание земцев, и на нем подготовили черновой вариант резолюции. И вот тут уже, не стесняясь, перечислили все прямым текстом. Ну а что, собрание неофициальное, можно уже не стесняться в выражениях. Там было в этом черновом варианте про неприкосновенность личности и частного жилья, про свободу совести и вероисповедания, про равенство прав всех сословий и, в конце, требования о созыве Всероссийского парламента. И по этому пункту произошло разногласие. Дмитрий Шипов, самый заслуженный и уважаемый земец, при этом довольно умеренных взглядов, сказал: «Ребят, давайте, может, ну, поаккуратнее чуть-чуть». Началось обсуждение, после которого решили подготовить два варианта. Более умеренный, более радикальный, и поставить съезд перед выбором. Типа «голосуйте за любой, за то, что вам по душе». Радикальный вариант звучал вот так. «Для обеспечения правильного развития государственной и общественной жизни безусловно необходимо правильное участие народного представительства как особого выборного учреждения в осуществлении законодательной власти, в установлении государственной росписи доходов и расходов и в контроле за законностью действий администрации». Значит, государственная роспись – это по-нынешнему бюджет государства. Но главное слово тут – это требование того, чтобы народное представительство осуществляло законодательную власть. И Шипов как раз возражал против слова «законодательное». Он и умеренные либералы считали, что, конечно, народное представительство нужно, то есть парламент, но законодательной власти он не должен иметь. Достаточно, если с народными представителями просто будут консультироваться перед введением какого-то закона. То есть этот парламент может обсуждать законопроекты, даже голосовать по нему, но решать все равно будет император. Захочет Николай – примет закон. Не захочет – не примет. Ну что, вроде все готово. Съезд должен пройти уже на днях. Все общество, и элиты, и интеллигенция, и армия, и эмиграция, и социалисты, и монархисты – все ждут, что произойдет на съезде. На частном совещании. И самое главное, как на требования съезда отреагирует император. В воздухе ощутимо пахнет перемен.

Съезд в несколько урезанном и более радикальном составе собрался 6 ноября 1904 года в 2 часа дня на квартире по адресу Фонтанка, дом 52. Председателем дружно выбрали умеренного Шипова, его заместителями Львова, будущего премьера временного правительства, и Петрункевича, недавно освобожденного из ссылки. После доклада об истории земских съездов и зачитывания разных многочисленных обращений к делегатам, земцы отправились подкрепиться в гостиницу «Европейская», где поднимались тосты за земский собор и за будущего протопопа земского собора, за Дмитрия Шипова. На следующий день собрание продолжилось на квартире по адресу Кирочная, 34. Началась полемика по поводу подготовленного проекта резолюции. И умеренному Дмитрию Шипову, несмотря на весь свой авторитет, не удалось убедить делегатов в своей точке зрения. 71 участник съезда поддержал радикальное требование, а 27 человек поддержали умеренного Шипова. Значимость этого события сложно переоценить. Ноябрь 1904 года. Продолжается русско-японская война, и она идет все хуже. Проиграно крупное сражение при Ляояне. В войне уже скоро год. И все слышнее голоса тех, кто говорит, что войну пора сворачивать и идти японцам на уступки, что нет никакого смысла проливать больше кровь русских солдат в далекой и никому не нужной Маньчжурии. А внутри России уже безо всяких скидок революционная ситуация. Забастовки следуют одна за другой. На нефтяных приисках в Баку полыхают вышки, стачку нефтяников не могут остановить даже присланные казаки. По всей стране разворачивается террористическая война. Доморощенные социалисты, вдохновленные эсерами, стреляют в чиновников и полицейских. А в столице, безо всяких препятствий со стороны власти, собираются на съезд, пусть даже неофициальные, представители народа, законно избранные на настоящих выборах. И они требуют от правительства введения парламента и открыто подписываются под этим требованием. И требование это, как и было условлено, было передано второму лицу в государстве, министру внутренних дел Петру Дмитриевичу Святополку Мирскому. А делегаты мирно разъехались по домам, никто арестован не был. В течение всего ноября в недрах МВД и вообще в среде высшей бюрократии кипела бурная деятельность в связи с этой вот резолюцией съезда. Готовились разные решения, писались бумажки, проводились совещания, Николай II думал, размышлял. В это время земцы тоже развили бурную деятельность по поддержке своих требований. Значит, что у нас? Митинги, собрания, съезды запрещены? Окей, мы законопослушные подданные. Пусть социалисты и студенты митингуют, а мы закон чтим. Но вечеринки же не запрещены? Нет. А на вечеринках что происходит? Все пьют. А где выпивают, там поднимают. Тосты. И по всей России началась так называемая банкетная кампания. Первый банкет собрался в Петербурге 20 ноября в честь 40-летия судебной реформы. И на этом банкете присутствовало более 600 человек. И там поднимались тосты за парламент, конституцию и учредительное собрание. Если ваша вечеринка не похожа на эту, то, ну, в общем, да. А дальше, значит, следом банкеты стали организовываться один за другим. В Минске, Москве, Киеве, Одессе поднимают тосты и даже выносятся резолюции о желательности Конституции и парламента. Студенческие демонстрации, конечно, поддерживали эти требования и даже шли дальше, требуя уже не просто парламента, а прямо учредительного собрания. И демонстрации эти разгонялись полицией. Тем временем в Министерстве внутренних дел был подготовлен проект реформы, по которой предлагалось дать народу избирать депутатов, а депутаты эти пусть участвуют в обсуждении законов. Ну, то есть Святополк Мирский взял из резолюции съезда не радикальную, а компромиссную часть. Собственно говоря, примерно так все уже и работало. В Российской империи был такой законосовещательный, не законодательный, а законосовещательный орган. Он назывался Государственный совет, и его члены голосовали за или против всех законопроектов. Потом, после этого обсуждения, император принимал решение. Он мог согласиться с мнением Государственного совета, мог пойти против него, но на практике, впрочем, это случалось редко, если честно. Да, но возможность такая была. Только в этот госсовет назначались люди по желанию императора. А теперь
Святополк Мирский предлагал дополнить Госсовет избираемыми депутатами. 2 декабря состоялось первое совещание у императора, на котором присутствовали министры и высшие сановники, по поводу предложения Святополка Мирского, его реформы, ну и по поводу вообще резолюции съезда. Император поставил вопрос: ну, в стране ситуация сложная у нас, стоит ли нам продолжать политику по закручиванию гаек или все-таки стоит пойти навстречу требованиям общества? Святополк Мирский выступал, но неудачно. Другие чиновники, больше него искушенные в мировом опыте, в юридических тонкостях и, в особенности, знакомые со взглядами императора, Святополк Мирскому контраргументировали. В частности, Сергей Витте, председатель комитета министров, выступал в таком роде: выборы и самодержавие несовместимы между собой так-то. Но, впрочем, были некоторые министры и члены Госсовета, которые поддерживали реформу. В общем, тот день, 2 декабря, ничего не решили. В следующие дни внезапно прояснилось, почему Витте, который вообще-то был более-менее либеральным, противодействовал реформе Святополка Мирского. Потому что Витте подготовил свой проект указа о выборах. И ощущение такое, что, честно говоря, он валил проект Мирского, чтобы продвинуть свой проект и в глазах общества стать именно тем либералом-реформатором, который подарил России свободу. Короче, 6 декабря встретились еще раз и опять решить ничего не смогли. И царь говорил, что, ну, если у нас согласия тут нет, давайте уж ничего и не делать. Но тут опять выступил Витте и сказал, что в любом случае вести прежнюю политику совершенно невозможно, что существующий порядок управления в стране действительно устарел и не соответствует требованиям времени. Решили собраться в третий раз. 8 декабря собрались снова. Причем Николай II призвал подкрепление в виде великих князей, которые, по идее, должны были защищать консервативную политику, но мнение великих князей тоже разделилось. Наконец, после изматывающих переговоров, Николай II согласился с предложением об участии выборных представителей от народа в законотворчестве и попросил Сергея Юрьевича Витте в следующие дни составить указ об этом, а он его подпишет. Вот вам цитата из воспоминаний Витте. «Это совещание окрылило дух присутствующих. Все, по-видимому, были взволнованы мыслью о новом направлении государственного строительства и государственной жизни, которую его величеству благоугодно дать великой России. Престарелый граф Сольский в конце заседания обратился к его величеству от имени присутствующих с прочувствованными словами о той благодарности, которую питают все присутствующие и которую, несомненно, разделяет и вся Россия к почину государя-императора. Вся эта сцена была столь трогательна, что некоторые из членов, а именно князь Хилков, министр путей сообщения, и Алексей Сергеевич Ермолов, расплакались». Я тут замечу. Это на совещании. Не социалисты у нас находятся. Не политические мигранты и даже не дворяне, земцы-либералы. Это самая элита империи. Это министры, высшие сановники, заслуженные и уважаемые люди, аристократы голубых кровей. И они плачут от радости, понимая, что присутствуют при историческом событии, при согласии государя на первые в истории России всеобщие выборы.

В течение следующих нескольких дней Витте с помощником написали указ. По этому указу в Государственный совет, помимо избранных царем доверенных лиц, вводились депутаты, избранные народом. И да, государь, как и раньше, сможет как согласиться с мнением реформированного Госсовета, а может решить по-своему. Ну, то есть у нас и выборы есть, и самодержавие остается, все должны быть довольны.

распространялись быстро. Тем более, что, ну, как я говорил, либеральные земцы и высшие сановники часто были связаны родством. Все затаили дыхание, ожидая публикации закона. 11 декабря император позвал Витте к себе на разговор. При разговоре также присутствовал дядя императора, московский генерал-губернатор Сергей Александрович. Все сели. А Николай II взял слово. «Новый закон отличный, — говорит, — очень хороший. Старообрядцы, печать, административный произвол уменьшить. Вообще, мне все нравится. Только, знаете, один пункт смущает меня в нем, 10-й пункт. То есть именно тот пункт, в котором говорилось о введении делегатов от народа в Госсовет. И Николай II такой: слушайте, может, все-таки не вводить туда выборных? Может, просто напишем, что членов Госсовета буду все-таки я назначать? Ну, Витте на это сказал, что, ну, Николай Александрович, если вы так думаете, то лучше тогда вообще этот пункт не включать, потому что какой в нем смысл, вы и так назначаете в Госсовет членов. И государь с большим облегчением поблагодарил Сергея Юльевича Витте за поддержку и вычеркнул выборы. На следующий день текст долгожданного указа был опубликован. И к разочарованию всего общества в нем невозможно было найти ни слова о выборах, депутатах, парламенте, участии депутатов в законотворческой деятельности, ничего такого. А еще в тот же день было опубликовано правительственное сообщение, в котором говорилось, что, знаете, вот эти вот ваши всякие съезды, собрания и другие антиправительственные сборища будут разгоняться полицией. И в тот же день Петр Дмитриевич Святополк-Мирский приехал на прием к императору и подал прошение об отставке. До падения Порт-Артура оставалось 2 недели. До Кровавого воскресенья оставался месяц.

0: С вами был Аксен Фандри, подкаст «Закат империи», студия «Либо-либо». Этот выпуск готовили для вас. Фактчек Милена Загидулина, редактор Катерина Серебренникова, работа со звуком Семен Аксенов, взаимодействие с партнерами Юлия Стреколовская. Слушайте подкаст «Запуск завтра», приходите ко мне на лекции и подписывайтесь на дополнительный контент от меня и студии «Либо-либо». До встречи через неделю.
1: Это Сергей Лукашевский, главный редактор «Радио Сахар». Я не знаю, что вы сейчас видите за окном. Свежий искрящийся снег или легкий морозный туман над каменной мостовой. А может быть, яркое солнце греет так, как в детстве летом. Но так или иначе, на календаре Новый год. Еще близится или уже наступил. И пусть в вашем доме и в вашем сердце будет тепло. А Новый год принесет надежду на мир, на справедливость и на свободу.

Я приветствую всех любителей музыки. Меня зовут Анатолий Рыльсков, и в эфире Нота Бене, подкаст о музыке в формате нон-фикшн. Сегодня у нас будет не совсем обычный выпуск. Сегодня мы не будем рассматривать ни жанр, ни явление как таковое. Сегодня мы поговорим о музыке, а конкретно о новой волне. У каждого человека, который так или иначе увлекается музыкой, у него есть свой любимый жанр, любимое время, любимая эпоха. В моем случае это 80-е годы. Это где-то от начала панк-революции, да, то есть конец 70-х, и до гранжа, я думаю. Вот это прям самое плодотворное, самое интересное, самое наслушанное мною веха в истории музыки. В какой-то момент мы бы так или иначе записали выпуск про 80-е, про новую волну. Я очень долго думал, на какую тему поговорить, и решил, что мы с вами поговорим о конце 80-х годов. То есть я вам расскажу о группах, о тех процессах, которые там происходили, расскажу какие-то свои соображения по этому поводу. То есть это не будет какой-то экскурс в музыкальную историю, это я вам расскажу то, что сам чувствую, что сам понял, то, что считаю состоявшимся фактом. Отмотаем время на 1985 год. Это было время, когда начало становиться понятно, что идеи панк-революции, о которой мы говорили, они немного изжили себя. То есть никаких-то новых стилей, никаких-то новых фишек, никаких-то новых музыкальных направлений наследие панк-рока больше не дает. То есть оно исчерпано. Более того, его производные, то есть новая волна, это синти-поп, готический рок и постпанк, также начали потихонечку исчерпывать запасы экспериментов, запасы идей, запасы мышечной массы. Вот эта вот музыка в 85-м году, она постепенно переставала быть мейнстримом. Несмотря на то, что появился инди-рок, да, там группа The Smiths, например.

Несмотря на все это, рок, вот именно такая нововолновая его часть, нововолновой фронт, он начал сбоить потихонечку. Тогда это не так сильно ощущалось, это сейчас мы так ретроспективно об этом смело говорим. Тогда, конечно, такие мысли никому в голову не приходили, но первые нотки кризиса уже были. В чем они заключались? В том, что давно не было рок-героя, рок-кумира уровня Битлз, уровня Дэвида Боуи, да, как эмблемы глэма, уровня там Сида Вишерса, таких людей не было. Более того, не было какой-то вот мейнстримной гитарной рок-группы, которую можно было сказать, что вот это прям вот главные звезды. То, чье место чуть позже займут Sonic Youth, в 85-м году еще как бы было, ну, непонятно. Дошло до того, что пресса, она начала, ну, хвататься просто за все подряд, и вот группа, которую начали раскручивать как новых таких рок-легенд, новых идолов, это была шотландская группа Jesus and Mary Chains.

Вышел у них как раз в 85 году альбом Psycho Candy. Аккуратно, опять же, скажу, ничего против группы Jesus and Mary Chains я не имею, но на звание мейнстримной рок-группы, да, во время, когда такие разные ответвления рока, там и метал-музыка, и готический рок, и постпанк, да, вот во времена гегемонии этих жанров, Jesus and Mary Chains, не походили они, скажем так, на каких-то рок-вождей. Это был год 85-й, там, собственно говоря, все началось. И дальше уже 86-90-е года там происходили следующие события. Если мы берем именно 86-й год, да, как отправную точку, то можно было заметить, что самое интересное, что происходило так или иначе в рок-музыке, оно произошло на стыке с рэпом. Самая новаторская, самая интересная около рок-группа — это был коллектив Beastie Boys.

Beastie Boys всем вам известный, рок-рэп или рэп-рок, да, белые ребята. Вот они были самыми новаторскими вот именно на момент 86-го года. И вот эта вот тенденция, когда какие-то интересные музыкальные события впервые, наверное, вот с 55-го года проходят вообще в стороне от рок-музыки, она начала вот с этих вот как раз Beastie Boys 86-го года зарождаться. Что было дальше? Ну, давайте просто перечислим, что происходило вот в ближайшие годы. Появляется музыка Acid House. Это где-то вот 85-86 год. Чуть позже, уже ближе к 90-м, то есть 90-й, 91-й, может быть, 89-й. Там уже появляются первые рейвы в Лондоне. Электронная музыка, которая никакого отношения к рок-музыке она не имеет. Далее, техно, 85-90-е года, это, я забыл, как назвать, троица из Детройта, короче, там три парня, ну, я думаю, знающие люди поняли, о ком я говорю. Они вот начинали в конце 80-х свои вот эти эксперименты по превращению крауд-рока образца группы Tangerine Dream и Kraftwerk, да, ну, то есть те, кто там непосредственно взаимодействовал с электроникой в какую-то танцевальную современную музыку, вот этим всем занимались они. Далее, самое, наверное, близкое к року, но все равно далекое, это Мэтч Честер. Жанр английский, такой агрессивной музыки. Тоже 87-й год у нас дебютный альбом, ну, LP там, по-моему, выходил еще мини-альбом группы Happy Mondays.

Вот эти два коллектива — это прямо локомотивы Мэтчестера. И, собственно говоря, наконец, развитие рэпа. Дебютный альбом, 87-й год, группа Public Enemy.

что мы, собственно говоря, видим? Что все новое, что происходит в музыке, оно происходит очень далеко от рока. И развитие получит в 90-е годы в основном, то есть мейнстрим перехватит как раз-таки рэп. Электроника, рок уйдет на вторые позиции. Это несмотря на то, что, условно говоря, в 91-м году выходит альбом Nevermind группы Nirvana, который ознаменовывает собой гранж и как бы продолжение линии рока. Из более мелких событий в 90-м году выходит альбом No Depression группы Uncle Tupelo.

и ознаменовывает собой альтернативное кантри, да, то есть что-то, конечно, в роке появляется нового, но сам мейнстрим музыкальный, которым рок был 30 лет, грубо говоря, он постепенно начинает заканчиваться. Наступает эпоха, когда рок-звезда — это не рокер, если вкратце. В конце 90-х годов много чего интересного происходит, много что так или иначе далекого от новой волны и от рока. Помимо этого, продолжают выпускаться альбомы Nick Cave and Bad Seeds, Tom Waits, Depeche Mode. То есть новая волна-то, она продолжается. Вот она на издохе будет где-то году вот в 89-м, в 90-м. То есть она все еще идет, все еще там выпускает какие-то пластинки. Несмотря на все вот эти вот события, которые они вот зародились, да, то есть они в 90-е больше дадут свои плоды. Тогда как бы первые только наработки пошли такого рок-отречения. Но в связи с тем, что одновременно пошли наработки, одновременно новая волна переставала держать серьезные позиции, одновременно с тем, что очень многие музыканты, которые раньше делали интересную музыку, они начали очень сильно попсоветь, очень сильно входить в мейнстрим в плохом смысле этого слова. Sting, послушайте, что Sting делал вместе с группой Police, условно говоря.

Также после ухода Питер Гэбриэла был солистом Genesis. Фил Коллинз. Да, тоже он где-то вот в 85-86 году получил на Ниве новые волны, абсолютно какой-то сиропно-блевотной с музыкой вот с этой вот. Он там тоже во всякие топы врывался, делая на несколько порядков хуже, чем то, что он делал в Genesis. Вот это все вкупе образовало, как мне представляется, такую определенную черную дыру. И в эту черную дыру засасывались коллективы, скажем так, которые при прочих равных, если бы вот эти события не происходили, они бы, скорее всего, ту или иную славу снискали. По факту, как бы это коллективы либо там культовые в узких кругах, либо вовсе забытые. И при этом абсолютно непонятно, а почему, собственно говоря. Потому что вот на бумаге, ну, казалось бы, все для того, чтобы быть известными, у них есть. Скажем так, быть известнее, чем они являются. В зависимости от тех коллективов, которые мы будем рассматривать, у них немножко разная судьба. И, собственно говоря, сегодня об этих коллективах по большей части речь пойдет. То есть мы с вами рассмотрим 5 групп, которые, по моему представлению, являются выдающимися, но вот те исторические обстоятельства, в которые они попали, не дали услышать их массам. Хоть каким-то, да, я не говорю там про всемирную какую-то известность, но хотя бы такую широкую. Об этих коллективах мы и поговорим сейчас. Первая группа называется The Furniture.

Группа The Furniture — это англичане. Надо сказать, что дебютировали они где-то в начале 80-х годов. Выпускали там какие-то синглы, эпишки. Ну, это мало интересно, на самом деле. То есть ничего там выдающегося нет. Главная деятельность развернулась вот с 86 по 90-е, когда они выпустили 3 альбома подряд. Симпатичный коллектив по жанру. Это новая волна электропоп с таким британским налетом. Немного аристократичный, плавный, утонченный. То есть группа максимально такая для ценителей, только вот как бы в прямом смысле этого слова, да, вот для людей, которые, так знаете, вот на выставку прийти можно, в наушниках слушая группу The Furniture. Послушаем что-нибудь еще из них. Oh,

Группа на скате имеет культовый статус. Знаете, как вот есть британские ученые, а вот есть британские меломаны. Вот британские меломаны эту группу очень любят. Вот вы, если придете на какие-нибудь там вечера или вдруг встретите в Москве какого-нибудь такого сноба и заговорите с ним про группу The Furniture, он с удовольствием поддержит разговор, потому что, ну, вообще в Британии, помимо того, что группа выдающаяся, очень недооцененная, как мне кажется, просто не попала во время. То есть вышла бы она немножечко прям пораньше, года на три, она бы вот занимала статус чуть ниже Марка Элмонта. А так она как бы только известна в узких кругах. В основном в Англии, кстати говоря. С чем это связано? С тем, что британцы, они очень большие музыкальные патриоты. Ну, есть огромное количество коллективов. Там самый известный это Stone Roses, например.

группа вот как раз-таки жанра Мэтчестер, которая в Англии считается просто какими-то там богами, то есть там чуть ли не круче Битлз в некоторых городах. А при этом по миру как-то она вот особой такой славы не снискала. И англичане это связывали с тем, что просто эта группа вот она настолько английская, что вот просто невозможно понять не очень английским народом. Вот по такому же принципу они оправдывали многие другие коллективы. Вот один из них это The Furniture. Кроме этого, группа выдающаяся, я вам очень рекомендую послушать. Там не надо быть англичанином, чтобы понять, что эти ребята чего-то стоят. Напоследок об этом коллективе, прежде чем мы двинемся дальше. Несколько участников, двое, по-моему, этого коллектива позднее сделали карьеру на ниве музыкальной критики. О чем это нам говорит? Это нам говорит о том, что группа и ее лидеры духовные что-то в музыке допонимали. Последний вам аргумент для того, чтобы познакомиться с коллективом поближе. Что-нибудь еще мы послушаем и двинемся дальше.

экспериментальный коллектив из Белграда. Главным там был человек по имени Душан Коич. Ребята эти начинали как восточноевропейская постпанк-группа. Постпанк — это такой жанр, который на наших с вами социалистических и постсоциалистических краях очень хорошо прижился как-то сразу. Дисциплина кичми, она и начинала как постпанк-группа, выпустила там что-то альбомы, какой-то мини-альбом, все ничего не были непримечательны. Дальше они поменяли стиль, и вот тут мы немножечко остановимся. Дело в том, что конец 80-х, он также совпал с известными политическими событиями в жизни Восточной Европы. Солидарность в Польше, проблемы у югославов, в Румынии, в Чехословакии. На протяжении всего Варшавского блока так или иначе падали социалистические режимы. И пока они падали, они привлекали к себе очень большое внимание. Плюс тут еще и Горбачев постарался с гласностью, с перестройкой. И все это приковывало внимание западного человека к Восточной Европе. В том числе и к музыке, и в том числе и к разным музыкальным эксцентрикам. А что из себя представляли вообще музыкальные эксцентрики Восточной Европы? Ну, как правило, это какие-то прог-рок коллективы, депрессивные, очень сложные, или это какое-то политическое в стиле рок-н-оппозишн, или это какой-то world music, что-то вот очень такое нагроможденное, тяжелое, показать, что мы играть умеем. Вдохновлялись они, соответственно, людьми такими виртуозными. Эстрада, да, она была вся такая танцевальная, то есть эстрада была такая итало-диско, плохая новая волна, и поэтому также хотелось от нее как-то дистанцироваться, поэтому играли прямо противоположно. В таком формате более-менее восточноевропейские эксцентрики и существовали. Возвращаясь к дисциплине кичмы, вот они пошли немножко другим путем, и они начали играть джаз-фанк. Давайте что-нибудь еще послушаем, прежде чем я продолжу.

Это вообще, наверное, уникальный случай, потому что на просторах Восточной Европы такой группы в таком формате просто нет. В Западном, в Европе, как бы аналогов нет тоже, поскольку дисциплина кичмы, она еще обладает таким славяно-балканским налетом, что ли, культурным. Группа максимально аутентичная, очень веселая, максимально интересная. Но и как-то вот она не вписалась в формат того, что хотели видеть от восточноевропейских групп западные слушатели. Поэтому вот этот самый Душан Коич стал очень известным в Сербии, в Югославии, там до сих пор его помнят. А вот за его пределами, в отличие от других сербских групп югославских, да, которые гораздо хуже, типа там того же Бреговича или группы Кустурицы, забыл, как она называется. То есть вот он гораздо более аутентичный, гораздо более интересный, гораздо более изобретательный. Записывался он, кстати, на лейбле государственном, там чуть ли не ВГТРК «Белград». Вылетело у меня из головы, как этот лейбл называется. Ну, в общем, типа как на мелодии, прям на максимально государственном, то есть очень там его любили и уважали. За пределами Югославии, к сожалению, он абсолютно не прижился. Самый известный его альбом, это, по-моему, третий по счету, называется «Зеленый зуб на планете досаду». Я так интуитивно перевожу, как «Зеленый зуб на планете грусти». Послушайте этот альбом, очень интересный.

очень находчивая пластинка, и, в принципе, кроме нее, на самом деле, можно ничего не слушать. То есть это вот даст вам исчерпывающие сведения об этом замечательном сербском коллективе. Захочется послушать побольше, послушать остальные работы, не захочется — не слушать. Самое главное, если вдруг начнете слушать, там будет момент, где он в 90-х годах переезжает куда-то в Англию и начинает петь по-английски, вот тут уже можно смело заканчивать, там посредственное пинание наследия сербскоязычной группы дисциплины кичмы. Не надо вот это вот адаптации слушать. Слушайте оригинал. А мы идем дальше. Дальше у нас еще одни англичане. Чем-то они похожи на предыдущие две группы. Коллектив называется Sudden Sway.

Начали они как сербский коллектив с постпанка в начале 80-х. Не совсем постпанк, то есть там был дебютный сингл, вот он в таком нововолновом был стиле. Давайте его послушаем.

Дальше какая-то постпанк работа, там постпанк, арт-рок, что-то такое. Вот это все, конечно, замечательно, но славу им принесла череда культовых альбомов. Их было три, все они вышли в диапазоне от 86 до 90 года. Мне больше всего из трех пластинок полюбился дебютный их альбом. Там были вот такие вот, например, вещи.

Второй чуть похуже, третий я совсем не понял, но здесь я сделаю ремарочку небольшую. Мне не очень понравилось то усложнение, экспериментальное... психоделичность вот этой вот нововолновой электроники, в которую они все больше и больше ударялись. Дебют на альбомах был такой, знаете, что-то среднее между группой Divo и группой Talking Heads. Вот что-то посередине, и при этом еще солист там какой-нибудь, вышеупомянутый Марк Элман. Такое какое-то нагромождение. Дальше они уже совсем ушли в какую-то экспериментальную плоскость. Конкретно вот как они туда пошли, мне не очень понравилось. Но слушая их работы, я понимаю, чем они могут понравиться. Поэтому вполне возможно, что если вы любите такой утонченной английской эксцентрики, типа дуэта Coil, только вот помелодичней, в более таком европейском звучании, то группа Sudden Sway — это прям ваш выбор. Послушайте все три их альбома. Настоятельно рекомендую, не пожалеете. На крайний случай, при встрече с какими-нибудь меломанами, этой группой можно козырнуть. Знающие люди поймут, а незнающие будут унижены. А мы идем дальше. Следующий коллектив, о котором мы поговорим, называется The Buzzers.

Это шотландцы. Исполняли они камерную музыку. В отличие от всех предыдущих исполнителей, о которых мы говорили, вот они как раз дебютировали вот в этой вот черной дыре. 88-й, 89-й год, может быть, чуть-чуть пораньше. Играли они такой классический, английский, утонченный, нежный поп-рок. Вот они, наверное, являются самым главным примером, вот подтверждением такой моей маленькой теории о черной дыре. Почему? Давайте что-нибудь еще послушаем.

Вот как видите, музыка, она находится где-то посередине между всеми жанрами, которые тогда были популярны. То есть это не инди-рок, это не электроника никакая, это не совсем новая волна, это не какие-то там гранжи. Это вот музыка, которая была популярна где-то в 70-х годах, в середине, вот в начале 80-х. Такой, знаете, нежный, не эксцентричный Том Вейтс. Это группа The Buzzards. Они вот как раз попали в это время, им очень не повезло. Даже больше скажу, если бы они в 90-х, когда начался пост-рок, выпустили бы дебютник, то они бы тоже стали бы звездами мирового масштаба. Абсолютно не повезло со временем. Более того, второй их альбом, он выпускался на мейджор-лейбле, по-моему, на Айленде. Лейбл, который давал и рекламу, давал раскрутку, то есть и большим тиражом выпускались, но альбом полностью провалился. Как раз-таки по причине их такого нетипичного звучания. Со временем коллектив там потом выпустил еще альбомов, наверное, ну всего там альбомов 6, они, по-моему, выпустили 7. Коллектив, конечно, исписывался потихонечку, потому что такой они специфической жанровой манере играют, но тем не менее, ранние работы, вот первые там 2-3 альбома, слушайте смело, очень рекомендую. Возможно, это ваш, если вы любите такую спокойную, утонченную музыку, если бы, там, я не знаю, Лу Рид, а был бы лаунж-артистом, что-то вот в этом диапазоне. Много сравнений у меня группа The Buzzards, но я очень люблю этот коллектив, поэтому послушайте, не пожалеете. И у нас остается пятая и последняя группа. Прежде чем мы к ней прикоснемся, у нас будет еще одно отступление небольшое. Дело в том, что вообще этот выпуск, он должен был выйти чуть попозже, то есть где-то через 2, наверное, выпуска я планировал записать вот про это. Но немножечко я скорректировал, поскольку до меня буквально там 3 недели назад дошла новость о том, что 18 мая вот этого года, в возрасте 61 года, погиб Катл Кохлин. Умер, ну там, по-моему, сердечной недостаточности, что-то такое. Об этой новости никто ничего не писал, ни какие-то там, скажем так, типовые издания. Кстати говоря, зарубежные писали очень мало. Об одном из проектов Катла Кохлина мы и поговорим. В конце назывался он «Fatima Mansions».

Ирландская группа из города Корк, как и, собственно говоря, Cattle Coughlin. Микродисны, они играли классический агрессивненький инди-рок с антирелигиозными текстами, грубо говоря. И они даже попадали в какие-то там чарты, хиты недели или что-то такое. Потом группа распалась, там из этого микродиснея выросли несколько коллективов. Вот один из них, это второй коллектив Cattle Coughlin, это группа Fatima Mentions. Что вообще про них можно сказать? Во-первых, из всех групп, которые у нас сегодня были, я скажу, что почему Fatima Mentions не прославились, я не знаю. Вокал у Coughlin'а выдающийся, это один из моих любимых вокалистов. Группа играла такой форматный инди-рок с определенными эксцессами, с определенными эклектичными составляющими. Они постоянно искали что-то новое, постоянно они, скажем так, экспериментировали с настроением, экспериментировали с темпом, экспериментировали с содержанием, с посылом. Группу реально интересно слушать. Первые три альбома точно. Но группа абсолютно неизвестная. Только вот в кругах каких-то там меломанов, где ее очень ценят и любят. Хорошая, благодатная почва для каких-то выпусков, для подкастов, для передач. Вот, может быть, вот там можно что-то услышать про группу Fatima Mentions. И это, мне кажется, абсолютно незаслуженно. Коллектив выдающий, коллектив, ну, не хуже Pixies каких-нибудь, гораздо лучше, чем упомянутый нами Sonic Youth. Вот если по-хорошему брать, это один из лучших инди-рок-групп, наверное, в истории. И почему он не попадает ни в какие там чарты, ни в какие там списки, мне, честно, абсолютно непонятно. Давайте что-нибудь еще послушаем.

И приводит все к тому, что вот такие вот замечательные музыканты, как Катл Кохлин, они остаются ни с чем. Пока ты творишь, она сказать, что вот Fatima Mansion, они вообще не лезли ни в какие, даже не пытались ни в какие коммерческие вещи вступать. Нарочито они туда не шли. Я думаю, что группа должна была, вот если бы не вот эта вот переменчивость музыкальных времен, да, смена культурных парадигм, скажем так, они бы в эту плеяду бы вошли со своим звучанием, были бы там культовыми в очень широких кругах, там потом брали бы интервью каких-нибудь, я не знаю, Strokes, да, или Killers, они говорили, вы знаете, вот наша любимая группа, это вот Fatima. Может, они, кстати, и говорили, я не знаю. И в итоге как бы приводит к тому, что человек, который достаточно много сделал для там ирландской музыки, много сделал для музыки вообще, просто талантливый человек, умирает в безвестии, не получив того почтения, которое он должен был получить. Любая передача про искусство, как мне видится, в том числе и подкаст Not a Band, она должна в той или иной мере восстанавливать историческую справедливость. У меня есть возможность восстановить ее по горячим следам, поэтому я вас оставляю наедине с последней песней Fatima Mansion, которую мы сегодня послушаем, и прощаюсь с вами. С вами был подкаст Not a Band. До новых встреч. I'm not stupid, I'm a man.

Добрый день, меня зовут Михаил Калужский, я автор подкаста «Закати сцену» и поздравляю всех наших слушателей с Новым годом. Слушайте наш подкаст о документальном и политическом театре. До встречи в Новом году!

0: В эфире радио Сахаров. Радио о стране и мире.
1: Либо-либо. Ведь да можно... А, ладно, пофиг.
2: Ну что?
1: Да все нормально.
2: Ну давай, ну...
1: Да пофиг. Привет, это подкаст «Радио Монеточка», и я его ведущая Лиза Монеточка, и он его ведущий
3: Витя Исаев.
4: Витя Исаев.
1: А еще с нами студия «Либо-либо». Мне очень нравится записывать с тобой подкаст. Угу. Я считаю, что это такая вообще форма семейной психотерапии, потому что вы живете вместе.
4: Вообще-то это я говорил тебе.
1: А вот и первое вранье. Итак, мы перешли к теме нашего выпуска. Как и почему я вру? Ну, в общем, я частенько, как ты понял, приписываю себе истории других людей. Наверное, это единственное вранье, от которого мне пока сложно избавиться. Особенно я обожаю приходить в чужую новую компанию. И, ну, даже не то, что история, это уж было бы слишком нагло. Угу. Знаешь, какие-то
4: детали.
1: Шуточки. Или, знаешь, так, а вот я замечала, что ты-ры-ты-ры-ты-ры-ты. Да это не ты замечала, это твой друг замечал, угу. И ты вообще в жизни до этого не думала. И иногда меня это начинает пугать, и мне кажется, что все мое сознание состоит из кирпичиков мыслей других людей. Ты часто врешь, Вить?
4: Нет. Возможно, я иногда переоцениваю свои возможности, то есть если это можно назвать враньем, и говорю, что я там могу что-то сделать, но на самом деле в итоге это все теряется где-то, и я ничего из этого не делаю. Но для себя я как бы не называю это враньем, потому что в моменте я думаю, что это правда, как бы, что у меня все получится.
1: У тебя все получится.
4: Ой, так здорово, когда жена тебя поддерживает.
1: Ну, я, если честно, тоже последнее время особо не вру, просто потому что мне это надоело. Я помню, в подростковом возрасте у меня была какая-то странная любовь постоянно что-то приукрашивать.
4: Подростковый, это до какого примерно?
1: Ну, лет до 18. Вить, ну только, пожалуйста, ты сегодня...
4: Нет, не буду.
1: Ты сегодня на меня не дави, потому что Витя знает много моих секретов, где я соврала. И потом ты же живешь с этим, вот это самое неприятное.
4: Я-то да.
1: И Витя, я призналась, по-моему, во всех своих таких секретиках, где я решила просто, ну, приукрасить как-то.
4: Ну, скажем, ты сказала, что я призналась тебе во всех секретах. Но до того, как ты призналась мне в последнем, ты тоже, в принципе, говорил, что у меня больше не осталось секретов.
1: Но ты знаешь, я просто подзабываю, может, что-то. Это же какая-то фигня. Я никогда не врала на серьезную тему. Про финансовые вещи, про свои реальные чувства, угу. Про что-то, что могло бы принести мне выгоду. Я врала в подростковом возрасте очень много по какой-то фигне, по какой-то мелочи, знаешь. Ну, например, я иногда зачем-то приукрашивала свои какие-то пищевые привычки. Я могла сказать о том, что я не ем лактозу, не ем глютен, не ем мясо или что-то еще. Просто для того, чтобы показаться в компании интересной. Но потом неловко, потому что ты это перерастаешь. Сейчас мне вообще нафиг не надо никому врать. Я знаю, что у меня и так интересная жизнь. А если и нет, то и ну, ничего страшного в этом нет. И люди любят меня не за какие-то безумные истории. И мне нет смысла ничего выдумывать. Но то вранье-то, оно ведь навсегда со мной. И ты не скажешь человеку: кстати, помнишь, я рассказывала тебе, что победила в русском медвежонке 2008.
4: В русской рулетке.
1: Что выиграла в лотерее в 2008 году. Так вот, это неправда. Но это типа был бы странный диалог.
4: Ну, возможно, такие моменты как раз делают тебя более честным человеком в будущем. Как бы не очень страшно соврать насчет того, что ты победила в русском медвежонке, скажем так.
1: Но ведь согласись с тем, что это фигня, ну типа это было не обязательно выдумывать, это типа бред, который нафиг никому не нужен.
4: Я не буду так оценивать свою жену на глазах у всех.
1: Ну согласись, что это ну никакое несерьезное вранье.
4: Я когда сегодня анализировал для себя, что я считаю враньем вообще, пытался вспомнить, когда я врал, например. И мне очень сложно стало провести вот эту параллель. Потому что наверняка я когда-нибудь говорил тоже, что я сейчас занимаюсь спортом активно по 3 раза в день. Вот мне интересно, считается ли это враньем? Потому что мне кажется, что это как будто граничит с...
1: Безумием.
4: Хвастовством больше, понимаешь?
1: Ну да, все мое вранье было только ради хвастовства. Что, у нас первый звонок, ведь?
4: Хорошо.
5: Меня зовут Настя, мне 12 лет, я живу в городе Жусаевка. Я хочу ответить на вопрос, о чем и почему вы когда-то соврали. Это было совсем недавно, за несколько дней до моего дня рождения. Я познакомилась с девочкой, ей было 14 лет. мне было 11 лет. Я подумала, что она не захочет со мной общаться из-за того, что мой возраст достаточно маленький. Поэтому я решила соврать и сказала, что мне 12. И мне было очень плохо, даже стыдно из-за того, что я соврала. Поэтому накануне своего 12-летия я решила признаться ей. Она меня поняла, и мы до сих пор с ней общаемся. Спасибо Ане за это. Не люблю врать и никому не советую.
1: Привет!
2: Здравствуйте.
1: Как у тебя дела и как настроение?
2: Хорошо, немного волнуюсь.
1: Мы тоже немножко волнуемся, потому что мы же тоже сегодня должны будем рассказывать про свои истории вранья. И это супер-супер волнительно. И когда я вспоминаю их, я словно превращаюсь в ту девочку, которая придумывала эту странную ложь и возвращаюсь вот в то состояние подростка, который очень смущен и очень хочет вообще привлечь к себе внимание хоть как-то, хоть каким-то способом.
2: Мне кажется, я много врала, но в очень маленьком возрасте. Не знаю, что мной двигало, но мне хотелось как-то показаться крутой, что ли. А потом я понимаю, что это совсем не круто, и зачем я это делала. И вот тем людям, которым я врала в более раннем возрасте, я призналась, что это было неправдой.
4: Какая воля духа.
2: Ну, просто когда я вру, мне становится плохо, и что-то тянет признаться.
1: А как ты думаешь, если бы ты сказала, что тебе 11, то она бы продолжила общаться? И продолжила ли она с тобой общаться, когда узнала, что ты младше?
2: Я думаю, что если бы я сказала, что мне 11, то она бы со мной общалась, потому что, вот как я сейчас понимаю, что неважно, там, сколько человеку лет, главное, что тебе с ним комфортно и хорошо. А когда я ей призналась, она сказала, что, ну, все поняла, и мы с ней продолжили общаться. Сказала спасибо, что я призналась.
4: Слушай, какая ты молодец вообще. Такие фундаментальные для себя истины ты открыла. У меня есть, если позволишь, история просто очень похожая. Когда мне было 15 лет, у нас была группа, рап-группа, и мы искали басиста. И мы написали там в объявлении, ищем басиста в группу, возраст 15-16 лет. Пришел чувак, мне 14,5 лет, он сказал. Ему было там, на самом деле, что-то там около 14, но он специально сказал, что ему 14,5 лет. Нам очень понравилось, как, ну, как бы он играет, вообще он очень подходил нам. Но мы ему долго вспоминали просто, что зачем он нам врал по этому поводу. Скажи, пожалуйста, а тебе стало легче, когда ты призналась?
2: Конечно. Я перестала думать, что она думает, что мне там 12, а сейчас мне 11. И стало легче.
1: Слушай, подскажи, пожалуйста, научи меня, поделись опытом. Как на это все-таки решиться? Это же так некомфортно, это так стыдно. Ой.
2: Наверное, у меня была просто мысль каждый день, то, что она думает так, а это не так. И это как-то очень плохо, и поэтому со всеми силами надо собраться и написать или сказать это прямо.
1: И просто берешь, зажмуриваешь глаза, зажимаешь нос и делаешь. Ну ладно, нос не обязательно зажимать. Зажмурилась и сделала, да? У тебя такой метод.
2: Да.
1: А ты знаешь, я еще сразу вспомнила, что вот про те случаи, которые я здесь так завуалированно рассказываю, мне стало очень легко и спокойно, когда я призналась Вите. И знаешь, мне стало спокойно не от того, что теперь какая-то там тайна, а просто из-за того, что мне казалось, что если он, не дай бог, узнает то, что я вот такой человек, который вот так вот что-то сказал неправду, то он точно как минимум изменит обо мне мнение, а как максимум обидится на меня или уйдет, или потеряет ко мне доверие, и мне придется его заново заслуживать. Но это оказалось вообще не так, и мы просто посмеялись.
4: Кто тебе сказал?
1: Ты сказал.
4: Все верно.
1: И мы просто над этим немножко посмеялись. Или немножко посмеялись. И теперь еще иногда просто кринжуем с этого. Он меня просто так, знаешь, чуть-чуть стыдит иногда. Но не стыдит, просто вспоминает
4: ну,
1: ее.
4: Ты уж опять же, что это неправда. Не переживай.
1: Хорошо.
4: Лиза вся уже как на иголках.
1: Очень болезненный для меня выпуск. Мне кажется, я сейчас вспотею просто 5 раз.
4: В общем, спасибо, что позвонила нам. Я надеюсь, что подобная принципиальность как минимум будет тебе помогать дальше.
1: Респект тебе! До новых встреч тогда!
4: Дорогая жена, Ты когда-нибудь врала другому человеку, чтобы казаться круче?
1: Да, я только для этого и врала.
4: Кому ты врала?
1: Да всем подряд, Вить, и тебе даже. Ой, как мне стыдно. Ну, короче, я просто всем нафиг, абсолютно всем сказала, что я виделась с одним чуваком из интернета, которым я вообще никогда не виделась. Мы с ним просто переписывались. И я просто всем сказала, ну, да, а вы общались?
3: Ну да, общались.
1: А вы что, виделись прям?
3: Ну да, выходит, что так, виделись.
1: И это все закручивается, и ты уже, знаешь, через секунду пожалела, но уже поздно. И я считаю, что нам нужно нормализовать вот эту тему, когда ты говоришь, ой, господи, да не знаю, зачем я это сказала, это вообще неправда.
4: Угу. Стоит ли требовать, вот обычно, что извинись за вранье, извинись. И ты такая, ну да, извините, мне не 13 лет, а 12.
1: Вранье – это признак неуверенности и отсутствия самоконтроля. Собственно, поэтому очень часто врут дети, чем они младше, но когда они уже умеют говорить, они...
4: Тем старше.
1: Ты будешь это видеть. Нина будет врать вообще по какой-то фигне. Она будет жевать. У нее будет вот так вот весь рот в шоколаде, и она будет говорить, что она вообще не знает, куда делать шоколадку, что это вообще кнопочка съела, что это папа съел, и у нее будут стекать эти шоколадные слюни на пол, понимаешь? Ну, просто потому, что у нее еще нет самоконтроля, и глупо ее за это винить.
4: Понимаю.
1: Поэтому мне эти извинения нафиг ни от кого не нужны. И я надеюсь, что людям от меня тоже не нужны. Ну, я так говорю, знаешь, как будто я прям вообще худшая врушка на свете. На самом деле нет, ничего катастрофического.
4: Катастрофическое.
1: Не то, что у меня, знаете, какая-то выдуманная с нуля личность, но просто я очень тревожная, и я из-за этого очень переживаю, и это меня мучит. И может действительно иметь смысл когда-то признаться.
4: Ну, вранье, конечно, для меня тоже интересная тема. Я просто не запомнил тех случаев, когда я приукрашал какие-то истории.
1: Ну, хотя бы в подростковом возрасте,
4: ну, вот
1: в детском.
4: Я просто не помню, если честно. Маме я все рассказывал.
1: А братику?
4: С братом я особо не говорил в подростковом возрасте.
1: А сестренке?
4: Хочешь, спросим у моей сестры?
1: Давай.
4: Давай. Алло, сестрица Аленушка.
6: Привет.
4: Привет. Слушай, мы тут с Лизой записываем сейчас подкаст, и тема у нас про вранье. И я хотел спросить, помнишь ли ты какие-нибудь случаи, когда я врал маме, может быть, там, или тебе, или еще кому-нибудь?
6: Сейчас, подожди.
4: Ну, вот я так же сижу, это... понимаешь? Я им пытаюсь сказать, что не было таких случаев.
6: Не было, мне кажется, ты конфету съел, например, не ел, там сказал, все. У тебя уши сразу красные становились. У тебя, как мама сказала, твое вранье можно определить, у тебя уши краснеют.
4: Да.
3: Спасибо за совет.
6: Вообще в детстве не врал.
4: Спасибо, Лен, все, это, давай, пока.
6: Ладно, давай, пока.
4: Реально, это началось с того, что я когда маленький был совсем до первого класса, у меня реально краснели уши, типа жестко, просто они красные становились. Стоило мне сказать, что да нет, я ничего не брал, и все просто. У меня становились краснющие уши, и мне сказали, у тебя уши краснеют, типа... Понимаешь, мы знаем, что ты врешь. И это мне просто добавляло столько стыда, что я просто еще в детстве перестал вообще врать. И вообще просто старался, ну, как бы сразу говорить, что типа, ну да, я взял, как бы да, я там, я, извините, я там вот это вот сделал.
1: Очень интересно.
4: Вот интересно, будет ли у Нины подобное. А я бы хотел.
1: На этих огромных растопыренных ушах.
4: У меня были такие же гигантские красные уши, понимаешь?
1: Да, кстати, кто не знал, у Нины такие смешные, крутые эльфийские уши, Витю. Сейчас у него они уже прижались, но в детстве у него тоже были абсолютно такие
4: же. Мне кажется, может, от наушников прижались, на самом деле, потому что я с 14 лет вот сижу вот так вот.
7: Всем привет, меня зовут Марья, мне 14 лет, я из города Санкт-Петербург, и я бы хотела поделиться одной неприятной, неловкой ситуацией, которая произошла со мной в 8-летнем возрасте. На тот момент я очень сильно увлекалась соцсетями, а именно ТикТоком, и я создала аккаунт для своей плюшевой обезьяны, которую звали Геннадий Владимирович, я, по-моему, его так назвала. И я снимала туда короткие ролики под популярные звуки, и мне написала девочка моего возраста, сказав, что ей очень нравится мое творчество, что очень странно, потому что обезьяна просто во многих роликах лежала или ничем не занималась. И она спросила, сколько мне лет. Видимо, спрашивала она конкретно у меня, а я так увлеклась образом своего персонажа на канале, что написала, что мне 48 лет, потому что моей плюшевой обезьяне было именно столько. Ну и девочка испугалась и сказала, что я слишком взрослая для нее. И заблокировала меня. А я подумала, что за мной придет полиция после этого, потому что моя обезьяна, видимо, педофил или что. Я этого понять, к сожалению, не смогла. И удалила аккаунт.
1: Привет!
7: Привет!
1: Слушай, обычно наоборот. В интернете 48-летние дяденьки притворяются 8-летними девочками, но ты решила поступить иначе.
7: Я переиграла систему.
4: Я даже не знаю, с чего начать. Это удивительная история.
1: Больше всего меня в этой истории смешит и удивляет, насколько же юные, малюсенькие детишки могут себе накрутить чего-то, чего вообще не бывает. И у меня тоже были такие истории, когда, знаешь, допустим, взрослые в детстве что-то не договорили, ну, просто забыли там или еще что-то. Например, кем работает папин друг? Да я что-то не знаю, Лиза, отстань. И ты думаешь, а почему они от меня это скрыли? У тебя какие-то там свои начинаются конспирологические теории, просто какой-то бред сумасшедшего. И потом, у меня такое недавно просто было, и я спросила у своей мамы, ну, знаешь, как что-то само собой подразумевающееся. И оказалось, что ничего там вообще такого не было, и у меня в голове просто выросла какая-то драма из ничего.
4: Это хорошо, что драма.
1: Слушай, а сейчас ты продолжаешь скрываться в интернете под выдуманной личностью?
7: Нет, на самом деле. Я стараюсь показывать свое истинное я, а Геннадий Владимирович пылится в шкафу.
1: Но мне кажется, что для 8-летнего ребенка вполне себе так нормально врать в интернете в целях своей безопасности. Мы сегодня еще ни разу почему-то не коснулись темы, что вранье и ложь бывает вообще-то во благо. И мне кажется, что не разглашать информацию о себе в интернете, когда ты очень маленький, это как раз тот случай.
4: Ну, честно говоря, я просто еще всю дорогу думаю о том, что ты себе представила, что 48 лет твоей обезьянке. Это тоже такое странное вранье, которое не преследует никакой цели.
1: Никакой выгоды тебе
4: никакой
1: не дает.
4: Никакой выгоды не дает. То есть мне кажется, что в этом смысле очень сложно даже сказать, что это вранье, тем более если ты снимала ТикТоки и относилась к этому как к творчеству какому-то, и ты была погружена в этот мир, который ты создала. И мне кажется, что это чуть даже более сложный какой-то моральный момент, чтобы назвать это враньем.
1: Ну, слушай, тогда мы можем назвать вообще любой творческий образ, любое творчество, враньем. Написание песен враньем, потому что я очень редко пишу, знаешь, максимально искренне. Я не люблю писать о себе конкретно. Я могу уцепиться за какое-нибудь свое ощущение, чувство, но мне все равно интереснее создать выдуманный, уникальный мир, потому что реальный вообще-то, ну, так себе, да? И пусть хотя бы в песне он будет у меня классным, интересным, пусть и не всегда до конца правдоподобным. Какие у тебя сейчас вызывают чувства? Тот случай! Ты смеешься, умиляешься или все еще чувствуешь какую-то грустинку от этого?
7: Нет, на самом деле я скорее умиляюсь от этого случая, потому что я настолько искренне волновалась за эту девочку, даже не зная толком ее имени, потому что боялась, что она сейчас где-то расстроилась, что ей написал какой-то взрослый дядя. Она правда хотела подружиться с моей плюшевой обезьяной. Возможно, ей правда понравилось, как он лежал под Даню Милохина. Но это скорее сейчас теплое воспоминание из детства, когда я только начинала постигать интернет.
1: Ну а сейчас? Сейчас-то бывает, что где-нибудь ай, да и раз, и да и приукрасишь.
7: Ну, не знаю даже. Возможно, даже эта история приукрашена, потому что...
4: Вы никогда этого не узнаете.
7: Да. И не узнаете, сколько лет этой обезьяне.
1: Мы запутались в паутине собственной лжи уже на нашем подкасте.
7: Нет, история правдивая.
4: История правдивая. Хорошо. Тебя зовут правда?
7: Да, меня зовут Марья, это правда. И мне 14 лет, и я правда живу в городе Санкт-Петербург.
4: Хорошо.
7: Это чистая правда.
1: Спасибо большое. Спасибо тебе
4: спасибо
1: за твою
4: эту
1: историю.
4: Чудесную историю.
7: До свидания.
4: Лиз, я бы хотел тебя спросить.
1: Давай, мне просто тошнит.
4: А, Тебе, может, что-то нужно?
1: Да.
4: Что?
1: Бутерброд с колбасой.
4: Ну, конечно, сейчас. А ты пока ответь на вопрос. Какой процент себя настоящий ты показываешь слушателям?
1: Хорошо.
4: Время.
1: 4 ломтика колбасы и черный кусочек хлеба. Ну, сейчас уже, наверное, под 90. То есть я просто не снимаю и не выхожу на связь со слушателями, когда я в каком-то супер подавленном, апатичном состоянии, когда мне плохо. Все остальные состояния, эмоции вполне себе искренне. И это тоже было моим осознанным решением, потому что я поняла, что, во-первых, у меня нет ресурса вести соцсети в каком-то придуманном образе, в каком-то красивеньком мирочке. Я и так не осьминог, я и так не могу управиться с таким количеством социальных сетей и таких вообще форматов взаимодействия. Сюда фотки выкладываешь, сюда видео, сюда посты надо писать. И я поняла, что если это еще все будет с какой-то вот этой надстройкой, что мне нужно будет еще входить в образ, тратить время на то, чтобы себя с какой-то только определенной стороны показывать, то тогда вообще не будет ничего. Я очень быстро выгорю. И я приняла решение быть максимально настоящей, естественной, использовать как можно меньше монтажа, как можно меньше приукрашивать реальность вокруг себя, делиться своим бытом. И ты знаешь, ведь что случилось? У меня, наверное, за там, 2-3 месяца с 400 тысяч в ТикТоке выросло до почти что 2 миллионов. Это действительно случилось очень быстро, моментально, в тот момент, когда я сменила свое поведение и перестала снимать какие-то тренды, что-то еще, а просто начала показывать, вот реально, делаю бутерброд, пью сок, разбираю посудомойку, сегодня я пылесошу, сегодня я покажу вам, чем я кормила своего ребенка. Я, кстати, очень переживала долго за то, что раньше у меня был в интернете, ну, как сказать образ, я просто была вот этим человеком, юной, смешливой интернет-девчонкой, которая любит мемы и загружает у себя 10 тысяч сохраненных картинок.
4: Я помню.
1: Ну да, а потом, когда я стала мамой, я немножко переживала, ведь это какой-то совсем новый вектор, и я реально поменялась. И я, конечно, надеюсь, что я все еще веселая, но я точно не такая легкомысленная. Я точно в 100 раз более уставшая каждую секунду своей жизни. Скажем так, в свой самый лучший момент я сейчас менее энергична, чем в самый худший момент, когда мне было 20 лет. Вот правда. И я чувствую, что я и внешне меняюсь, и стиль
4: меняется.
1: Всегда
4: в лучшую сторону.
1: Спасибо большое. Настоящий хороший муж ты.
8: Привет, Лиза. Меня зовут Милана, мне 13 лет, и я проживаю в стране Сербия, в городе Новый Сад. Я иногда была водителем. Вот последний раз, когда я им была, это была ситуация. Я в школе задали много домашки, а здесь очень сложно учиться, по причине, что на другом языке. Я здесь живу всего 5 месяцев. Вот я сказала, что никакой домашки нет, потому что сейчас у меня все друзья только в скейт-парке, потому что я занимаюсь роликами. И, в общем-то, я поехала туда. Я считаю, что папа неправильно поступил. Ну, в общем, он залез в мою сумку и порыскался в вещах. Я, на самом деле, жалею, да, что такое было. Но, блин, мне кажется, все врут.
4: Привет!
8: Привет!
1: Ой, как человек, который совсем недавно был подростком, я тебя очень понимаю.
4: Это я тоже прекрасно понимаю, хотя я давно был подростком.
1: Да и честно, иногда так хочется, знаешь, и на концерте, так сказать. Знаешь, кто тебя зовут, на саундчек что-то делать. Как будто бы это с возрастом никуда не проходит. И хочется сказать, блин, все, у меня болит живот. Вот вам справка, я пошла домой. Но я так не делаю. Ну, правда, иногда хочется. Но как родитель, я еще и твоего папу прекрасно понимаю, потому что они реально несут ответственность за своих детей, и они должны иногда применять какую-то свою власть просто для того, чтобы их дети, ну, так скажем, еще выжили как-то в этом мире.
4: Ты вообще как себя чувствуешь по поводу того, что ты применила такой способ, скажем, чтобы отмазаться?
8: Сначала все было нормально, нормально я себя чувствовала, но сейчас стыдно за, на самом деле.
4: В какой момент тебе стало стыдно?
8: В тот момент, когда папа сказал, я вообще-то все знаю, потому что все это время я ему врала. Я очень сильно врала. У меня бывает, что я вру, начинаю улыбаться, еще что-то. А тут я целый день проходила, утверждая ему, что все, нет, никакой домашки нету, что хоть ты ничего не задавали. А с тех пор мне не очень доверяют теперь с этой домашкой.
1: А как ты думаешь, были ли у тебя какие-то легальные, другие способы отпроситься у него без этой домашки в парк? Или кроме вранья ничего бы? Ну, потому что, ну, бывает такое. Знаешь, знаете, что меня вообще всегда смущает? Что взрослые люди, они могут взять перерыв, они могут взять себе выходной, они могут выбрать, когда у них отпуск, потому что они чувствуют, что силы на исходе, и сегодня я звоню и беру отпуск совершенно легально, я имею право на работе взять перерыв. И они сами выбирают. А подростки этого права лишены. Вот у них как должно быть летом все. И мне кажется, что такая возможность как будто бы должна быть.
4: Да. Взрослые часто говорят детям своим, что... Ой, столько у тебя еще будет этих дней солнечных, когда ты там будешь ходить, но на самом деле их и потом не случается. Этих ситуаций, не, они не повторяются. Например, ты на следующий год бросаешь кататься на роликах, кто-то из твоих друзей уезжает, ты с ними больше не дружишь. Происходит реально куча всяких вещей. А вот этот вот солнечный день...
1: Когда тебе 14 лет.
4: Когда все идеально сложилось, у тебя такое хорошее настроение. Их бывает немного. И я считаю, конечно, что детям нужно давать возможность воспользоваться.
1: Ну, так же ответственно. Как бы не каждый день, в любую секунду, но ребенок должен знать, что раз там в 2, в 3, в 4 месяца у него есть возможность взять себе выходной. У нас было так в семье, потому что у меня была очень большая нагрузка. Музыкальная школа, танцы, плюс обычная школа была такая продвинутая, и там было много каких-то дополнительных занятий. И я очень уставала, и я начала часто болеть. Потому что болезнь – это универсальный способ для любого ребенка не пойти в школу. И мне почти не приходилось выдумывать это. Просто организм так подстроился. И ты знаешь, во взрослом возрасте мне пришлось какое-то время тоже поработать над этим, потому что когда мне предстояло какое-то важное, ответственное событие, которое меня очень волнует, раз и температура. И это стало реальной проблемой. И в детстве мы с мамой решали это так, что у меня было часто, раз в месяц. Мне кажется, можно пореже. Но раз в какое-то время я могла сказать: мама, завтра я беру себе выходной, все. Я все пересдам потом, все доздам, всю домашку. И она как бы дальше уже сама либо звонила учителю, либо оставляла какую-то записку. И мне кажется, чтобы у вас с папой больше таких ситуаций не было, моя рекомендация – поговорить с ним, и, может быть, он пойдет на то, чтобы вместе придумать какой-то легальный способ для таких ситуаций, когда вот сейчас сил на домашку вообще нет.
4: Я думаю, что ты, если честно, за свое вранье расплатилась. Ну, как бы, я считаю, что, конечно, не тем, что отец, возможно, тебя поругал или еще что-то, но как ты сказала, что уровень доверия его снизился, это действительно в данной ситуации, скорее всего, как бы следствие именно того, что ты сказала, неправда. Также я, конечно, не защищаю никогда какой-то вербальный абьюз там или еще что-то, но я не имею в виду, что твой отец этим занимается, но просто обобщаю, скажем так. У родителей, конечно, никогда нет обычно цели унизить там своих детей или поругать. Они это делают чаще всего из-за того, что переживают за них. Я понимаю, что это не идеальное, конечно, проявление чувства. Если ты переживаешь полезть в рюкзак своей дочери и вытащить при ней это, что-то сделать такое, но...
1: Природа именно такова. Но также прошу заметить, я вообще не знаю ни одной семьи с подростком, где нет никаких конфликтов. Вот у меня есть друзья, которые прекрасно подходят к воспитанию, и они все там ходят к психологу, и включая детей, и они так заботятся и стараются, и подбирают самую лучшую школу, и все равно конфликты есть. Так что не расстраивайся, пожалуйста. Такое происходит со всеми. Мы все иногда почему-то решаем соврать. Здорово, что у тебя это все вызывает такие сложные чувства, что ты готова этим вообще делиться с миром. Это очень классно, ценно, и мы тебя за это очень благодарим.
4: Спасибо.
8: За что?
1: Пока!
8: Пока-пока.
4: Ну что ж, давай поделимся друг с другом впечатлениями о вранье. Поменялось ли что-то в твоем восприятии?
1: Ну, я просто еще раз расковыряла этот кринж. Ну, ты знаешь, наверное, я все-таки, когда в следующий раз тема зайдет, я признаюсь, я скажу: стоп, вечеринка! И скажу громко, на весь
4: стол. Я соврала!
1: Это неправда! Вот то, что мы много лет вот это ржем, прикалываем, это все неправда!
4: Я вспомнил Майкла Скотта сразу. Я объявляю банкротство!
1: Да!
9: Ай! declare bankruptcy!
1: Но нужно просто немножко перебороть себя. Я постараюсь это сделать. Хочешь, я сейчас раскрою какую-нибудь ложь?
4: Ну, я думаю, это будет полезно для рейтингов.
1: Ой, я не могу. Ладно, я скажу так. Я никогда...
4: Закрой уши и говори.
1: То, что я тебе говорила, что я знакома с одним персонажем. Некоторым людям я зачем? Я не знаю, зачем. Я говорила, что я знакома лично со Святославом Свидригайловым, своим кумиром. Это не является правдой. Я никогда с ним не виделась.
4: Вот мы и узнали. 2023 год.
1: Ну, типа у меня...
4: Самое важное событие в интернете. Монеточка незнакома с Свидригайловым.
1: Ну, видите, это все, конечно, со стороны смешно, но просто мы реально в кругу моих друзей, они иногда к этому возвращаются.
4: И ты переписывалась?
1: А я такая, ну, да не будем это обсуждать, ладно, все. Ну, да, я переписывалась, но я зачем-то некоторым говорила, что я и в реальности с ним знакома. Но я просто в какой-то момент была безумной фанаткой его творчества, и мне так хотелось к этому творчеству приблизиться вообще хоть на миллиметрик. Ну, я просто люто фанатела по его песням. И где-то, ну, это ж слово за слово, случайно сказал, думала, все забудут. А этот человек рассказал другому, другому, и где-то за общей вечеринкой...
4: Другому, другому.
1: Знаешь, там я говорю, ты что-то где-то сказал, а, ладно, все это забудется. Потом общий стол, дискотека. И он говорит, да, Лиза, а ведь ты виделся с Славом Свидригайловым. Да, вот, кстати, мы же тут его обсуждаем сейчас. Вот, кстати, Лиза, вон она же с ним виделась. И ты такая, ну, да, я с ним виделась. Ну, в общем, вот.
4: Угу. Ну что ж, это был подкаст «Радио Монеточка». Я Витя Исаев.
1: А я Монеточка.
4: Не врешь?
1: Нет. Спасибо вам большое, что были с нами. Спасибо всем деткам, которые поучаствовали сегодня в нашем подкасте. Спасибо студии «Либо-либо», с которой мы записываем наш классный подкаст. Я надеюсь, вам нравится. И вы так же, как и мы, потихонечку входите в этот режим, привыкаете к нам. И слушайте нас постоянно на репите. Рекомендуйте всем друзьям. Пишите свои вопросы в наш чат-бот, ссылка будет в описании. Ставьте нам хорошие оценки, лайки, сердечки. Плохие оценки не ставьте.
4: Вместе с нами этот подкаст делают продюсерки Лика Кремер, Леся Бутенко и Ксения Красильникова, редактор Андрей Борзенко и редакторка Полина Агаркова, а еще звукорежиссер Ильдар Фатахов и оператор Вася Азаров.
1: Всем пока!
4: Пока!
10: Всем привет! Вы слушаете научный подкаст «Полтора землекопа» студии «Либо-либо». А я ваш землекоп, Илья Колмановский. В этом подкасте я, землекоп, отвечаю на вопросы землекопчиков, то есть на ваши вопросы, и мы обсуждаем все на свете.
11: Они съедают конфетку со вкусом ушной семи.
10: Мы вместе узнаем о разных животных, растениях.
11: Крысы, не очень любят друг друга.
10: О вымерших существах, о том, как устроены и как работают организмы. И как мы можем в это вмешиваться, как мы можем менять их свойства или, может быть, создавать совершенно новые.
12: Десятки лап и, наверное, у него 1000 глаз.
10: А какую бы ты хотел себе суперспособность, Сережа?
12: А у меня по-настоящему есть.
10: Слушайте подкаст «Полтора землекопа» на всех подкаст-платформах. И задавайте нам свои вопросы. Ссылка на подкаст в описании выпуска. Пока.
13: Поздравляю всех с Новым годом и Рождеством. Слушайте наш специальный праздничный эфир.

0: Здравствуйте, друзья! Это подкаст «Атлантида», подкаст «Медузы», который пока еще можно назвать новым. И с вами его ведущие.
1: Меня зовут Андрей Першин, я автор подкаста «Земля» и еще занимаюсь фотографией, видео и анимацией.
0: Я Андрей Перцев, политический обозреватель «Медузы». Ну и, наверное, уже мы авторы подкаста «Атлантида». Напомню еще раз, о чем мы говорим здесь. Мы делимся нашими историями, связанными с жизнью в России. Это вещи, явления, которые связывают, ну, или связывали всех нас, истории о стране, которой нет. Да, потому что после начала войны это уже совсем не та страна, в которой мы жили и росли. Подчеркну, что это наши личные истории, а не какое-то экспертное мнение, не какой-то суперглубокий анализ. Это именно истории жизни. Они чем-то похожи на сны о былых временах, может, на просмотр семейного альбома в кругу родственников и друзей. И мы надеемся, что вы тоже расскажете нам свои истории о стране, ушедшей в прошлое. Ну, а мы, соответственно, их зачитаем в подкасте.
1: Но я хочу отметить, что, несмотря на то, что тема нашего подкаста такая достаточно ностальгическая, и она о прошлом, мы не хотим сказать, что в настоящем России не существует.
0: Тема нашего сегодняшнего выпуска – реки. В контексте названия нашего подкаста это достаточно символично, потому что река – это вода, вода – покрывает Атлантиду, возможно, сама память – это река. Может, кстати, наш подкаст тоже вот «Атлантида» – это и сон. Можно сказать так, что мы смотрим сквозь воду, да, что-то искажается, что-то играет новыми красками, что-то мешает немножко вглядеться, какие-то блики, рябь в нашей памяти.
1: Звуки приглушаются.
0: Да. В общем, очень важная тема, ну и в том числе, потому что многие люди знают Россию, и россияне, и иностранцы именно по рекам. Да, вот если спросить, что такое Россия, наверное, многие скажут, что это Волга, Дон, Енисей, Кама, Лена. То есть реки – это один из, наверное, главных таких известных признаков России, ее основных мест. В моем случае река может быть значит для меня больше, чем для многих людей, потому что моя юность прошла в городе на реке, это Архангельск, там протекает река Северная Двина, она, конечно, не такая известная, я думаю, как Волга или Дон или сибирские реки, но, тем не менее, наверное, многие люди ее знают. Так уж получилось, да, что я жил на острове, в месте вообще, которое было полностью окружено рекой. Соответственно, тоже мне и моей семье, когда мы ехали на работу или за покупками, или на отдых куда-то, нам приходилось пересекать реку. О том, как мы это делали, я расскажу чуть попозже. И во всех городах, куда я приезжаю, я всегда стараюсь, ну, посмотреть на реку, выйти к реке, потому что для меня это вот очень важное место. Это какое-то вот слово сакральное сильно запоганили сейчас, но, наверное, для меня это так.
1: Что касается меня, то я вырос в таком месте, где было далеко до воды. У меня вместо рек как будто бы были железные дороги, и они мне заменили воду. А так мне до рек, ну, это было далеко, меня одного туда просто не отпускали. Поэтому у меня как-то не получилось, что я всегда жил, или хотя бы она присутствовала у меня где-то передо мной или на фоне, ее никогда не было. Я привык к пейзажу без реки. У меня всегда перед глазами были поля и поезда, по сути. Ну, еще всякие леса разнообразные. И поэтому реки я достаточно долго не замечал и вообще, мне кажется, особо про их существование даже не задумывался, потому что у нас тоже, где я жил, была небольшая река, но она на окраине поселка тихонько протекала, незаметно так. Даже можно, честно говоря, и не знать об этом, если ты специально туда не пойдешь. Но бывали какие-то события в детстве, когда вот мы всей семьей ходили на реку, и тогда это, конечно, было событием. Ну, потому что это было редко. Поэтому каждую встречу с рекой, конечно, было запоминающееся.
0: А в каких случаях вы ходили на реку?
1: Честно говоря, это не были какие-то прям специальные походы, что вот сегодня мы идем на реку. Это всегда было как-то между делом. То есть, если что-то происходило, это, ну, на природе какой-нибудь праздник или какое-нибудь событие, то если рядом была река, то до нее не грех было сходить. И мы туда ходили, и вот там что-то делали, как-то там барахтались там в воде. Но дело в том, что там были такие незначительные реки, такие маленькие, как я уже упомянул, спокойные, заросшие. Их даже видно-то особо не было, потому что там пляж весь был в каких-то лопухах. Не было, знаешь, такого чувства, что вот река передо мной. Мне в детском воображении, конечно, казалось, что это что-то прям вау. Но на самом деле это были такие не очень впечатляющие места. И главное развлечение было всегда только сама вода. То есть там больше ничего не было. И еще запомнилось, что всегда вода была очень темная. Меня в детстве это впечатляло, что в мультиках ее всегда показывают прозрачной. Но где я был в детстве, это было цвета как чай, такая вода. То есть она непроглядная была всегда. Вот одно из первых, только я помню, что у нас там была одна крупная река под названием Чепца. Но она уже прям настоящая такая река. Там даже есть такой обрыв с соснами. И когда мы были у нее, там было половодье. И вот эти затопленные деревья, у которых торчат только макушки, вот это в детстве меня впечатлило. Потому что я понял, что вода может поглощать намного больше пространств, чем вот я раньше думал, что она зажата вот между этих хиленьких берегов, обросшие лопухами.
0: Ну, вообще, этот опыт близок немножко и мне, потому что до приезда в Архангельск, наверное, постоянные слушатели уже поняли, я жил в небольшом городе в Курской области, и там была как раз речка. А вот ее называли «пойти на речку». Вот в Архангельске я не слышал, чтобы Двину называли речкой, да, это, ну, язык бы не повернулся. А это была река Псел, небольшая. Весь этот городок ходил купаться на эту реку, поэтому я не очень любил вот именно днем туда приходить, хотя там была красивая роща, памятник, там мой друг лучше жил недалеко, потому что там было очень много народу. Не знаю, если вы вспомните какие-то картинки с пляжей в Сочи или вот в Калининградской области во время ковида такая картинка гуляла, где люди даже не лежат на пляже, а стоят, потому что нет места. Вот примерно тоже представляла собой берег реки в жаркий день. Тоже лопухи, какие-то кувшинки, такая, ну вот, небольшая река. Были какие-то, мне кажется, это такие полулегенды, что раньше там чуть ли не катера какие-то ходили по этой речке, моторные лодки, но это явно было задолго до моего рождения, потому что никаких моторных лодок там не было, до того она была мелкой. Люди, ну, плавали на резиновых лодках, рыбаки в основном. Вот. И, конечно, после, когда я приехал в Архангельск учиться в университете, я увидел Двину, на которой стояли большие корабли. Мне самому вот пришлось перебираться на теплоходе через реку, он долго идет, и, конечно, это уже было совершенно другое, меня это очень поразило. Перед тобой возникает такая масса воды, и, честно говоря, да, можно сказать, вид Двины немножко меня развратил, потому что Архангельск находится в устье реки, где она вот впадает в Белое море и расходится на множество рукавов, это острова, такое огромное поле воды, и это естественная вода, да, не как вот на Волге бывает водохранилище, да, они вроде безграничные, берег еле-еле виден, но это искусственно сделано. А в устье Двины это именно вот естественное ее состояние. Когда после этого я видел какие-то известные реки в Сибири, да даже ту же Волгу в Нижнем Новгороде. Но меня они на самом деле большого впечатления не производили, потому что я видел каждый день Двину очень долгое время. И, ну так, ну что за река? У нас вот, да. Ну это тоже хорошее.
1: Я когда перебрался в город, я понял, что рядом с водой быть интересно, потому что, ну, на фоне города действительно любая поверхность гладкая и блестящая, она очень выделяется. И ты прямо замечаешь либо реку, либо воду. И вот эти вот берега, уже не заросшие, обрамленные камнем, доспех этих набережных, которые там построят вдоль рек, тоже впечатляло. Но мне долгое время так случалось, что в город, который я попал, там тоже не было реки. Это я сейчас про город Ижевск. Там был пруд огромный. Но все равно это другое ощущение. Просто вот вода, она как-то сама по себе такая там, какой-то своей жизнью такой живет, и ты не видишь, что она куда-то движется, что она откуда-то приходит. Конечно, это был самый большой рукотворный пруд в Европе, но все равно это, конечно, даже самый большой рукотворный пруд в Европе не заменит чувство реки. А потом, когда оказался в Казани, там тоже через сам город как бы протекает река Казанка. Летом она прям высыхала абсолютно. Превращалась в такой, даже можно сказать, смехотворный ручеек, и там такие проплешины из травы какие-то выходили. А вот рядом проходила вот эта самая настоящая Волга, которую почему-то я, кстати, внимания не обращал тогда. И как бы по-настоящему, что такое река, я уже понял, наверное, когда первый раз столкнулся с Волгой. Ну, это уже следующий рассказ.

0: как ни странно, да, мне хочется говорить почему-то про одну реку, да, про Двину, потому что вот эта островная жизнь, конечно, ну, в принципе, во многом определила и даже, может быть, мой характер, да, речная островная жизнь. Если ты живешь на острове, на котором есть мост, эта жизнь сильно упрощается. Но если моста нет, то ты очень зависишь, собственно, от этой реки и от погоды. Потому что летом, если садится туман, то не идет никуда теплоход. Ты не можешь поехать на работу, на учебу, вынужден оставаться дома, периодически ходить к пристани, смотреть, а не пошел ли он. Да? В начале нулевых меня даже уже это начало удивлять, потому что, в принципе же, на кораблях появились радары достаточно давно, и уже даже на катерах частных у людей были GPS-навигаторы, которые показывали, как и куда надо идти. А вот почему-то на этих пассажирских теплоходах, которые нас перевозили, их то ли не было, ну и у нас были такие подозрения, что просто это используют для того, чтобы не жечь бензин. Да, все равно примерно та же масса людей уедет, но, допустим, не за 2-3 рейса, а за один. Соответственно, перевозчик получит те же деньги, а затратит куда меньше топлива, да, и ресурса техники. Вот такие у нас были подозрения. Еще один враг – это ветер. Если сильный ветер, теплоход тоже никуда не идет, и ты тоже остаешься дома. И наши местные мужики часто не выдерживали этого испытания. Вроде как они собирались с духом, да, вставали рано утром на работу, пароход не идет. Вроде как и особенно те, кто жил далеко от пристани, им домой было идти не с руки. Они кружились рядом с пристанью, там был магазин, и для многих все происходило в соответствии с поговоркой «утром выпил, день свободен». Даже если пароход через пару часов шел, часто на работу уже у людей отправиться не получалось, потому что они выпивали, да, коротали время за распитием алкоголя. Зимой мы переходили реку пешком, и ветер, может, не туман, потому что туман тебе не сильно мешает идти по тропинке протоптанной, там стоят фонари, столбы, то есть ты не заблудишься. Вот ветер, конечно, очень сильно тоже осложнял жизнь, когда ты идешь, на тебя он дует, тебе некуда спрятаться, а никакого транспорта не было, да, потому что там было русло для прохода кораблей, переправа была пешей. Ну и, конечно, для жителя острова корабль, который его перевозит, тоже играет большую роль. Это, ну, как немножко такое родное какое-то существо, даже почти живое. Это были разные корабли, были речные трамвайчики. Вот эти трамваи, в принципе, мне нравились. Они были достаточно удобными, вместительными. Но очень часто у нас использовался на линии один из старых теплоходов. Они назывались «Коммунары Балхаш». И построены они были в 30-40-х годах 20 века еще как пароходы. И они использовались в основном на городских линиях. Их преимуществом считалось, что вот у них был такой немножко ледокольный корпус. Они ходили даже в то время, когда лед только-только встал, не мог выдержать вес человека, но, соответственно, речной трамвай уже по такому льду пройти не мог, а вот это вот судно, скажем так, оно могло колоть до известного предела лед. Правда, по мере там моей жизни эти теплоходы старели, двигатели на них старели, и они уже, когда становился лед, или ломались к тому времени за период летней навигации, или очень долго шли. И в конце концов их списали, и вот один из этих теплоходов, коммунар, сейчас превращают в музей. Он стоит около морского музея в Архангельске. Я так понимаю, внутри его ремонтируют, восстанавливают, и, наверное, скоро архангелогородцы и туристы смогут его пойти посмотреть в историческом виде, да, потому что его постепенно тоже модернизировали, какие-то новые ставили сиденья, еще что-то, как-то корпус видоизменяли. Сейчас его приводят в более-менее историческое состояние.
1: У меня вот тоже с теплоходами именно вот связана история, когда я сказал, что у меня первое знакомство с большой рекой, это было с Волгой, это был теплоход «Метеор». Это такой аппарат, он напоминает корабль, только он как будто бы не на воде, а он как будто бы, знаешь, стоит в планке, на таких ножках и едет прямо в этой позиции. И это было в городе Рыбинске. Мы были на пристани, достаточно такой невзрачной, облупленной. Это даже не пристань было похоже. Если ты не знаешь, что это пристань, кажется, что это какой-то заброшенный кусок бетона, который торчит в воду, и надо по нему идти. И там подъехал этот метеор, и мы поплыли из Рыбинска в Ярославль по Волге. И это внезапно оказалось настоящим открытием для меня. То есть я понял, что это новое пространство, водное пространство, по которому можно тоже перемещаться и на котором что-то можно делать, из которого по-другому ты смотришь вообще на привычные пейзажи. То есть ты видишь Землю только со стороны воды, и она, конечно, выглядит намного красивее, чем когда ты на ней находишься. И эти берега Волги, они меня очень впечатлили. Особенно не то чтобы своим видом, ну, конечно же, потому что у рек такая земля более всхолмленная, высокая, и вот по этому рельефу играет лес, всякие постройки, они вот так насаживаются, как будто бы на эти холмы. Но дело в том, что я плыл по Верхней Волге, а Верхняя Волга, она исторически очень богатая, и мы проплывали древние храмы мимо маленьких городков, и это было очень впечатляюще. Я, в принципе, тогда даже понял, ну, я понимал, что вот есть Россия, что вот эта страна, я в ней живу. Но тут я внезапно понял, благодаря вот реке и этим пейзажам, что она из себя, в принципе, представляет, какой культурный пласт она в себе несет. Я прям почему-то именно тогда это ощутил. И когда мы вплыли в Ярославль, в Ярославле, оказывается, нас встречал такой белоснежный, красивый речной вокзал. Это напоминало, что мы въезжаем в какой-то город-сад. Там еще были пришвартованы огромные круизные корабли, у каждого было свое имя. И это было намного впечатляющее, чем вот эта вот медленная остановка поезда, который подъезжает через промзоны. Ты плывешь по Волге посреди вот этого исторического богатства, природной красоты, и пришвартовываешься к настоящему дворцу. И вот после этого круиза я понял, что реки – это круто.
0: Вот эти метеоры, еще одно такое скоростное судно «Заря», есть такой тип, стояли и в Архангельске около нашей вот пристани, но они уже никуда не ходили. Как я слышал раньше, они связывали Архангельские отдаленные населенные пункты, которые стояли на Двине, к началу нулевых. Видимо, это было, может, нерентабельно. Они стояли, ржавели, пиво пили под ними люди. Потом в какой-то момент они куда-то взяли и пропали.
1: Ну, кстати, теплоходы «Метеор», они настолько красивые, что они с годами вообще не устарели. Мне кажется, они только красивее становятся с каждым годом. Так что, думаю, очень приятное место, чтобы, вот как ты сказал, провести досуг.

0: Ярославский речной вокзал вот находился в таком состоянии, что он тебя так поразил, как дворец, потому что это часть Золотого кольца, есть же круизы по Золотому кольцу с большими такими речными теплоходами. Наверное, это вот такая визитная карточка города, в том числе для иностранцев. А в Архангельске у нас вот было два вокзала, морской, речной он назывался, туда приходили более крупные суда, которые ходили на Соловки. Это известный остров с монастырем, где находился лагерь для репрессированных. И какие-то более крупные суда, ходившие вверх по реке, в Котлас, такой достаточно крупный город на юге области. У него судьба была достаточно печальной, потому что, конечно, в 90-е годы эти все рейсы прекратились за той же нерентабельностью. И в помещении вокзала, который он, такое здание, наверное, 70-х, 60-х годов постройки, такой советский модернизм, оно напоминало корабль с такой рубкой, с мачтой, там открыли рынок. Ну, какое-то подобие рынка, торговый центр с магазинами и палатками вещевыми. А наш вокзал, это было, конечно, наверное, трудно это назвать вокзалом, в лучшем случае станция, но это называлось, да, речной вокзал. Он был деревянный, в принципе, достаточно красивый, такое длинное крыло с кассами. Видно, что, наверное, в советское время все кассы были открыты, я думаю, потому что было гораздо больше рейсов оттуда. Но уже в мое время там работала, может, парочка касс, а может, и одна. Небольшой был зал ожидания. Ну, потом этот вокзал стал приходить в ветхость, горел, его снесли, и сейчас там находится элитный жилой комплекс.
1: Какой горький конец.
0: Бесславный, можно сказать, да. До сих пор, в течение, наверное, 10, может, лет, строят замену этого вокзала, но его до сих пор не достроили. Люди ожидали парохода вот при плохой погоде, да, вспоминаем, что туман, ветер, он может 2-3 часа не идти в таких просто будках, которые, ну, вот, как автобусные остановки.

Я оказался в Удмуртии, и у меня было путешествие вдоль Камского побережья. Кама – это крупнейший приток Волги, и эта река частично протекает в Удмуртии. И тогда я абсолютно с другого ракурса открыл для себя родную республику, потому что для меня всегда она была таким краем дремучих лесов, непроглядных, каких-то зарослей, темных рек небольших. Но тут я оказался вообще в другом пейзаже. Это был огромный простор, была абсолютно другая атмосфера. Все ощущалось даже по-другому. Это было, как будто бы я не в другой части своей республики, а как будто на другом конце страны нахожусь. Потому что Кама там, она петляет и разрезает так ландшафт, что берега обрывистые, очень высокие, и с них виден такой простор на многие километры вдаль. А я не привык, что так все видно хорошо. И у меня были даже такие ощущения, что я где-то на юге как будто бы нахожусь. И это было очень незабываемо. И вообще это вот путешествие по Каме, оно было как сама река. Мы вдоль реки перемещались на машине и бывали вот в всяких населенных пунктах, встречали разных людей. Каждый поселок был с какой-то своей историей. И прямо чувствовалось, что вдоль реки протекает вот тоже какая-то своя уникальная жизнь. И мы видели, как строится мост на другой берег Камы, потому что даже, оказывается, в Удмуртии до сих пор не было моста через Каму. А потом мы оказались на такой добротной базе отдыха, которая находилась у берега Камы, и она была построена по такому скандинавскому стилю, и там был такой мужчина с горящими глазами, который нам все рассказывал, что он хочет изменить, что он хочет сделать, что он там строит. И я просто слушал, и я поражался, насколько у человека идей, как он стремится что-то поменять, и как его вдохновляет то, где он находится. И потом в один из дней, перед отъездом, он на лодке нас решил покатать по реке, такой просто с веслами. Было жарко, мы плыли на этой лодке в тишине, штиль такой, и он просто плывет, мы смотрим вокруг, вода, мы посреди Камы, и он нам говорит: «Ребята, вы молодые, я хочу вам сказать, что делать здесь уже нечего. Будет возможность, уезжайте отсюда. Ничего хорошего здесь уже не будет». И я помню, что меня это так расстроило, что он меня так вдохновил перед этим, то, что он смог создать такое крутое место, и у него было столько идей, но почему-то именно нам он в конце сказал такие очень невдохновляющие слова. И потом они с моим приятелем прыгнули в воду с лодки, а я смотрел на них и думал, что, блин, а зачем куда-то уезжать, если здесь так красиво?

0: В Архангельске, наверное, потому что я жил на острове, у реки было две стороны. Потому что для большинства жителей, наверное, города, которые живут на материковой его части, река в первую очередь это красиво. Там даже есть пляж в Архангельске, люди купаются. Хотя я так никогда не делал, потому что, ну, я не очень люблю купаться. И выше Архангельска находятся целлюлозно-бумажные комбинаты, поэтому вода, конечно, на уровне города уже не очень чистая, впадает в море. И для людей, конечно, набережная – это красивый закат, особенно если солнечно красиво. Но для жителей острова, кроме вот этих неудобств с ветром и туманом, река несет физическое неудобство. Я уже вспоминал про теплоход, который мог ходить по тонкому льду, когда лед становился совсем толстый, но еще Россия – страна ГОСТов. По ГОСТу люди не могли выходить на реку, было запрещено, нам надо было пешком ее пересекать. У нас ходил буксир. Что такое буксир? Это такой ледокол, просто не очень большой. На самом деле, достаточно мощные они. Зимой мы их, вот когда уже лед совсем становился, мы видели их в работе. Они как раз проводили вот корабли через это русло судоходное, которое не позволяло машинам переезжать в город или там, не знаю, сделать маршрутку, например, зимой до города. И нас перевозили на этих буксирах. Это совершенно открытое пространство, уже холодно. Часто они были тоже, ну, видимо, подуставшие, и расстояние, которое, ну, например, теплоход летом преодолевал за 15 минут, буксир мог идти час. Особенно, когда был уже такой мощный лед. И я помню, как мы приезжали утром, темно, очень рано встал на учебу, и ты стоишь на этом буксире час при температуре 20 градусов. Это, конечно, опыт, который, не знаю, не забывается. Представить себе это зрелище, когда по льду идет такой теплоход, вся палуба которого забита людьми, они уже заиндевели, сам он заиндевел, от реки пар идет, потому что он скрывает воду. В общем, зрелище очень впечатляющее, и ну вот такой опыт в моей жизни был. А зимой ты вот идешь по ледяному этому простору. Ну, это не очень страшно, на самом деле, потому что ты знаешь, что под тобой метр льда натоптано. Особенно вечером это очень красиво, звезды, иногда северное сияние появлялось. Ну, конечно, были опасности. Это называлось так, вышла вода, она выходила около берегов, и приходилось эту тропинку, может быть, обходить, потому что поверх льда было прям много воды. Или, ну не знаю, одевали вот эти бродни рыбацкие. У каждого жителя острова были такие резиновые сапоги, не сапоги, они тонкие такие штаны, чтобы преодолевать вот эти водные преграды. И особенно плохо становилось, конечно, весной, когда лед был еще толстый. Россия – страна ГОСТа, в принципе, по ГОСТу можно было ходить, но, конечно, вот эта натоптанная тропинка уже превращалась в кашу, было много воды, идешь в резиновых сапогах или вот в этих броднях, в городе переобуваешься. Я вспоминаю эти времена не очень хорошо. Еще было такое у нас поверье, не знаю, насколько оно правильное, что пока кто-то не провалится под лед, не пустят буксир. Ну, конечно, весной буксир уже совершенно другое ощущение, уже тепло, мягкий лед, он быстро достаточно едет, и это две абсолютно разных истории.
1: Честно говоря, история очень героическая, потому что ты говоришь «страна ГОСТов», но я, мне кажется, в другой стране. Я в стране фобий жил, потому что я на лед, мне кажется, ни разу не выходил, да и до сих пор, мне кажется, я бы не рискнул выходить на лед. Даже если бы мой разум мне говорил, что там метр льда еще, я бы все равно, мне кажется, у меня ноги чувствовали треск даже, которого нет.
0: Я помню, как-то у нас корабль достаточно сильно то ли разбил русло, то ли что-то он вот такое сделал. Там как устроена работа этого русла, буксир или ледокол проводит крупный корабль, ну или сам он проходит, как бы бывает без ведомого корабля. И там через это русло накиданы мостки. И вот перед тем, как кораблю пройти, специально обученные работники убирают, у них такая будочка стояла всегда около этого русла, убирают мостки, корабль проходит, он намывает большие льдины, такие наколотые, и работники потом на них кидают мостки, и снова люди переходят. И вот был момент, один раз, по-моему, мне надо было на экзамен в университете, прошел корабль, и как-то он то ли неудачно намыл, то ли не в том месте намыл, и мы перебегали вот это русло по льдинам. Несколько человек, которым очень надо было в город к определенному времени, мы перебегали это русло без мостков по льдинкам.

0: вот кроме Волги и Камы, все-таки это такие две популярные реки достаточно, которые все знают, которые обжитые, где немало городов, и всякие гидросооружения на них тоже присутствуют. А вот я впечатлился, когда был в Сибири, реками, которые, в принципе, вообще никому не знакомы, и никто, наверное, про них даже не слышал. Такие реки, как Хани, Алёкма, вот такие реки, которые просто идут вдоль железной дороги. Железная дорога, она петляет вместе с рекой, и ты по ним как будто бы едешь, но не на корабле, а на поезде. И вот у тебя из окна все время эти реки видно, и впечатляет, насколько это грандиозные пейзажи. Можно сказать, что это какой-то затерянный мир такой, что это какие-то вообще реки, которые ты вообще не понимаешь. Они очень дикие, и они выглядят очень опасными. У меня такое сложилось впечатление, что там ты даже и не надеешься увидеть ни одного корабля, и там я видел только таких же бесстрашных людей, как ты, которые по льду что-то искали. И вот это меня впечатляет, что, в принципе, в России есть такие реки с таким характером, о которых мы даже и не догадываемся. И они абсолютно нетронутые.
1: Ну, люди, наверное, там рыбачили, насколько можно это представить. И, кстати, образ маленькой реки, да, вот небольшой, потому что с большой вот как-то я сам не рыбачил в Архангельске, и отец у меня этим не занимался. Но когда мы шли, да, там были рыбаки. Но на этой небольшой речке в Курской области, в городке, она вот связана, этот образ, не только с огромным количеством людей на пляже, но и с моим дедушкой, потому что он был настоящий рыбак, его даже называли Коля Рыбак, и как бы в городе он был известен как хороший рыбак, потому что он был очень увлечен рыбной ловлей, он знал, где какая рыба, в какой момент ее ловить, на какой маленькой речушке или на каком пруду сейчас клюет, как поехать. И с ним я ходил на рыбалку, конечно, ну что там ребенок поймает. Он тоже понимал, что далеко как-то ребенка маленького брать не очень хорошо. Мы с ним ходили вот на эту речку. Конечно, для него, как завзятого рыбака, там трофеи не самые хорошие. Это, ну, караси, окуни, еще что-то. А вот на каких-то прудах там, конечно, большие карпы, которые можно и поймать, и продать, и наготовить еды на неделю. А это скорее вот мы ходили с ним для удовлетворения моего интереса, и вот образ этой речки связан вот с образом моего дедушки. Ну, он, кстати, зимой туда ходил, да, тоже что-то там искал.
0: Ну, ты сейчас попал прям в такой народный нерв, мне кажется, потому что вот эти вот заросшие невзрачные речки, посреди которых вырос я, и на которых нет даже намека на какие-то корабли. Но на этих реках можно иногда найти какие-то заброшенные даже ГЭС. То есть раньше эти реки давали энергию, то есть буквально благодаря им строилось какое-то хозяйство рядом с населенными пунктами, которые были у этих рек. Но в то же время эти реки, они вот для многих из нас это, да, место, где наши близкие, возможно, проводили одно из лучших времен своей жизни, потому что рыбалка – это, да, для моего дедушки тоже это было, я даже не знаю, для него это было часть жизни. Рыбалка – это было плод от плоти его, и он просто, когда даже я говорил про какие-то населенные пункты в России, он каждый населенный пункт тоже вспоминал сразу по реке и по той рыбе, которая водится в этой реке.
1: Ну да, наверное, мы подчеркнем, потому что есть рыбалка из фильма «Особенности национальной рыбалки», когда люди приезжают на рыбалку, в общем, и забывают очень быстро, зачем они здесь находятся. Вернее, хорошо знают, зачем они здесь находятся. Все-таки наши дедушки именно рыбачили, да, вот мой дед на рыбалке никогда не пил, потому что он там занимался любимым делом, любимым увлечением.
0: И вот все эти безымянные, заросшие, неухоженные реки, они хранят себе след наших очень близких людей.

0: Я, когда вот плавал по Волге, мне повезло побывать именно на Крымском водохранилище, которое было искусственно создано. Это была затоплена огромная низменность, чтобы построить ГЭС и получать энергию из этого. И я на корабле плавал на место, где был один из городов затопленных. Мужик нас такой на катере довез. Мы плыли по Волге, потом вышли вот во водохранилище. По впечатлению было ощущение, что мы выходим в открытое море. Еще и ветер такой подул сильный. И где-то вдалеке корабли плыли круизные. И потом резко мы остановились. Он закурил сигарету и говорит: ну вот мы тут, под нами город. И я смотрю, а там просто вода, просто ничего нет. И этот город, на котором я плыл, он называется Малога. Это, мне кажется, один из самых популярных в России затопленных городов. Это один из тех городов, которые были затоплены во время, так сказать, обуздания рек в Советском Союзе. Там было создано бесчисленное количество водохранилищ, и там было затоплено, на самом деле, большое количество немаленьких городов.
1: Я даже купил книгу об этом, да, она, по-моему, даже называлась «Русская Атлантида», вот если мне не изменяет память. Во время автобусной экскурсии по городам Ярославской области мы были в Угличе. Там есть гидроэлектростанции, как раз вот затопление это шло как раз ради вот этой электроэнергии, да, для того, чтобы сформировать каскад ГЭС. И там мы купили эту книгу, но и вот, к сожалению, я ее забыл в автобусе. Но, кстати, я ее успел прочитать в автобусе. Но и это о том, как люди не хотели уезжать из своих домов, чуть ли не оставались. Это вообще вот такая беда, ведь у писателей-деревенщиков есть рассказы об этом, правда, уже о сибирских деревнях.
0: Прощание с матерой.
1: Да, более поздняя история, но тем не менее это все было, да, это вот тоже такая не страна, которой нет, но может и страна, да, потому что вот как раз это на Волге, я так понимаю, был особый мир вот этих купеческих городов, достаточно богатых, и их вот буквально слили, затопили, остались следы этой культуры, фрески, например, убирали какие-то особо ценные из храмов и монастырей.
0: Ну, тут можно же дискуссию уйти бесконечную, то, что людям, которые скажут, что были затоплены исторические города, то тут же будет ответ, что зато было получено большое количество электроэнергии, которая в итоге помогла стране развиваться, которая помогла стране выстоять во время Второй мировой войны, Великой Отечественной. Так что тут как бы совсем неоднозначная, конечно, ситуация, но тут неоспорим факт, что опять интересы государства были превыше интереса обычного человека. У меня вот эта история про именно города, которые вот остались на дне. Ну, это картина так говорит, что они на дне. На самом деле все было разобрано, и то, что успели разобрать, разобрали, а остальное, там небольшие частицы зданий оставались и медленно затапливались. Но меня вот эта история очень впечатлила, и я даже сделал такой небольшой фильм документальный про затопление именно этой территории, потому что мне как-то очень была близка эта идея потери дома для человека, потому что многие именно бывшие жители, они скучают не по этим городам, которые исчезли, не по какой-то архитектуре, они именно скучают по чувству дома. Там был дом их близких. Они именно, мне кажется, даже не хотят в эти города, они хотят вот обратно, какое-то вот в знакомое время, хотят к себе домой. И это, мне кажется, очень такое синхронное чувство, что для многих река – это дом, как и для тебя.
1: Многие из вас, наверное, точно знают один из этих памятников вот этой ушедшей цивилизации поволжской страны, которой нет. Это колокольня в городе Калязин Тверской области. Я там, кстати, не был, так и не доехал. Надеюсь, может, и доеду когда-нибудь. Которая стоит прямо среди реки. Собора нет, которому эта колокольня прилагалась. Я так понимаю, что и главной площади бывшей этого города, каких-то зданий, которые окружали эту площадь, тоже нет, а колокольня стоит как вот памятник и как, наверное, свидетельство того, что, несмотря на то, что это затопило, да, что все это не ушло. И насколько я читал в этой книге, когда иногда река мелеет, то из-под воды выступают руины этих домов, этой старой цивилизации, да, этой Атлантиды. И что мне хочется сказать напоследок? Я все чаще думаю о том, что мне вот прямо такое большое мое желание, наверное, знаком возвращения домой для меня будет пейзаж, когда самолет подлетает к Архангельску, он летит немножко со стороны моря, он выходит к морю и летит над этим устьем, ты видишь эту расходящиеся лучи реки, эти острова, и вот для меня это прям было знаком того немного, что я возвращаюсь домой, и этот пейзаж я очень хочу увидеть снова.

0: этом наш подкаст подходит к концу. Если вы хотите поделиться с нами своими мыслями, пишите по адресу podcast@sobakameduza.io. Мы обязательно все прочитаем, возможно, даже вслух прямо здесь.
1: Подписывайтесь на наш подкаст, если вы это еще не сделали. Если вам нравится то, что мы делаем, пишите отзыв на той платформе, на которой вы нас слушали.
0: Спасибо вам большое, что дослушали до конца. Это был подкаст «Атлантида». Меня зовут Андрей Першин, и если вас заинтересовал фильм, который посвящен затопленному городу Малога, то можете просто набрать в Ютубе «Море-дом», «Море-дом».
1: Меня зовут Андрей Перцев. До новых встреч.
0: До свидания.

2025 году вышло множество отличных музыкальных альбомов. Не все из них можно послушать на русскоязычных площадках. Какие-то были удалены, где-то были добавлены сокращения, поэтому на радио Сахаров вы можете послушать их целиком и без всякой цензуры. Слушайте хорошую музыку на радио Сахаров.

0: сами голосят. То, что повсюду агенты МИ-6, ЦРУ и Моссада пугают исчадием ада.
1: Звезда полосата, носата, писатым.
0: Лед под ногами майора ломается легче, чем корка фалафеля. Майор не боится, майор не утонет, майор, если что, в батискафе. Ты слышишь, как скрепы скрипят и жужжат старомодным дабстепом? Это снова словно челубей с пересветом. Насмерть бьются совдеп с госдепом. А чтобы чужие боялись своих посетителей.

0: Это Сергей Лукашевский, главный редактор «Радио Сахаров». Я не знаю, что вы сейчас видите за окном. Свежий искрящийся снег или легкий морозный туман над каменной мостовой. А может быть, яркое солнце греет, так как в детстве летом. Но так или иначе, на календаре Новый год. Еще близится или уже наступил. И пусть в вашем доме и в вашем сердце будет тепло. А Новый год принесет надежду на мир, на справедливость и на свободу.
1: Вы знаете, уважаемые господа, я вам хочу сказать, что вы говорите страшные вещи вообще. Вот того, что вы говорите, мне становится страшно. Почему? Вы предлагаете передать власть фактически в руки населения.

Я такое дерево. Я такое дерево. Я такое дерево. Такое дерево. Дерево. Дерево. Дерево. Ты хочешь, чтобы я был как ель зеленый, всегда зеленый зимой и осенью. Ты хочешь, чтобы я был гибким, как ива, чтобы я мог, не разгибаясь, гнуться, но я другое дерево. Я другое дерево. Другое, другое дерево. Другое дерево. Если рубанком содрать со ствола кожу, распилить его, высушить, а потом покрасить, то может подняться мачта океанского корабля, корабля, корабля, корабля. Могут родиться красная скрипка, копье, крыша или белая палуба. А я не хочу. Я не хочу, чтобы с меня сдирали кожу, чтобы меня строгали рубанком, чтобы меня сушили или красили. Нет, я этого не хочу. Не потому, что я лучше других деревьев. Нет, нет, а просто. Просто. Просто я другое дерево. Я другое дерево. Другое, другое дерево. Другое, другое, другое. Другое дерево. Говорят, если деревья долго лежат в земле, то они превращаются в уголь, в каменный уголь. Они долго горят, не сгорая, и это дает тепло. А я хочу тянуться в небо, я хочу тянуться в небо. Нет, не потому, что я лучше других деревьев. Нет, нет, я этого не говорю, нет. А просто, просто, просто я такое дерево. Я такое дерево. Такое дерево. Другое дерево. Я другое дерево. Другое, другое дерево. Другое.

Это Сергей Лукашевский, главный редактор «Радио Сахаров». Я не знаю, что вы сейчас видите за окном. Свежий искрящийся снег или легкий морозный туман над каменной мостовой. А может быть, яркое солнце греет так, как в детстве летом. Но так или иначе, на календаре Новый год. Еще близится или уже наступил. И пусть в вашем доме и в вашем сердце будет тепло. А Новый год принесет надежду на мир, на справедливость и на свободу.

приходит. Приходят и уходят люди. Приносят улыбки, приносят посуду и любят. Каждую минуту любят. Так оно и будет. Мышцы, кости, кожа и миллион атрибутов.

0: Надвигается осень, желтеют кусты, и опять разрывается сердце на части. Человек начинается с горя, а ты простодушно хранишь мотыльковое счастье. Человек начинается с горя, смотри, задыхаются в нем парниковые розы. А с далеких путей, в ожидании зари, разлуки ревут по ночам паровозы. Человек начинается... Нет, подожди, никакие слова ничему не помогут. За окном тяжело, зашумели дожди. Ты, как птица к полету, готова в дорогу. А в лесу расплываются наши следы. Расплываются в памяти бледные страсти. Эти бедные бури в стакане воды. И опять разрывается сердце на части. Человек начинается кратко, с плеча. До свидания, довольно, огромная точка. Небо, ветер и море, и чайки кричат. Из кормы кто-то жалобно машет платочком. Уплывай, только черного дыма круги. Расстояние уже измеряется веком. Разноцветное счастье свое береги. Ведь когда-нибудь станешь и ты человеком. Зазвенит и рассыплется мир голубой.
1: Белоснежное горло, как голубь, застонет.
0: И полярная ночь проплывет над тобой.
1: И подушка в слезах, как Титаник потонет.

выходит на полюс разлуки. Вьется мокрый платочек и пенится след, как тогда, но я вижу, ты все позабыла. Через тысячи верст и на тысячи лет безнадежно и жалко брецает кадила. Вот и все, только темные слухи про рай равнодушно шумит Средиземное море. Потемнело, ну что ж, уплывай, умирай. Человек начинается с горя.

Это Сергей Лукашевский, главный редактор «Радио Сахаров». Я не знаю, что вы сейчас видите за окном. Свежий искрящийся снег или легкий морозный туман над каменной мостовой. А может быть, яркое солнце греет, так как в детстве летом. Но так или иначе, на календаре Новый год. Еще близится или уже наступил. И пусть в вашем доме и в вашем сердце будет тепло. А Новый год принесет надежду на мир, на справедливость и на свободу.

оказались совсем не там. Отвлекались на споры и на волшебную сажу. Может быть, можно произнести что-то или наколдовать что-то и стать, как раньше, нормальными. Но я бы все оставил

Белым блещет флаг над горизонтом, и под вспышки пушек бодро вьется.

Это Сергей Лукашевский, главный редактор «Радио Сахаров». Я не знаю, что вы сейчас видите за окном. Свежий искрящийся снег или легкий морозный туман над каменной мостовой. А может быть, яркое солнце греет, так как в детстве летом. Но так или иначе, на календаре Новый год. Еще близится или уже наступил. И пусть в вашем доме и в вашем сердце будет тепло. А Новый год принесет надежду на мир, на справедливость и на свободу.

станет ни Европы, ни Америки, ни царскосельских парков, ни Москвы. Припадок атомической истерики все распылит в сиянье синевы. Потом над морем ласково протянется прозрачный всепрощающий дымок. И тот, кто мог помочь и не помог, в предвечном одиночестве останется.

0: куртка непромокаемая. Так, теплый свитер под куртку. Если будут водометы, на морозе мгновенно подхватишь воспаление.
1: Я надела термобелье, которое ты подарила.
0: Умница моя. Коктейль не забудь. Я тебе сделала 3 бутылки, надеюсь, хватит. Зажигалку взяла?
1: Да, вот, в переднем кармане.
0: Ты, главное, не простудись там, ладно? Будь аккуратней.

Я не умру, и разве может быть, что без меня

Это Сергей Лукашевский, главный редактор «Радио Сахаров». Я не знаю, что вы сейчас видите за окном. Свежий искрящийся снег или легкий морозный туман над каменной мостовой. А может быть, яркое солнце греет так, как в детстве летом. Но так или иначе, на календаре Новый год. Еще близится или уже наступил. И пусть в вашем доме и в вашем сердце будет тепло. А Новый год принесет надежду на мир, на справедливость и на свободу.

Это Сергей Лукашевский, главный редактор «Радио Сахаров». Я не знаю, что вы сейчас видите за окном. Свежий искрящийся снег или легкий морозный туман над каменной мостовой. А может быть, яркое солнце греет так, как в детстве летом. Но так или иначе, на календаре Новый год. Еще близится или уже наступил. И пусть в вашем доме и в вашем сердце будет тепло, а Новый год принесет надежду на мир, на справедливость и на свободу.

Вы знаете, уважаемые господа, я вам хочу сказать, что вы говорите страшные вещи вообще-то. От того, что вы говорите, мне становится страшно. Почему? Вы предлагаете передать власть фактически в руки населения.

серый день. Не увижу, а все увидят, посмотрев на часы.

0: эфире радио «Сахаров». Радио о стране и мире.
1: Люди приезжают в другую страну, но хотят смотреть спектакли на своем языке. Они не готовы ходить в Германию на немецкие спектакли. Это большая редкость. Большая редкость, чтобы человек шел смотреть спектакль на немецком языке. Это надо прям как-то чуть-чуть понимать про театр больше, чем обычный зритель.

0: Добрый день. Это подкаст «Закати сцену», и я его ведущий Михаил Калужский. Этот эпизод мы сделали вместе с Еленой Чесноковой и Лизой Спиваковской. Сегодняшний выпуск – это продолжение гастроли нашего подкаста по местам, где после начала войны обитает русскоязычный театр в изгнании. И на этот раз я отправился в Ригу, где встретился с театральным продюсером, основателем продюсерской компании «Катлз» Евгенией Шерменевой. Собственно, с ее слов и начинается этот эпизод. А в своей прошлой профессиональной жизни Шерменева работала в МХАТе, в Центре Мейлхольда, в Театре Табакова, была заместителем руководителя Департамента культуры Москвы, когда им был Сергей Капков, и возглавляла федеральную структуру, отвечавшую за поддержку гастрольной деятельности. Все это она оставила в 2016 году после отказа устраивать гастроли в оккупированном Крыму. Шерменева уехала в Латвию. Теперь она независимый продюсер и театральный эксперт. Должен предупредить, то, что вы сейчас услышите, будет немного отличаться от предыдущих гастрольных эпизодов. Обычно мы собираем подкаст из кусочков открытой записи, которую проводим на месте, на которую могут прийти все желающие и задать вопросы. Но в этот раз по техническим причинам аудио со встречи с Шерменевой в книжном магазине «Новая Рига» не сохранилось. Поэтому мы с моей собеседницей еще раз созвонились и снова проговорили все важные моменты, которые обсуждались на встрече в магазине «Новая Рига», на самом деле даже чуть больше. Мы начали разговор с того, что обсудили театральную специфику Латвии и других стран Балтии. Дело в том, что под действием советских или постсоветских, ну, в общем, в любом случае, имперских стереотипов, мы привыкли объединять Эстонию, Латвию и Литву в некое единое культурно-географическое пространство, но это, конечно, совсем не так. У каждой из этих стран свой язык, свои уникальные культурные особенности, включая даже разные религиозные традиции. И каждая страна прошла свой путь расставания с метрополией, которая некогда была для них Россия. И еще до войны в Украине и связанных с ней миграций театральных деятелей в каждом государстве сложилась собственная театральная система. И в каждой из этих систем свое место для русскоязычного театра.
1: Здесь это очень интересный формат, на мой взгляд, потому что здесь эта русскоязычная культура, она за эти 30 лет превратилась в культуру миноритариев. При этом с такими внутренними амбициями принадлежности к большой русской культуре, как раз к метрополии. Да? И вот это внутреннее противоречие, оно, по-моему, делает какие-то очень интересные вещи. Вплоть до того, что да, мы понимаем, что еще 3 года назад очень многие театры получали гранты из Москвы. Просто гранты из Москвы, проводились какие-то мероприятия с Союзом театральных деятелей, с проектами Русского театра за рубежом и так далее, и так далее. Да? То есть были какие-то проекты, которые были не запрещены, несмотря ни на что. Сейчас говорить об этом невозможно. Сейчас говорить о каких-то, ну, как «Золотая маска» в Эстонии и в Латвии была. При этом на территории Эстонии и Латвии осталось довольно большое количество потенциальных зрителей той аудитории, которая... В общем, на протяжении этих 30 лет независимости все равно была зависима очень от русской культуры, в том числе театральной культуры. И все равно она находится в ожидании каких-то новых событий, связанных с театром на русском языке. Но, например, она, эта аудитория, очень трудно воспринимает реальное современное искусство. Она живет в своем совершенном пузыре, пузыре, который у нее воспитан за последние вот эти 30 лет, с наследством, оставшимся от Советского Союза, с какими-то воспоминаниями, со слезами на глазах о том, какими мы были большими и прекрасными. И, конечно, это очень сильно все влияет на то, как распределяется зритель, здесь театральный зритель, на территории 3 разных стран. Если говорить о Литве, то, конечно, там совершенно другой театральный опыт. Это страна с большими театральными традициями, с большим, конечно, тем не менее, все равно с большой связью с Россией, потому что, как бы то ни говорить, Россия, очень многие российские художники, русские художники стали художниками благодаря Некрошесу, литовскому режиссеру. И многие художники в Литве учились в России, в Москве и в Санкт-Петербурге. Ну, так же, как, собственно, это происходит тоже на территории и Латвии, и Эстонии. Но здесь вот как раз тоже интересная особенность, что, потеряв такое центральное, как бы глобальное театральное академическое образование в Москве и Санкт-Петербурге за последние годы, ни Литва, ни Латвия, ни Эстония. Ну, вот я не могу сказать про Эстонию, может быть, там есть какие-то связи с Финляндией, с театральной, более крепкие. Но Латвия, например, точно не приобрела ничего взамен. То есть никто из Латвии не ездит учиться в Германию с тем, чтобы потом вернуться, например, в Латвию работать. И это как бы локализация образования, локализация в своем внутреннем пространстве, в своем языке исключительно, да, и в своем как бы маловариативном, да, выборе преподавателей даже. Она тоже дает определенный результат даже для национального театра, на мой взгляд. Так вот, с этим разным опытом, эстонским, литовским и латышским, мы можем говорить о том, что даже национальная театральная культура, она очень сильно различается. В Эстонии как бы институционально были проведены очень серьезные перемены за последние годы. Именно не за последние 30 лет, а за последний вот какой-то такой более краткий период. И как бы максимально отделены театр от государства. Выделены на расстоянии грантов. В Литве, например, около 80 театральных организаций, существующих так или иначе, часть из которых – это государственные театры в ведении Министерства культуры, часть в ведении муниципалитетов, частные театры, которые также получают гранты от государства и существуют даже на постоянных грантах. То есть это не то, что там, да, от проекта к проекту, а есть государственные гранты, система финансирования, которая дает регулярный доход, как бы, да, поддержку, субсидирование театрам, театральным и танцевальным компаниям. В Латвии, например, там 11 государственных театров, государственных и муниципальных, которые находятся в стране, и несколько частных компаний, но они так возникают, теряются. Это все театры на латышском языке. Что касается частных инициатив, связанных с театром на русском языке, а они в Латвии, конечно же, есть, потому что есть спрос, и они существуют на какие-то дотации, на продаже билетов. Ну, в общем, мы понимаем, да, на такой как-то системе самовоспроизводства. Ну, вот такой краткий обзор я дала, да, тому, что есть. И мне кажется, если мы говорим про русский театр здесь, в Балтии, то мы все равно должны его о нем говорить с учетом тех конструкций институциональных, театральных, которые есть в каждой из этих трех стран.
0: Разумеется, люди, связанные с театром, которые покидали Россию после начала полномасштабного вторжения в 2022-м, мало знали или ничего не знали об этой специфике. Может быть, кто-то из них вспоминал, что 100 лет назад Игорь Северянин оказался в Таллине, Михаил Чехов в Риге, а Мстислав Добужинский в Каунасе. Может быть, даже кто-то романтизировал это пространство. Но нынешние реалии чудо совсем другие. Поэтому я спросил у Евгении Шерменевой, какое место в сложившейся системе заняли или пытаются занять российские актеры, режиссеры, художники и другие театральные профессионалы, уехавшие от войны.
1: Учитывая, что здесь есть непосредственная угроза и страшный исторический опыт вторжения в 1940 году на территории всех трех стран, и депортации людей в Сибирь, и гибель очень многих людей, расстрелы и все. Ну, надо понимать, что это все всколыхнуло довольно серьезное отторжение вообще именно здесь. Например, если мы сравним там с, не знаю, с положением русского художника во Франции или там в какой-то Западной Германии, конечно, это будет большая разница. А второй вопрос, конечно же, театр – это язык. А когда мы говорим о странах Балтии, мы же понимаем, что здесь основной театральный зритель все равно – это зритель литовского, латышского и эстонского языка. Это основная театральная, да, театральный объем. И когда мы говорим о больших художниках, то, конечно, им интересно работать в больших театрах с профессиональными актерами, их уровня. А такие актеры здесь существуют в первую очередь, конечно, в национальных театрах. Ну, я имею в виду там национальные по смыслу языка. И именно поэтому Крымова позвал в первую очередь здесь работать театр в Клайпеде, у которого там руководство большие амбиции, международный фестиваль. И Крымов для этого театра был не просто какой-то, ну, конечно, особенный, это правда, особенный режиссер, но, тем не менее, он стоял там вместе с другими именами довольно известными, которые ставили там когда-то спектакли. В том числе и Некрошев, который там ставил спектакль еще, до сих пор идет его постановка. И, например, Бутусов, который работает в бывшем русском театре, который поменял свое название год назад, в 23-м году, Вильнюса.
0: Речь идет о русском драматическом театре Литвы, который был исторически связан с работой на русском языке. В годы после Второй мировой в него приехали работать артисты из Москвы и Ленинграда. В 90-е годы им руководил Вячеслав Каковкин, а с 2008 по 2018 Йонас Вайткус, который ввел практику постановки спектаклей не только на русском, но и на литовском языке. В 2022 году этот театр был переименован в Вильнюсский старый театр.
1: Но мы тоже понимаем, что этот театр очень крепко связан с литовским театром, потому что на протяжении долгих лет его художественным руководителем был Йонас Вайткус. То есть мы говорим про русский театр в Вильнюсе, но руководителем его был один из самых известных литовских режиссеров. Да, пусть работающий на русском языке, но тем не менее несший как бы абсолютный заряд литовской культуры сюда. И когда мы говорим про русские театры, они остались таким названием и в Риге, и в Таллине. Они остались, не меняли название, потому что пока это довольно болезненно, потому что, например, в отличие от Литвы, где русскоязычного населения, может быть, 10%, то в Латвии, Эстонии, конечно, этот процент гораздо больше, от 30 до 40. Здесь сложнее, потому что и там, знаешь, вот в отличие, например, от Вайткуса, который долгие годы был, да, в нынешнем старом театре Вильнюса, и нес свою историю, и эта история, может быть, тоже была там и с проблемами, и со скандалами, и с, ну, с разными сюжетами. А на протяжении последних лет это тоже какой-то такой немножко, как сказать, был 5 лет, которые были без Вайткуса, они были в таких попытках найти опять идентификацию свою. И вот на прошлый год эта идентификация завершилась тем, что театр первое поменял название. И второе, конкурс выиграла команда литовских художников. Руководителем теперь, вот, начиная с этого года, потому что в прошлом году там не получилось сразу зайти в театр, но теперь это команда литовских художников, которая будет руководить театром. И уже первый спектакль вышел на литовском языке в этом сезоне. Как-то, наверное, будет это постепенно все меняться. Вопрос про актеров. Актерам нужно знать другой язык. В этом отношении, конечно, абсолютно фантастический рывок совершил Чулпан Хаматова, которая начала играть на латышском языке в латышском театре у Алвеса Херманиса. То есть вот за 1,5 года сначала она сыграла спектакль летом 22 года на русском. И затем вышла уже премьера, которую поставила Алвис Хелманис для нее осенью. Уже она играет на латышском языке. Пусть и роль, которая когда-то ей была очень хорошо знакома, это «Страна глухих». И сейчас у нее пусть небольшая часть в спектакле, в новом, который поставила Алвис Хелманис по Милораду Павичу, но она тоже играет на латышском. Там текстовой не очень много, но она играет на латышском, но это очень хороший, как сказать, этюд внутри этого спектакля, один из моих таких, привлекших мое внимание в этом спектакле. Я вот разговаривала с Женей Додиной, которая тоже рассказывала о том, как она начала сначала в Израиле играть на иврите, потом вот она играла и на немецком. Ну, это такой актерский дар, возможность работать на языке. Как сказала Женя Додина мне, я даже не знаю немецкого так, чтобы на нем как бы говорить, но играть я на нем играю. Но это вот как-то качество больших актеров, талантливых и прекрасных.
0: Дмитрия Крыпова начало полномасштабного вторжения создало в Америке, куда он уехал на постановку. В Россию он больше не возвращался, а создал Крымов Лэб, лабораторию Дмитрия Крымова в Нью-Йорке, и ставит спектакли по приглашению европейских театров на местных языках. Помимо спектакля «Фрагмент» в драматическом театре Клайпеде, о котором шла речь выше, это спектакль «Питер Пен» в Латвийском национальном театре в Риге. Юрий Бутусов уехал во Францию. В Рижском русском театре имени Михаила Чехова он поставил «Гоголь. Портрет». А до этого «Розенкранц и Гильденстерн мертвы» по пьесе Тома Стоппарда в Вильнюсском старом театре и в Клайпеде. Чулпан Хаматова после начала войны уехала в Латвию и работает в основном с Алвисом Херманисом в Новом Рижском театре. Евгения Додина уехала в 91 году из России, еще из Советского Союза, вслед за режиссером Евгением Арье и стала ведущей артисткой основанного Арье в Тель-Авиве театра Гешер, а затем перешла в театр Габима. Почти 100 лет назад труппа еврейской студии Абима переехала в Палестину из Советского Союза. А что с остальными? Не такими известными эмигрантами.
1: За этот год я знаю, что и во многих театрах приняли украинцев за эти 2 года. И ну, какие-то актеры были признаны и приняты в труппе русских театров. Из Украины, вот из Мариуполя, например, там, я знаю, в Эстонии, в русском театре Эстонии работают актеры. И в Риге есть актеры украинские, но которые работали долгие годы в России, уехали тоже с 24 февраля из Москвы, бросив там какие-то свои карьеры киношные, там, сериальные и так далее. Теперь они работают тоже в русском театре. Ну и в русском театре работают два русскоязычных новых актера из России. Это Шамиль Хаматов, который уехал тоже с началом войны, и Миша Ширяев, который давно уехал, просто он женился в Латвии и вернулся сюда, в Латвию. А какое-то время он работал в Сатириконе, был актером Сатирикона. Ну вот такие судьбы есть у людей. Что говорить о художниках других? Слушай, вот художник по свету будет везде нужен. Мы это понимаем. Звукорежиссер тоже будет нужен везде, на каком бы языке он ни говорил. И потом все-таки современный театр, он довольно такой англоязычный, я бы сказала. Да? И даже если ты не знаешь национального языка, то в смысле там работы в этой части театра, тебе достаточно, наверное, английского на первом уровне, и ты всегда можешь влиться в какой-то коллектив.
0: Еще один вопрос, который меня интересует в связи со сказанным. Положение русскоязычного зрителя в Латвии, Литве и Эстонии. Ходят ли люди на спектакли на литовском, эстонском или латышском? Хватает ли им постановок на русском? Какой вообще театр им нужен?
1: Аудитория сейчас еще увеличилась заметно. Люди приезжают в другую страну, но хотят смотреть спектакли на своем языке. Они не готовы ходить в Германию на немецкие спектакли. Это большая редкость. Большая редкость, чтобы человек шел смотреть спектакль на немецком языке. Это надо прям как-то чуть-чуть понимать про театр больше, чем обычный зритель. А то же самое здесь. Ну, не ходят люди на латышский театр. Даже очень, как бы сказать тебе, хорошего образовательного уровня, с хорошим как бы внутренним потенциалом на все равно смотреть спектакли на языке, которого ты не понимаешь на 100%, это двойная работа для твоего ума и сердца. Потому что тебе надо расшифровывать как бы и театральные знаки, и языковые структуры. Вот это тоже какая-то очень грустная, мне кажется, вещь. Ты созываешь, да, людей там, на спектакль, говоришь, класс, вот идите, смотрите вот на латышском языке, но это прям реально классный спектакль. Пойдут на что-нибудь более простое, может быть, не такое классное, но на русском языке. Поэтому здесь конкуренция идет на поле концертов известных групп. Она идет на поле творческих вечеров и встреч, которые сейчас прям выросли прям заметно, да. Ну вот на этой территории, да. Но не на территории профессионального театра. Это прямо редкость. Да, и пойдут на Крымова, да, даже национально пойдут на Крымова с переводом на английский язык, потому что это Крымов. Поэтому большим подарком, конечно, это спектакль Бутусова в Старом театре Вильнюса «Розенкранц и Гильденстерн мертвые», спектакль Тимофея Кулябина в Русском театре Таллина «Страх отчаяния Третьей империи» и спектакль Бутусова сейчас в Риге для тех, кого я имею в виду, до той аудитории, которая интегрируется, которая приехавшая мигрантская аудитория русскоязычная. Это портрет, который он выпустил сейчас в Риге на русском языке. Конечно, это радость и счастье. Очень многие театры создают спектакли сразу на многих языках, и это стало уже нормальным за последние годы. Потому что мы понимаем, что общее пространство Европы, оно диктует вот эти изменения. И поэтому, когда мы говорим о этих русских театрах, как я сказала, да, вот там, в Литве просто была другая структура, так как он возглавлялся литовским режиссером и преподавателем. И там были огромные дискуссии на тему того, почему в Вильнюсе, где, например, там поляков, может быть, больше даже, или евреев больше живет, чем русских. Есть русский театр, но нет польского театра. И поэтому это вот тот самый вопрос, который является очень важным сейчас для каждого из театров. Как они дальше будут жить, для кого они будут работать, как будет меняться их структура, останутся ли они исключительно театрами, говорящими на русском языке, или они будут как-то включать в себя какие-то новые форматы, разговоры со зрителем. Готов ли зритель к этим изменениям? Потому что вот ты был на спектакле Бутусова в Риге, и я думаю, что ты видел, что публика не очень готова к такому разговору на таком языке.
0: Моя собеседница имеет в виду, что, по крайней мере, часть публики ушла со спектакля «Портрет» Юрия Бутусова по пьесе «Эстербол» в первом антракте.
1: тут же это тоже вопрос, что аудитория не готова к разговору, даже не готова к разговору на русском языке, но современным способом. Ну, как бы способом современного театра, да, сегодняшнего театра, какого-то театра, связанного с мировой культурой. Значит, люди ожидают какого-то копирования того, что они видели когда-то в русском телевизоре, большей частью. Люди, как и в Москве, с трудом ходят на экспериментальные спектакли. Это нужно было, чтобы прошло много лет, прежде чем театр «Практика» и театр «Док» стали модными. А сейчас это все опять как бы, да, не существует практически. А чтобы здесь сделать их модными, это еще сложнее. Ну, это прям совсем сложно. Вот такая у меня была деятельность здесь. Мне сложно ее вписать. Я все-таки больше, я сама лично больше ориентирована на профессиональный театр. Профессиональный театр здесь, на, в странах Балтии, это театр литовскоязычный, латышскоязычный, в большей степени, да, и эстонский.
0: Тут я подумал, возможно, чтобы изменить ситуацию, людям нужно как-то помочь сориентироваться, каким-то образом обратить внимание аудитории на достойные, значимые проекты. В России эту функцию, в том числе, долгое время выполняла профессиональная театральная премия «Золотая маска». Может быть, русскоязычному театру в изгнании тоже нужна какая-то такая экспертная структура?
1: Мне кажется, сейчас не время для того, чтобы как бы заниматься какими-то такими вещами. Потому что, ну, слушай, спасибо большое каким-то фондам, грантам, которые помогают жить театром. Спасибо большое продюсерам, которые рискуют и делают спектакли большие, да, выживая как бы на оборотах своих собственных. Это все очень непросто, это все просто, ну, какие-то подвиги, на мой взгляд. Но в ситуации, когда везде сейчас идут сокращения культурных бюджетов в пользу военных бюджетов, и это происходит благодаря стране, из которой мы все вышли, выехали, вышли, ушли, не знаю, ну, в которой мы провели большую часть нашей жизни. И мы так или иначе причастны к этому. Но мне кажется, странным было бы устраивать какие-то мероприятия, связанные с какими-то награждениями, поощрениями, соревнованиями и так далее. Там, где, наверное, нужно заниматься какой-то другой работой. Ну, это мое мнение. Абсолютно мне кажется, что сейчас просто это даже будет некрасиво. Ну, я, во всяком случае, в таком бы принимать участие не стала точно. Но вот правда, мне кажется, если мы уже оказались в ситуации, когда мы живем не в своей стране, зачем реконструировать то, что с нами уже было, а в другом пространстве? Ну почему не начать делать что-то другое, новое? Почему не стать частью культуры той страны, в которой... Почему надо обязательно делать какой-то маленький междусобойчик? Ну как бы, ведь наилучшей наградой было бы движение... Ну вот как сейчас, я очень гордилась, что Дмитрий Крымов и Ирина Комиссарова были номинированы на Литовскую национальную театральную премию. Но они не получили ее. Получили молодые ребята, которые сделали там другой спектакль в этом театре. Но номинация, это же, ну, слушай, ну, правда, мне кажется, гораздо важнее попасть вот туда, да, вот гораздо важнее, там, не знаю, то, что Марина Давыдова со своим спектаклем принимает участие в там, фестивалях международных. То, что Чулпан получила премию, тоже латышскую театральную премию за лучшую актерскую работу в сезоне 22-го года. Ну, мне кажется, это гораздо важнее, чем опять начинать как-то мериться внутри какого-то маленького бульбика, понимаешь, вот своими какими-то маленькими достижениями. Ну нет, они, может быть, и большие, они могут быть любые, но фиксировать то, что происходит, то, что делает журнал «Театр», последовательно фиксировать все, что происходит и внутри России, и вне России, мне кажется, это правильное решение, и честь и хвала журнал «Театр» за то, что он все-таки это продолжает делать.
0: Ну хорошо, мы разобрались с русскоязычным зрителем. А как реагируют на постановки с российским участием сами жители стран Балтии? Спектакль «Питер Пен. Синдром» Дмитрия Крымова, поставленный в Латвийском национальном театре на латышском языке, вызвал противоречивую реакцию публики. Крымовский «Питер Пен» — это мучительно взрослеющий герой в поисках самоидентификации.
1: В Литве, в Латвии, Эстонии выросло поколение, которое практически не говорит на русском языке, для которого русская культура является довольно чужой. Ну, им скорее европейская и американская культура ближе в смысле языка и как бы не традиции, наоборот, а интернета, открытости мира и всего остального. И вопросы, которые волнуют этих людей, там, знаешь, 30-40 лет, которые составляют вот этот костяк большой аудитории, это вопросы, связанные с гендерностью, с равноправием, с продвижением идеи феминизма, с экологией. Совершенно какие-то другие вопросы, которые, например, волнуют наших художников, уехавших сейчас из России. И поэтому несовпадение интересов, оно, конечно, очень сильно влияет на восприятие того, что мы видим на сцене. И мне кажется, то же самое случилось и со спектаклем Крымова «Питер Пен». Но здесь еще усугубилась история тем, что пригласил его на постановку молодой худрук Элмар Синковс. И как бы половина работы была сделана при худруке Элмаре Синкове, который определенным образом формировал репертуар и собирал новую аудиторию для этого театра. И естественно, что та аудитория, которая была за Элмара, она тоже интересуется другими проблемами, другими вопросами. Как и в Литве, это феминизм, это экология, это защита лесов здесь, в Латвии. Это очень актуальная, например, тема, да, потому что продают сосны эти вековые и просто на щепки летят. И для многих людей это является очень важной темой, но гораздо важнее, чем метание покинувшего страну художника.
0: Безусловно, после нашего разговора у меня сложилось впечатление, что жизнь и работа русского режиссера, актера или продюсера в странах Балтии сегодня – это постоянная борьба, мучительный поиск своего места в этом новом мире. Как же во всем этом живет и работает сама Евгения Шарменева? Тут уже важно сказать, точнее повторить, я уже говорил об этом, что ее путь в эмиграции начался все же чуть раньше полномасштабного вторжения. Она уехала в 2016 году. А профессиональное сообщество и зрители максимально полно познакомились с ее проектами во время ковида. Тогда она выпустила в Ютьюбе несколько значительных проектов, не только читок, но и спектаклей, сделанных с учетом специфики этого медиа. Ну, например, может быть, одно из самых значительных событий, сделанных продюсерской группой «Катлс» и Евгении Шарменевой, это «Обморок», пьеса Мариуса Ивашкевичуса по книге Светланы Алексеевич «Цинковые мальчики». И этот спектакль, YouTube-спектакль, поставил Оскар Скоршуновос. Ну, дадим слово самой Шарменевой.
1: Ковид для меня стал, конечно, тогда очень таким каким-то триггером для новой работы, потому что я заполучила тогда большую аудиторию, да, которая была все равно, откуда будет им идти продукт. А если продукт хороший, то какая действительно разница, откуда он, из какой он страны. Но после этого, когда все-таки уже началась война, и я не чувствую в себе сил этим заниматься. Ну, то есть, как бы я понимаю, может быть, какие-то вещи, которые стоило бы продолжать делать, но я вижу, что люди больше настроены на живое общение, чем на онлайн сейчас. Видимо, потому что онлайн заполнен вот этими кошмарами, которые мы все видим, да, новостями, подробностями, какими-то дискуссиями в Ютьюбе. Мне кажется, он просто превратился немножко в другое. Но у меня же до ковида 2 года я делала проекты, все-таки связанные с каким-то офлайном. И первый спектакль, который мы здесь делали, он был сделан по пьесе Миши Дурненкова на русском языке с участием актеров из Латвии, из Литвы и русскоязычного актера из Русского театра в Риге. Но мы его перестали играть только вот сейчас. Ну, просто очень сложно с таким названием сейчас играть спектакль. Потому что спектакль назывался «Война еще не началась». И какое-то время мы продолжали его играть, и на него приходило очень много людей, и он отзывался очень в сердцах зрителей, но все равно это очень сложно сейчас со всех точек зрения. Как бы ситуация 2020 года в Беларуси, она меня как-то очень подвигнула тогда начать заниматься продвижением белорусской драматургии здесь, в Латвии. Выиграл несколько грантов на переводы пьес и на читки. Не знаю, может быть, с моей легкой руки или там еще как-то, но сейчас читки делают все просто здесь, в Латвии. Это просто стало нормой такой. Но мне, тем не менее, мне было интересно. Мы сделали одну постановку по пьесе Воропаева «Солнечная линия». И это такой особенный эксперимент, потому что латышский актер и актриса русская, которая родилась и выросла в Риге, но она русская актриса из русской семьи, они играют параллельно на двух языках. Они играют версию на латышском и версию на русском. И это два разных спектакля, получается, по смыслу и по взаимоотношениям партнерским. И потом мы сделали спектакль «Сосед» по пьесе Паши Пришко. Играем его, ну, редко, но играем, потому что тоже не очень просто сейчас это все делать, хотя мы играем, изначально его сделали на латышском. Играем его иногда, но для меня гораздо важнее, и для меня это, в принципе, вот в 2019 году это случилось просто абсолютно каким-то таким волшебным образом. Меня пригласили делать программу о театре на радио «Болтком», и из этой программы вот на протяжении 4 лет больше, до зимы этого года я этим занималась. Я занималась продвижением как бы идей латышского театра в первую очередь, ну и международного театра, в том числе и русского. А с 22 года мы очень много говорили о театре вот русскоязычном вне России тоже. Это была такая программа, часовая, подкаст, она для меня просветительская, и она была для меня важна очень, ну просто вот ну, какой-то период прошел, я про всех рассказала, про кого знала, про кого могла. Надо, чтобы какое-то время прошло, может быть, появятся какие-то новые герои, и я вернусь к этой программе. Пока нет. А осенью 2020 года мне позвонили из Литвы и предложили мне 3-летний контракт. Я 3 года была членом Национальной театральной премии «Золотых крестов» сцены в Литве. Так что вот в этом отношении, конечно, моя включенность как бы в профессиональную деятельность театра Литвы, она вообще огромна. За 3 года. Но и в Латвии я тоже не бросаю, продолжаю ходить на премьеры, смотреть, что-то писать и иногда писать для латышского театрального журнала.
0: Интеграция в новой профессиональной среде может быть совершенно разной. Опыт Евгении Шерменевой показывает, что можно найти свое место даже в очень непростой, первоначально непривычной театральной системе. С вами был подкаст «Закати сцену». Я его ведущий Михаил Калужский. Следующая открытая запись нашего подкаста пройдет 18 июня в Берлине в книжном магазине «Бабель Букс Берлин». Моим собеседником будет композитор, нужно добавить, известный театральный композитор, хотя и не только, Сергей Невский. Следите за нашими анонсами.

0: радио Сахаров. Нас много.
1: Или у тебя есть два варианта. Ты можешь купить футбольную команду, или можешь, например, инвестировать в Кавачай.
2: А так вот о чем этот подкаст. Все, до свидания.
3: Всем привет, это подкаст «Кава-чай». Меня зовут Аня Филимонова, я украинская журналистка, и этот подкаст я веду вместе с Алексеем Пономаревым, независимым российским журналистом. Тут мы собираемся, чтобы обсудить войну, которую Россия ведет против Украины, и то, как с этим жить дальше. Леша, привет.
1: Привет, Ань. Сегодня такой у нас выпуск пропитанный, с одной стороны, всякими дружескими переплетениями, связями, ностальгиями. Я вот сейчас, когда мы собирались только к созвону, ехал в такси и переслушивал наш выпуск. Это был один из первых выпусков «Кава-чая», он называется «Когда Путина не станет». Гостем этого выпуска был Илья Красильщик, некий популярный российский медиа-менеджер. Мы с ним обсуждали, правда ли мы провалились как нация, и что нам дальше делать, и зачем он написал колонку в «Нью-Йорк Таймс», и вообще, что будет. Если не ошибаюсь, это была какая-то середина, наверное, марта 2022 года. Например, обсуждали мы, что через несколько недель может быть закрыт, заблочен Ютуб в России, чего не произошло. Ну и вообще всякие такие интересные, значит, эмоциональные штуки. Но сегодня это арка персонажа продолжается камбэком Ильи Красильщика в подкасте «Кава-чай» по поводу того, что его проект, который называется «Служба поддержки», и который я лично читал в разных медиа, в Телеграме, в Инстаграме, и даже скачал приложение, надо сказать, внезапно закрылся. И более того, это был, что важно, русско-украинский проект, как и наш подкаст «Кава-чай». И уж если совсем забегать далеко вперед, Анна Филимонова работала в этом проекте, о чем она долгое время не рассказывала, но когда служба поддержки закрылась, сообщила об этом публично, поэтому мы теперь тоже не будем стесняться. Поэтому у нас сегодня такой открытый сеанс групповой психотерапии с участниками команды службы поддержки.
4: Ведь это то, чего не хватает людям. Как другие переживают в эфире.
1: А в гостях у нас, как вы могли уже догадаться, Илья Красильщик, сооснователь подкаста, который называется разными названиями, с Александром Поливановым, сооснователь «Медузы», звезда Яндекс.Лавки и сооснователь службы поддержки. Илья, привет.
4: Здорово.
1: А также несостоявшийся бас-гитарист группы «Пони», о чем он тоже рассказывал в одном из подкастов. Должен упомянуть об этом факте.
4: Было такое.
1: Так вот, давайте забежим назад немножко. И я спрошу сначала Илью, чтобы люди наши, наши слушатели, которые, может быть, не читали службу поддержки или не так в курсе, что это за проект такой и почему ты решил его запустить? И, может быть, потом мы можем аккуратно начать переходить к тому, что пошло не так.
4: Ну, это такой проект, который Аня Филимонова делала.
1: Допустим. То есть ты на нее перекладываешь всю ответственность.
4: Да, вот пусть Аня говорит. Пришел гость, называется. Работали вместе 2 года. И ты такой, ну, расскажи, что это-то такое делал.
3: Я не согласна. Первый вопрос такой, что должен ты ответить.
4: Хорошо.
3: Потому что там про изначальную задумку. Вот так у нас и было все в организации.
1: Ну да, идея-то все-таки была твоя, да.
4: Идея была моя, действительно.
1: Насколько я помню, что идея службы поддержки появилась раньше, чем там Аня Филимонова начала работать, если я ничего не путаю.
4: Да, не сильно раньше, но раньше, действительно. Идея была такая. Это происходило примерно в те даты, когда я появился в вашем подкасте. То есть буквально тогда это все и придумывалось. Идея была... Блин, ну, как бы вообще сложно сказать, какая была идея ровно в тот самый момент, но через несколько недель она оформилась. Она оформилась вот что. Что мы будем рассказывать про то, что происходит в Украине, что у нас должна быть команда людей, которые работают. Тогда мы думали, что у нас будет объединенная команда редакционная из России, Украины и Беларуси. Вот. И мы думали, что из Беларуси-то мы наберем людей, а из Украины, но это если очень сильно повезет. Но, скорее всего, не получится. И мы будем рассказывать про то, что происходит в этих странах. Все это будет завязано на, собственно, на агрессивную российскую политику, если мягко сказать, а на самом деле просто на вторжение и на полномасштабную войну, которую Россия развязала. А также, поскольку ну, невозможно просто на это смотреть и про это говорить, то мы должны еще и помогать. И для этого мы сделаем чаты поддержки, в которых нам будут писать люди, и наша работа быть такой диспетчерской. То есть нам пишут, мы находим для этого подходящую волонтерскую организацию, которую мы можем передать человека дальше, мы с ней работаем, и она проверенная. Тем более, что этих волонтерские организации тогда появлялись как грибы.
3: Мне кажется, еще важно сказать, что это правда было время, когда было просто миллион миллиардов инициатив, которые вывозили людей с оккупированных территорий, которые возили гуманитарку. То есть там было прямо много-много всего. И как будто бы на тот момент это работало. Это был такой, не знаю, marketplace для вот этих всех волонтерских организаций. Но мне кажется, что забегая вперед, хочется сказать, что мы не учли, вообще во всей нашей работе мы не учли тот момент, что война все время менялась. И под это нужно было как-то тоже нам все время меняться. А у нас это как-то не было заложено. И то, что типа хорошо было придумано под начало войны, прошло уже, там, допустим, 4 месяца, да, и все уже было, все было устроено совершенно по-другому.
4: Ну да, душа горела, надо было делать, и при этом времени на то, чтобы отдать себе отчет в том, что происходит что-то, что ты никогда не видел, и что это все может очень быстро меняться, не было. Поэтому в тот момент казалось, что если запустить вот такую диспетчерскую, учитывая, что вот эти организации, они открывались же везде, они российские открывались, украинские открывались, в Беларуси уже все было настроено к этому моменту, они всегда люди опытные, и казалось, что вот это все будет так жить, и к этому нужно некоторое какое-то приложение важное в виде как бы удобного сервиса, где тебе не нужно искать, в какую из 150 или 300 организаций тебе надо идти. Потом-то выяснилось, что момент начала войны отличается от момента, не знаю, осени, а осень от зимы, а зима от весны и так далее. То есть это все время менялось, и какие-то долго проекции, это все как бы смотреть вдаль не получалось. Будущее было абсолютно неизвестным, а мы думали, что вот сейчас запустим это будет нужно людям. Но anyway, там случились еще такие штуки, что, во-первых, мы действительно не смогли найти белорусских редакторов, все отказались. И главной нашей удачей было то, что внезапно согласилась Аня Филимонова.
3: Благодаря подкасту «Кавачай», кстати.
4: Благодаря подкасту «Кавачай».
3: Я была найдена.
4: Найдена.
1: Сханчена.
4: Вот. Ну, а дальше уже как в тумане.
1: Да, но я даже на самом деле помню, что ты же свой личный Инстаграм, в котором ты... Вот мы в прошлом как раз подкасте, когда ты приходил, мы обсуждали много, что ты после всей, значит, работы там в Москве, в Яндексе, снова вернулся внезапно в журналистику, потому что в такой, как бы, мягко говоря, кризисной ситуации ты просто не можешь ничего другого делать, кроме как заниматься, собственно, журналистикой, медиа и так далее. Ты начал просто в личном аккаунте делать очень много постов про Украину, выкладывать видео, выкладывать фото. Вы начали с Сашей Поливановым созваниваться регулярно и делать стримы с людьми из Украины. И с этого как будто, да, и началось все, насколько я понимаю, потому что и, собственно, после этого твой Инстаграм стал уже Инстаграмом службы поддержки в какой-то момент.
4: Не, ну там было так. Мы начали делать службу поддержки. Параллельно у меня был Инстаграм, в котором работали волонтеры без денег, за что меня хуесосили в Твиттере и говорили, что они, чем они там занимаются. Наверное, это персональный массажистский красильщик, он строит на них личный бренд. И это все происходило, и параллельно придумывалось, как запускать службу поддержки. И в какой-то момент стало очевидно, это не имело никакого отношения к массажу, но было просто понятно, что очень сложно запустить проект медийный про войну, когда у меня есть мой Инстаграм про войну, в котором работают люди и делают материалы про войну. И это надо как-то объединять, иначе никак не складывалось.
1: Некоторый конфликт интересов получается, да.
4: Поэтому социальные сети пришлось отдать, да.
1: Когда вы все это запустили, тут, наверное, может быть, это кросс-вопрос и к Ане тоже. Почему, Аня, ты тогда не хотела рассказывать о том, что ты работаешь в службе поддержки, и как на этот проект реагировали прежде всего украинцы, ну и, может быть, какие-то другие люди из наших, так сказать, соседних друг с другом стран?
3: Я до этого не работала с Ильей, Сашей, Вованом и другими ребятами из команды, которых я до сих пор не могу назвать. Поэтому я не очень понимала, что получится. То есть было сложно очень под это дело все закоммититься, потому что а вдруг мы бы не сработались, а вдруг мы бы не сошлись по каким-то ключевым ценностям, а вдруг мы бы не сошлись по формулировкам, понимаешь? То есть это было типа просто тупо довольно страшно ставить под это свое имя. И ну как бы тогда был какой-то мега острый момент в смысле того, чтобы там типа россияне работают с украинцами. Мне кажется, что сейчас, типа, ну это подспало, что ли, вот эта волна. Вот, все как-то немножко... Ну, хотя, может быть, это моя какая-то гипотеза. А почему под занавес службы поддержки для меня стало там совершенно легко говорить о том, что я там работала? Потому что, с моей точки зрения, в службе поддержки не вышло ничего, чтобы работало во вред Украине. И там не было, мне кажется, ни одной какой-то некорректной, неправильной формулировки с моей точки зрения. В этой точке мне абсолютно не стыдно. То есть я хочу говорить о том, что это проект, которым я занималась 2 года, и я им горжусь. Я думаю, что нужно было, конечно, еще где-то в середине, может быть, год назад уже нужно было это делать, но мне было страшно.
1: Угу. Илюха, ты когда вот ты ездил на какие-то, не знаю, встречи с какими-то уважаемыми людьми, которые там давали тебе гранты, финансирование, не знаю, что, вели какие-то переговоры про совместные проекты, как люди реагировали на русско-украинский проект?
4: Да не отлично реагировали.
3: Я ездила один раз с Ильей.
4: Да. Кто-то не реагировал никак, кто-то реагировал хорошо. Как еще?
1: Почему я спрашиваю? Вот мы, например, у нас с нашим общим другом Сашей Поливановым и Саней Филимоновой есть такой чат, он называется «Oslo Situation».
4: Да.
1: Это, значит, чат, посвященный тому, как мы ездили на конференцию в Осло. Мы с Аней ездили как бы от лица Ковача.
4: Ситуэйшн заключался, кажется, проблема была не в донорах, короче говоря.
1: Ситуэйшн заключался в том, что мы вместе оказались в Осло, но Саша там представлял службу поддержки, а Аня там представляла Ковача вместе со мной, поскольку она тогда не палилась, что она работает в службе поддержки. Но я почему про это говорю, что мы когда на этой конференции выступали, а это была конференция, посвященная как раз русско-украинским проектам, ну как точнее проектам, в которых работают и россияне, и украинцы. Например, русская служба BBC, где подкаст ведут одновременно и гражданин России, и гражданин Украины. Подкаст Ковачай, служба поддержки и так далее. Ну, служба поддержки просто позиционировалась как место, где точно работают украинцы, просто мы не говорим кто. И реакция, конечно, публики, которая собралась, приехала на эту конференцию, в частности, конечно, прежде всего людей из Украины, была очень такая микст. То есть мы выдерживали довольно такие неприятненькие вопросы, такие с подъебом, как бы, да. Типа, а вот, ну, все время с таким немножко с... Что объяснимо довольно, потому что понятно, что люди, как бы, у людей боль, накопившаяся от вот этих событий ужасных, происходящих в Украине каждый день. Но, тем не менее, было понятно, что открыто запускать такой сплит-проект российско-украинский довольно сложно. Ну, на самом деле. И на Ковача же тоже люди по-разному реагировали. Некоторые спикеры из Украины отказывались приходить, например.
4: Дело в том, что ты просто спросил специально про доноров. Мир доноров устроен таким образом, что эти потоки как раз разведены. Да? Если ты общаешься с донорами, все люди, которые встречаются, они общаются в рамках всяких направлений поддержки российского гражданского общества. Это не соприкасается с программами украинскими, что для нас на самом деле было скорее проблемой, чем плюсом, да, потому что, ну, так бы мы поговорили, а тут у нас получалось, что мы вроде как и российский проект, но про Украину. А про Украину, но русня. Да, и то есть мы как бы немножечко между всем оказывались. И для проекта, где работает много людей, это было проблемой. Но в остальном эти как бы соприкосновения случались в какие-то немножко другие моменты, когда, не знаю, мы думали много раз, например, собрать себе борд, да, совет директоров на случай, если в медиа надо, так и в медиа свойственная ситуация, когда внутри возникают какие-то проблемы, и они не могут разрешить их внутри, и для этого нужен борд.
1: Вот это да. Никогда не сталкивался с такими ситуациями, вообще никогда. Такого не было.
4: Ну, бывает такое, знаешь, случается. Особенно такое обычно случается осенью в Риге.
1: Да-да-да. Ну, я слышал, ну, только от друзей слышал, вообще сам никогда такого не видел вблизи. Ну.
3: Я рада, ребята, что мы пришли к этому.
4: Не, а я про другую ситуацию совершенно говорю, если что. Я, что ты думаешь? Я абсолютно не верю. Когда дождь идет, знаете, вот этот...
1: Снегодождь в Риге такой, да, такой знаменитый.
4: Короче, мы хотели делать борт, и дальше начинаешь общаться с людьми. С россиянами общаешься, все, дорогу, да, общаешься с украинцами. И ты все время получаешь ответ. Типа, ребят, вы делаете классную штуку, все следим, все здорово. Если что, какую-нибудь помощь нужна будет всегда, но только не публично. Угу. Начинаешь... Вот делаем мы, не знаю, благотворительность, делаем мы... начинаем общаться с благотворительными организациями в Украине, ну, такое тоже... Сейчас легче стало, но такое тоже часто бывало. То есть, как бы вот эта непубличность, она нас все время сопровождала, но я не могу сказать, ну, вот, в принципе, на самом деле, случаев, когда мы попадали в конфликтные ситуации, было настолько мало. Ну, Аня виднее, Аня больше следит за тем, что происходит в украинском, там, Фейсбуке и Твиттере. Ну, в принципе, по Твиттеру судить я не стал бы. В принципе, мне кажется, мы никогда не были предметом каких-то серьезных конфликтов.
3: Это правда.
4: Меня эта анонимность, конечно, страшно бесила, потому что я вообще не люблю секретов и люблю, когда про все можно рассказывать, а тут у нас половина команды российская анонимна, потому что, чтобы от российского государства не пролетело, а украинская команда анонимна, чтобы от украинского общества не пролетело. Я сейчас совершенно без осуждения кого-то говорю, я совершенно не про то, чтобы судить, просто действительно была такая ситуация, когда все по разным причинам скрывают, ну, не все, почти все скрывают, кто они такие. Что иногда приводило, конечно, к нелепым ситуациям, когда, например, Аня Филимонова делает... Мы попросили Аню Филимонову провести экскурсию по Одессе, и Аня Филимонова ходит по Одессе как приглашенный автор.
1: Ну, как ведущая подкаст Ковача, я только приветствую такой...
4: Да, я понимаю. Ну, в общем, короче говоря, бывали странные ситуации, но внутри это было исключительно удовольствие, и на самом деле, особенно вот эти 2 года, когда мир оказался не тем, чем казался, хотя можно было и так заподозрить. Как бы мы оказались в новом мире, и вот это общение, ну, я за себя буду говорить, общение с людьми, которые живут в Украине, выросли в Украине, сейчас находятся в Украине, и ты получаешь информацию про то, что происходит, и объяснение того, что происходит, не из новостей, которые не очень объясняют, да, а от людей, которые тебе рассказывают, как все устроено, Это ужасно интересно. Потому что каждый раз, когда мы что-нибудь придумывали в начале, какой-нибудь большой проект, и ты придумывали, кажется, все так хорошо придумали, все так здорово, и так все правильно. Потом у тебя задавать вопросы, и выясняется, что ты все вот предположения, как ты думал, как надо там не стараться, выстраивать рассказ, что происходит, как люди думают, где тут больные точки. Все на самом деле понимал неправильно. Поэтому завели в Slack канал «Контекст», где обсуждали разные. Когда ты хочешь что-то сделать, и спрашиваешь, а вот как будет воспринято, если сделаете вот так? Угу. На основе этого можно издать небольшой карманный справочник.
1: Это наша любимая рубрика. Какие заблуждения существуют у россиян относительно Украины и наоборот?
4: Надо сказать, что обратную сторону заблуждений не меньше.
1: Ну да, да-да-да.
3: Я недавно видела, короче, кажется, Сергей Жадан запостил скриншот приглашения себя на какой-то, наверное, на какой-то российский YouTube. Может быть, на живой гвоздь.
4: Так.
3: Приглашение было такое, там, типа, здравствуйте, там, Сергей, ла-ла-ла, значит, ждем вас в эфире в 15:00 по МСК.
4: Ой-ой-ой.
3: И вот, ну, как бы, вот в службе поддержки такого не было. Сразу хочу сказать.
4: Ну, тут как бы, тут можно было бы догадаться, да, но, в принципе, действительно, вот эти красные флажки, они вылезают совершенно в каких-то местах, где ты даже не можешь себе предположить.
1: Да, ну, у нас это в целом, конечно, мы вот тоже как-то, ну, вроде мы с Аней как-то в этом смысле как-то научились подстраиваться под эти всякие обстоятельства и друг друга, и часовые пояса, хотя это, конечно, иногда взрывает мне тоже голову. И формулировки тоже, конечно, тоже научились подбирать. Ну, а скажи, хорошо, значит, попробуй зайти на опасную территорию, так сказать.
4: А так-то было все безопасно. Ну, давай.
1: Ну, нет, у нас сегодня, конечно, вообще такой замечательный выпуск для тех, кому вообще интересны судьбы российских медиа в изгнании, там, всякой независимой журналистики.
4: Сейчас мы потеряли последних слушателей. А так вот о чем этот подкаст. Все, до свидания.
1: Я хотел бы передать отдельный привет нашему постоянному слушателю Михаилу в Кузьминке. Короче...
4: О, Господи, Михаил нас слушает?
1: Ну, конечно. Я люблю нашего слушателя Михаила все равно, несмотря ни на что. Несмотря на конструктивную критику с его стороны. Короче, я к чему все это вел? Для меня со стороны служба поддержки выглядела как довольно такой респектабельный, успешный проект, у которого все классно. У них классный Инстаграм, я много раз репостил сторис, рилсы и так далее. Прикольный вроде телеграм-канал, какие-то карточки, какие-то пояснения, какие-то штуки, прикольный ТикТок и всякое такое. И вдруг оказывается, что у вас заканчиваются деньги сначала. Ну, были такие посты, да, по поводу того, что мы не знаем, сможем ли мы работать дальше или нет. И потом служба поддержки закрывается. Самый грустный момент.
4: Ну, там год прошел между двумя этими постами, ну да.
1: Как все к этому пришло и почему?
4: Объясняю. Значит, ответ номер один заключается в том, что изначально вообще идея была строить большое. Да, когда ты делаешь проект, который должен быть там диспетчерской для всех волонтерских проектов в нескольких странах, это большой проект. Когда ты хочешь, чтобы люди узнавали об этой диспетчерской через медиа, ты строишь большое медиа. Это была идея. Дальше случилось две вещи, которые я считаю, собственно, своими непосредственными ошибками. Вещь первая была то, что... То есть это была такая очень рискованная ставка, в том смысле, что придумался большой проект в марте 22-го года. Да, ну то есть, с одной стороны, респект, это я сам себе говорю, за придумывание в марте, значит, 22-го большого проекта. С другой стороны, ну, конечно, в принципе, риск немножечко неоправданный, в том смысле, что... Ну вообще, ну в смысле, проект в том виде, в котором он был изначально задуман, не потребовался, да, то есть Инстаграм же был переходной некоторой платформой. Идея была, что мы сделаем собственную медийную платформу, там будет приложение, это будет сервисно-медийное приложение, в котором всем этим люди будут пользоваться. О чудо, через год выяснилось, что люди не будут скачивать приложение, которое специально про войну, потому что ну, мазохистов не очень много. Ни в коем случае не хочу обидеть всех тех тысяч людей, которые скачали это приложение.
1: Например, меня.
4: Да, я тебя люблю, да. Вот, но просто это как бы очень специальное как бы потребление, да. Сложно представить много людей, которые будут каждый день открывать приложение, чтобы узнать, чтобы как бы жить в мире войны, да. И таких людей становится все меньше, меньше, меньше. А сделать такое дорого.
1: Ну, приложение «Медузы» же кто-то скачивает при этом.
4: Да, ну, приложение «Медузы», оно не про... Если приложение «Медузы» будет про войну в Украине, это одно. Приложение «Медузы» — это главный способ узнавать независимые новости, что происходит. И ты его открываешь, чтобы узнать вообще, что происходит. Вот. Не говоря о том, что, как бы, конечно же, сейчас я уверен, что люди медленно отписываются.
1: Ну, я, кстати, не открываю. Я читаю в Телеграме новости.
4: Ну, хорошо, в Телеграме. У нас, наверное, неспроста все время были проблемы в Телеграме у служб поддержки. Короче, проект был придуман в таком виде, в котором он оказался не нужен. Это первая вещь. Вторая вещь, которая является непосредственно тоже моей ошибкой, что мы изначально собирали деньги частные и собрали их довольно много. Мы собирали деньги у доноров. И мы собирали эти деньги под этот большой проект. Если большой проект, у тебя большие бюджеты. Но собирать надо под большое, а тратить надо под маленькое, скажем так. Да? То есть мы слишком быстро стали реально большими по расходам, не став большими по аудитории. У этого были как бы разные объяснения. Они в данном случае совершенно не важны. Важно то, что как бы был очень большой замах, который не оправдался. Когда он не оправдался, можно было как бы дернуться пораньше, но поскольку, не знаю, я весь был полуши занят приложением, то есть как бы одна ошибка наложилась на другую ошибку. И мы как бы пришли к этому, к этой ситуации, и год из нее пытались выкарабкаться. Было это супер болезненно, потому что мы все время увольняли людей. Ну, так просто сложно жить. Ну и вообще как бы год был непростой для всех, да, то есть не то, чтобы вокруг происходило что-то, из чего можно было сделать какое-то большое издание, да. Война стала мрачной и бесперспективной, люди от этого чудовищно устали, а у нас проект, который посвящен только этой войне, больше ничему.
1: Ну еще, видимо, как раз вот то, что ты говоришь, что люди чудовищно устали, это же, ну, не только, даже по медиа можно заметить, да, что там у независимых медиа довольно сложная сейчас ситуация, потому что, опять же, да, стало, конечно, сложнее там получать финансирование под какие-то проекты и так далее, но и просто по частным каким-то волонтерским инициативам, потому что все мои друзья из разных там волонтерских организаций говорят, что, конечно, и у людей деньги начинают заканчиваться на самом деле, и эмоции немножко как бы притупляются, да, или что-то такое, но ты привыкаешь к какому-то состоянию какого-то постоянного пиздеца. Ну, если в первые там месяцы войны, да, все всегда много давали денег на разные инициативы благотворительный, то сейчас это как бы уже типа, ну, у людей больше такая эмоция, что, ну, окей, я уже так много надавал на всякую благотворительность, мне теперь нужно еще себе купить еды, короче, и понять там, что, как мои дети будут жить в ближайшие несколько лет. Наверное, тоже с этим это как-то одно с другим завязано.
4: Давай уж тут добавлю несколько вещей. Во-первых, правда, я уверен, что если бы некоторое количество моих, как бы, фундаментальных ошибок, именно фундаментальных, то, с одной стороны, СП бы сейчас жило, и оно бы не закрылось, и жило бы гораздо более стабильно. С другой стороны, жило бы либо СП радостно, ну, радостно не в смысле, чтобы мы радовались новостям, а в смысле, чтобы это была какая-то жизнь с развитием. Я уверен, что все равно нет, да, потому что то, что ты сказал, да, очень, очень сложно сейчас. Вопрос денег важный, но он во многом второстепенный, да. Почему мало денег? Потому что, то, что люди пошли дальше. Люди в мире, в принципе, пошли дальше, жизнь продолжается. То, что лучше не стало в Украине и в России, а стало гораздо хуже, жизнь все равно пошла вперед. Заинтересовать людей этим очень сложно, которых не бомбят. Ну и все, фокус внимания переместился. Это как бы одна вещь. Другая вещь заключается в том, что вообще-то, ну, мы в некотором роде закрылись, но не закрылись, потому что еще одна штука, которую мы запустили, собственно, в прошлом году, примерно тогда же, когда мы поняли, что у нас нет денег на то, что мы придумали изначально, да, потому что мы на самом деле много менялись, мы начали собирать деньги в Украину. В прошлом году мы так собрали, ну там в основном мы собрали, когда было затопление Каховской ГЭС, 250 тысяч евро, и суммарно по году 300 тысяч евро. А в этом году мы запустили «Давайте» проект вместе с «Дождем» и «Медузой» и собираем деньги в Украину. И уже собрали 200 тысяч, а к концу года за 500 000 выйдем. Ну, так точно, скорее всего, хорошо выйдем за 500 000. И эта штука продолжает существовать и будет существовать. В этом смысле, как бы, деньги собираются, отправляются, и слава богу. И последняя, третья вещь, которую я хотел сказать, что вначале был шок. Я, опять же, буду говорить за себя. Я был в полном шоке. Мир просто перевернулся. Оказалось не тем, чем кажется. И как-то каждую неделю открывались какие-то новые бездны. Сначала ты думаешь, что как бы за 3 дня до вторжения думаешь, что типа, ну, конечно, не будет никакого вторжения, что за безумие. Потом оказывается, что можно бомбить города, потом оказывается, что возможно расстреливать мирных жителей, потом оказывается, что возможно Буча. И вот каждую неделю приносит тебе какую-то новую вещь, которую ты раньше думал, что просто невозможно. Угу. Этот мир постепенно как бы мы описывали. Сначала в моем инстаграме, потом в инстаграме службы поддержки. Это вызывало у людей... То есть, как бы, вообще-то, я очень помню свое изначальное мысль, в смысле, буду описывать все как есть, вообще не прикрывая ничего, да. Страшные фотографии будут страшные фотографии, жуткие свидетельства будут жуткие свидетельства. Здесь будет просто полная жесть. Потому что вот такой вот мир, в котором мы оказались.
3: Я думаю, что у службы поддержки у нее вначале просто была вот очень понятная функция, там, условно, знаешь, когда напишут в интернете какой-то виральный пост и говорят «распространите». Угу. Да, и вот и там была вот эта функция, вот происходит ад, распространите. И первый год я очень хорошо помню, как мы вообще, мы жили как бы на этом вайбе, как редакция. Мы это супер быстро умели отрабатывать, мы супер быстро искали фотографии, искали этих героев. Во второй год мы вошли, в общем, как бы на том же вайбе, что вот как бы нужно делать это же. И вдруг оказалось, что люди больше не хотят это распространять. Более того, я не хочу винить сейчас людей, потому что, конечно, нам нужно было в этот момент остановиться и подумать, что мы сейчас можем, как мы можем себя перепридумать так, чтобы все равно продолжать распространять правду о войне. И мы этого тоже не сделали. Я думаю, что это какая-то определенная редакционная ошибка в этом смысле тоже была, что мы не освоили какие-то новые форматы. Но в целом люди стали меньше репостить войну. И я вот просто с ужасом скажу, что вот недавно был Харьков, да, на днях, разбомбили эпицентр. Я уже мало вижу у себя в украинской ленте этого. Понимаешь? Угу. Не то, что в какой-то другой.
4: Случилась страшная вещь. Это называется нормализация, на самом деле случилось принятие.
3: Да.
4: То есть вот это теперь мир, в котором мы живем. Функция распространите, специальная функция распространите, в таком виде не нужна. Это не только распространите, то есть это посмотрите, это возможно. Мы все знаем, что это возможно. Мы знаем, что возможно хуже, чем то, что происходит сейчас в Харькове. Да? В Харькове происходит ужас. В списке ужасов, которые мы видели последние 2 года, это занимает 47-е место, условно. Да? Ну, понимаете, условно цифра. Потому что мы видели такое, и мы знаем, что наши соотечественники способны на такое, что как бы это не меняет картину мира. И ты не можешь, ну то есть, и ты можешь это делать, и это важная работа, но уровень ее важности, всеюминутной, да, важности, сегодняшней важности, уже совершенно не такой. И к этому надо было как-то адаптироваться. Не знаю как, на самом деле, за несколько, наверное, за месяц до того, как мы поняли, что мы закрываемся, начали говорить о том, как нам к этому адаптироваться.
3: Очень поздно.
4: Наверное, надо было говорить год назад про это. Да. Понимаешь, если ты, не знаю, если ты какое-нибудь издание, которое пишет в том числе про Украину, ну, ты как бы у тебя как бы стала слабее там повестка по Украине. Ну, стала слабее повестка по Украине. Ну, потом как-то что-то переделать. А у нас только это.
3: Ну, ты делаешь как медуза. Посмотрите на пса, который посидел за неделю.
4: Если ты будешь хуже описывать Украину, это плохо, но ты как-нибудь справишься. В нашем случае, если ты перестаешь попадать в то, что происходит у людей в головах, то это смерть, потому что мы пишем только про это. Проблема еще заключается в том, что, ну, как бы то, что мы делаем, дешево сделать сложно. Это можно было дешево сделать в начале, когда все работают на энтузиазме, все волонтеры, да, и тебе еще истории искать не нужно, да. Тебе просто истории из Мариуполя в начале апреля, это уже пиздец, все, разрыв всего. А сейчас, как бы для того, чтобы рассказывать эти истории, и они продолжали быть интересными, нужно как бы копать и копать, и копать, и копать, и копать. То, что это уже было, и это уже было, и это уже было, и это уже было.
1: Ну и плюс же еще, мне кажется, добавляет как бы кто не то, что... Ну, как будто немножко такое, да, особенно прошлой осенью, наверное, появилось такое ощущение, что вообще как будто везде пиздец.
4: Ой, прошлой осенью ты имеешь в виду Израиль?
1: Я имею в виду 7 октября и плюс еще войну в Карабахе, которая у меня была тоже рядом с, ну, как бы недалеко от Тбилиси, где я живу. И чем дальше, видимо, это тоже как бы, да, это тоже, наверное, человеческая психика уже перестает, господи, это все нормально усваивать и рефлексировать, потому что, ну, невозможно столько как бы в себя всего переварить в себе вот этого как бы кошмара, собственно говоря. И непонятно, как на это действительно реагировать и что уже репостить, потому что я уже не говорю о том, что, ну, кстати, что я очень ценю в Илюхе, что он немедленно довольно дерзко запустил канал с про как раз всякие научные осмысления израильско-палестинской войны или палестинско-израильской. И при этом, естественно, тут же словил тоже опять кучу хейта, как и за свою...
4: Гораздо больше.
1: Да, как и за свою колонку про то, что мы провалились как нация. Короче, да, мне кажется, тут как-то все одновременно наслоилось, конечно.
4: Да, я провалился как 2 нации.
1: Да, но это как, да, шутка про то, что люди с двумя самыми ненавидимыми...
4: 2 по цене 1.
1: Да, господи, 2 нации по цене 1. Да, шутка для ценителей подкастинга. Я вот что хотел спросить, на самом деле, ну, такое, не знаю, я не знаю, сможешь ли ты как бы нормально, как бы вообще, насколько тебе легко будет, и, наверное, не очень легко отвечать на такой вопрос, но вот произошли реально супер пиздецовые вещи за последнее время. Реально случилось 7 октября, ужасная совершенно война в Израиле, которая продолжается и в Палестине, и продолжается сейчас, с совершенно жуткими последствиями, значит, убили Алексея Навального, с которым ты, как ты рассказывал нам, на самом деле, в спецвыпуске про это, общался, переписывался, и всякое такое. И тут еще, значит, закрывается твой проект, который тебе, по сути, давал, ну, такую немножко силу к, там, не знаю, сопротивлению всему этому пиздецу и так далее. И, ну, я не знаю, как даже правильно это сформулировать вопрос. Какие творческие планы, так сказать?
4: Просто так и задать вопрос. Слушай, я в это воскресенье осознал для себя совершенно потрясающую вещь, и мне стало гораздо легче. Было это позавчера, мы записываемся во вторник. Что некоторое время я могу просто ничего не делать. Не в смысле, как бы вообще ничего не делать. Здесь что делать, у нас еще есть планы по службе поддержки, они описаны в посте. Но в принципе, некоторое время можно просто подумать. пожить жизнью. И мне очень понравилась эта мысль, ты знаешь, что не надо истерически думать, чем же заниматься. Потому что, если честно, я понятия не имею.
3: Блин, мне кажется, я сейчас второй раз расскажу этот пример про Ай Вейвея. Я прочитала в прошлом году его биографию, и меня поразил один эпизод, что он там в 80-м году просто, короче, уехал в Нью-Йорк из Китая, жил там 10 лет, и 10 лет ничего не делал. И я просто, и у меня, я такая, что? Так можно просто 10 лет ничего не делать? И он еще тогда не был художником. Он просто сидел где-то на какой-то улице Нью-Йоркской и зарисовывал людей. То есть продавал, типа, шаржи. Зарабатывал какие-то там 3 копейки и просто тусовался по барам, общался с художниками, писателями и так далее. И делал так 10 лет. Я считаю, что это просто восхитительно.
4: Ну, теперь он может продать все эти шаржи.
3: Да.
4: И эти 10 лет пересчитать финансово, да. Я хочу сказать, что эту мысль меня, знаешь, что облегчает? То, что я обладаю некоторой довольно нехеровой привилегией, что я могу себе позволить довольно долго не работать финансово. И поэтому сейчас этот переход в голове мне дается даже легко, в частности, потому что и до этого я мог себе это позволить. Но дело в том, что довольно долго я в службе поддержки не приносила мне денег, а наоборот отнимала их. Но при этом я очень много работал. Как бы ситуация такая, что я могу меньше работать и меньше терять.
1: Как у Ильи Красильчика образовалась эта финансовая, так сказать, подушка, вы можете узнать, послушав все выпуски подкаста «Два по цене одного». Деньги пришли.
4: Деньги пришли, да. Их около 200. Удачной жизни вам.
1: Да, приятного прослушивания.
3: Хватит на 10 лет в Нью-Йорке.
1: Вообще позиция хорошая, конечно, даже я бы сказать, признаюсь, немного захотелось, но с другой стороны, как будто, не знаю, я вот пока что-то даже не могу как-то расслабиться на тему того, что нужно, типа, просто сидеть и ничего не делать. Вот, Аня, на самом деле, прикольно, да, что получается наш этот с тобой скромный и вообще хрупкий подкастик, короче, который запускался вообще в начале войны, он не только просуществовал вот тут, так сказать, больше 2 лет, а еще и пережил некоторые медиапроекты, запущенные, например, Ильей Красильщиком.
3: Блин, хотелось бы пережить Путина, ребят, как можно скорее.
4: Да.
1: Хотелось бы, конечно, Путина пережить, это правда.
4: Ничего не делать, это в любом случае не получится в ближайшее время. Во-первых, есть дела по службе поддержки. Мы будем долго закрываться. Я считаю, супер важно. Вот мы говорили про то, как мы рассказывали, что происходит в Украине. У нас есть 350 свидетельств из Украины. И все эти свидетельства... Ну, там, знаешь, бывает проект, который говорит, мы публикуем монологи людей. И у тебя есть, не знаю, 50 монологов из одного города. Просто монологи. У нас 350 не просто отобранных, да, это 350 историй, из которых, я думаю, там 250 минимум, довольно феноменальные истории. Может, больше. Это штуки, которые очень важны не только сейчас, но нужно важны будут потом. Причем важны они будут потом не только как монологи, опубликованные в службе поддержки, но и как сами свидетельства. А это совсем другое. Да? Одно дело — это карточки в службе поддержки, где опубликован набор цитат из человека, и совершенно другое — это там полуторачасовой разговор с ним, на основе которого сделаны эти карточки. Угу. Это гораздо больше информации. И все эти записи есть, все записи сохранены, и все эти записи нужно будет еще переработать. Это огромная работа, которая будет происходить.
1: Вы же можете их передать условному мемориалу или там центру громадянских свобод.
4: Просто передать, и все равно типа, кто-то должен заниматься, понимаешь?
1: Угу.
4: Причем бывает разное. Мы можем просто передать для фиксации преступлений, да? Это один способ. Есть другой способ. Это когда ты просто в архив это закидываешь, и там это лежит, а потом этим будет кто-то разбираться. Но, во-первых, нам нужно все эти истории еще раз смотреть, потому что там есть вещи, которые сказаны не под запись. Их надо удалять оттуда. Это все тоже большая работа.
1: Угу.
4: А главное, что нам хочется, чтобы этим пользоваться можно было, понимаешь?
1: Ну, то есть это некий архив вы хотите сделать, или что? Какой план?
4: Ну, это некоторый, только открытый. Да, Аня, кстати, думала, что он закрытый. Открытый архив, да. Это все должно быть доступно людям. Это во-первых. Во-вторых, мы собираем деньги в Украину. 50 тысяч евро в месяц мы собираем. Как бы это работа, которая будет происходить дальше. Мое участие там как бы очень много не нужно.
1: Как говорил Олег Тиньков, ну это ж круто. Не, ну в смысле, что это как бы это не выглядит как поражение некоторое. В смысле, это вы не провалились как нация или две. Или...
3: Это и не поражение, Леш. Это просто, ну, типа.
4: Да, не, вообще молодцы.
3: Мы прожили какую-то жизнь, мы были нужны в какой-то момент. Нужно закрываться тогда, когда нужно закрываться. Господи, говорю, как Виталий Кличко в этом подкасте. Надеюсь, из меня тоже сделают цитаты.
4: Хорошо. Значит, у нас было 3 части. Первая часть — это линия, это чаты помощи. Они существуют, называется первая линия. У нас было медиа ежедневное. Оно больше не существует как ежедневное медиа. Мы еще в течение лета повыкладываем некоторое количество материалов. разных местах, но ежедневно оно не будет. Тем не менее, оно проделало двухлетнюю работу, которая должна превратиться в этот открытый архив. И у нас есть сборы денег в Украину, которые как были, так и будут происходить. Поэтому, в общем, в принципе, там много чего еще будет жить, и этим надо будет заниматься. А в остальном, блин, у меня есть трое детей, которые живут в другой стране. Родители, жена, кошка и куча всего. И вообще-то все это очень мне важно и ценно. Я хочу...
1: пожить.
4: В принципе, пожить, да. Нормально.
1: Дайте пожить. Понимаю эту эмоцию.
4: А то что-то делаешь, тебя еще все хуесосят, но ладно, здорово. И можно попередохнуть.
1: Вот действительно формулировка, с которой надо было сразу представлять Илью Красильщика как гостя нашего подкаста. Просто самый ненавидимый человек в российском интернете. Причем самый незаслуженно ненавидимый, честно говоря, потому что, мне кажется, люди каких-то воображаемых Красильщиков они хейтят, но тем не менее. Ну так смотри, ты знаешь, что вообще Ковачай слушают довольно влиятельные люди, серьезные, авторитетные.
3: Да? Прости, да?
4: Как кто?
1: Ты же знаешь, у нас там среди патронов, там, так сказать, Нобелевский лауреат есть и всякое такое.
3: А, ну это только Саша и все.
1: Ну мало ли, мы никогда, you never know, как бы, там же никто же не подписывается.
4: Но звучит хорошо, так.
1: Представь себе такую ситуацию, да, что какой-то очень уважаемый человек послушал сегодняшний эпизод, понял, что, блин, ребята же хорошую штуку делают. И вот он находит контакт Ильи Красильщика в Телеграме и пишет ему: «Илья, хочу дать вам денег, может быть, все-таки продолжим, значит, службу поддержки». Ты как среагируешь на это?
4: Я это, конечно же, обязательно обсужу, но, как мы тут с Аней сказали, надо понять, что такое продолжить службу поддержки. Да, потому что просто делать то же самое, что мы делали...
3: Не вариант.
4: Мне, честно говоря, самому не хочется. Еще раз, месяц назад я начал бегать и кричать: «Ребята, надо делать что-то другое! Так больше не работает!»
3: Ну, ладно, у нас там было некоторое количество печей, что делать. Наставим.
4: У нас было много идей, да, как это переделать. Это правда. Идеи есть.
1: Ну, то есть, в принципе, ты не исключаешь возрождение, так сказать, из пепла. Як Феникс.
4: Как бы есть уже сейчас некоторые проблемы, что оно в каком-то виде и так продолжает существовать. То есть у нас сейчас, например, была такая проблема. Мы должны продолжить делать некоторые вещи, хотя денег нету, но все равно это как бы мы договорились, что мы доделаем кое-что. Но мы держимся, как всегда, да. И мы на прошлой неделе объявили, что мы закрываемся, и у нас продолжаются какие-то встречи. И что-то я в конце недели еще поговорил с людьми, написал: «Ребят, давайте сделаем какую-нибудь паузу, потому что мы как бы закрыли проект, но ничего не изменилось. Давайте мы недельку сейчас подождем, и потом соберемся и обсудим, как мы делаем это дальше». Потому что это просто психологическое издевательство.
3: Да, мне кажется, что у нас еще есть, конкретно в нашей редакции есть еще такая особенность, что из-за того, что мы российско-украинская редакция, и мы как бы люди, которые нашли друг друга внутри как бы полнейшего мрака и ада, и два года делали какую-то работу, которую считали просто супер важной в данный момент, и мы себя видели точно на стороне добра и все такое. И мне кажется, что у нас какие-то настолько близкие отношения внутри коллектива, что лично для меня просто катастрофой стало ощущение там не того, что я, не знаю, у меня нет работы или там нет зарплаты или еще чего-то, да, а того, что я, возможно, как бы семью свою не увижу. Вот это была реальная жесть. Вот. Поэтому про то, что говорит сейчас Илья, это в основном еще про то, чтобы сепарироваться немножко друг от друга, отделиться вообще, разлепиться хотя бы на неделю, потому что для нас это правда очень сложно, потому что мы, ну, как бы действительно нашли друг друга в этом всем аду.
4: Хочется делать что-то вместе, но хочется, если делать, то что-то новое, в каком-то другом виде. То, что было, закончилось. Все, оно закончилось. Продолжать то же, что было, мы не будем.
1: Хорошо. Ты можешь, кстати, инвестировать в Ковачай. Есть такой вариант. Есть такой проект.
4: В смысле, ты имеешь в виду, что если я хочу продолжить тратить деньги, не зарабатывая?
1: Ну, как бы тут, Илюх, тут есть два варианта. Ты можешь купить футбольную команду себе какую-нибудь, или можешь, например, инвестировать в Ковачай. Ну, я так просто, ну, так накинул просто на... Ну, честно, на подумать.
4: А могу съездить в отпуск?
1: Варик. Ну, эгоистично, конечно, да.
4: Я, кстати, планирую. Ты знаешь, есть такое правило. Когда ты ничего не делаешь и тихо сидишь, и работаешь, например, в компании Яндекс, и не уходишь оттуда. Если ты просто тихо-тихо сидишь, то у тебя нет никаких проблем.
1: Ну, это правда. Никто тебя не будет хейтить, действительно.
4: Ты можешь жить где хочешь, делать что хочешь, зарабатывать деньги. Но если ты начинаешь что-то делать, ты начинаешь переживать, у тебя начинает ехать кукуха, ты начинаешь много говорить, тебя начинают дико хейтить. Это гораздо сложнее. Отпуск топ. Я собираюсь поехать в Соединенные Штаты Америки.
1: Понятно. Отчитаться перед западными заказчиками, значит, нужно за, так сказать...
4: Кстати, их нам сильно не хватало. Если бы нам их хватало, может быть, мы жили дальше. Именно вот тех заокеанских не хватало очень.
1: Вот заокеанских партнеров, понятно, кукловодов.
4: Заокеанские вообще ничего не дали почти, сволочи.
1: На самом деле, друзья, я хочу сказать, что вы очень смелые и крутые люди. И каждый по-своему, потому что, вот как, Илюх, ты правильно сказал, ты действительно мог бы спокойно сейчас открывать Яндекс.Лавку в Белграде или в Кусвилл, и я думаю, что заработал бы много денег, а при этом вместо этого зачем-то лезешь в какие-то опасные авантюры, получаешь опять свой ушат говна от, значит, неравнодушных читателей разных соцсетей, и тем не менее все равно продолжаешь делать какие-то, ну, важные штуки, как мы, в общем, сейчас поняли из всего этого нашего разговора, что, в общем, уж точно совершенно не зря была запущена служба поддержки и продолжает приносить разные важные вещи, начиная от денежных и заканчивая от вот этого семейного, не знаю, какого-то родственного единения людей из разных государств, которые сейчас находятся еще и в состоянии войны. Вот. Ну, а Анька, конечно, тоже крутая, потому что не побоялась в это все вписаться, несмотря на весь возможный хейт со стороны, ну, в общем.
4: Да. Я хочу сказать, что, Ань, я тебе договорил лично, но я хочу что-то сказать публично, потому что теперь это можно, что вот эта работа совместная наша, возможно, была самым важным в эти два года, потому что это то, что было очень нужно. Мы в декабре прошлого года виделись командой в Берлине, и нас долго мучили один человек, тренер, и заставляю ответить на вопрос, зачем мы все это делаем. В чем наш вижен? И в чем наш мишен? И после многих часов мучения мы наконец-то смогли сформулировать. Как бы всегда был один человек, который был не согласен.
3: Можем его назвать.
4: Ну, этого человека просто звали Владимир. Всегда был один Владимир, который не согласен. И в конце концов мы поняли, что мы... Блин, после появления слова Владимир, все, что я скажу дальше, будет звучать совершенно не так, как я планировал. Что мы это делаем для того, чтобы сохранять связи между друг другом. И нам было очень важны эти связи между гражданами. Страны воюют, а мы не воюем. У нас общие ценности, и мы делаем важное дело. И это было так важно все эти годы. И это действительно очень хочется не потерять.
3: Да, это правда. Я вот просто, ну, без преувеличений хочу сказать, что когда в тот день, когда я узнала, что служба поддержки закрывается, и для меня это просто было 24 февраля 2.0. Реально полностью по моим ощущениям и по уровню стресса. Вот, именно потому что, ну, как бы я как будто бы 24 февраля потеряла много друзей, потому что все уехали. И потом мне удалось их снова найти, новых друзей. Так вышло, что это россияне. Удивительно. Вот. И тут я опять их теряю. И как сказал мой друг Саша, он сказал, смотри, ты два раза страдаешь и два раза из-за русских.
4: Ну, как здорово.
1: Очень мило. Да нет, на самом деле, во-первых, правда смешно. Во-вторых, мне кажется, что тут вы все-таки, как мы можем даже из сегодняшнего разговора понять, друг друга не потеряли. Я надеюсь, что все продолжат друг с другом общаться. И как... Подожди, Ань, как сформулировал наш общий друг? В общем, затусим в Берлине с корешами. Как бы типа того. Я хотел сказать, друзья, спасибо вам большое за этот разговор, довольно непростой. И мне кажется, мы можем его потихоньку совершать, хотя слушатели в интернете любят длинный контент, любят слушать разговоры, полные всяких откровенностей. Мне кажется, сегодня получился...
4: Значит, возьмите склейка слушателей в интернете такое.
1: На скорости 1.5, да.
4: Для тех, кто слушает этот подкаст на скорости 1.5, мы замедляем.

0: было очень интересно.
1: Мы в итоге просто пришли к тому, с чего начинался подкаст Квача, а именно мы возвращаемся к тому, что на самом деле люди с разными паспортами могут общаться, дружить и поддерживать отношения даже во время ужасной войны.
0: И даже на скорости полтора.
2: Что ты сказал, это как Ельцин.
1: Это другая тема отдельная.
0: Это другая тема. Она тоже существует сейчас в повестке, да.
1: Очень мощно существует, да. Это был подкаст «Квачай», друзья.
0: Ну все, пока, предатели.
1: Пока-пока-пока. Это был подкаст «Квачай». Анна Филимонова, Алексей Пиронов, Илья Красильщик.
0: Пока.
1: Почуемся. На самом деле, я хотел все равно сказать, пока Илья Красильщик не стал нашим инвестором, очень нам важно, что вы поддерживаете нас на Патреоне, и все, кто нас поддерживает на Патреоне, попадают в «Квачат» и общаются там с нами в «Квачате» на скорости 1, а также друг с другом. И за это мы очень благодарны нашим патронам, которые, несмотря на наши разные творческие кризисы, продолжают нас поддерживать. Это был подкаст «Квачай», Аня Филимонова.
2: Леша Пономарев.
1: В гостях у нас был великий и ужасный Илья Красильщик. Почуемся.
2: Пока-пока.

0: Радио «Сахаров». Мы говорим о мире, о стране и о нас.
1: Пока мы с вами разговаривали, Роскомнадзор внес 5 книжных сайтов в реестр запрещенной информации. В общем, книжный сайт — это книжные магазины просто онлайн, которые находятся не в России, поэтому имеют возможность счастливо торговать просто книгами, о которых мы говорили здесь, в частности.
2: Всем привет, это «Свободный вечер» на радио «Сахаров» и я, его ведущая Полина Арансон. Как и всегда в этом подкасте, в этом выпуске мы снова будем говорить о свободе. Что такое свобода? Какой свободы мы хотим? И как мы распоряжаемся той свободой, которая у нас уже есть? Сегодня темой нашего разговора будут книги. Книги, которые помогают нам освободиться от каких-то шор, которые помогают нам пересмотреть свои убеждения, идеалы, пересмотреть себя и мир вокруг нас. А в гостях у меня совершенно замечательные люди, мои хорошие друзья и прекрасные профессионалы в области книгоиздательства. Наталья Смирнова, в прошлом соосновательница литературного агентства, а сейчас владелица берлинского русскоязычного книжного магазина «Бабель», и Феликс Сандалов, экс-главный редактор издательства «Индивидуум», и сейчас Феликс стал движущей силой издательского проекта «Straightforward Foundation». Наташа, Феликс, привет.
3: Привет.
1: Привет.
2: Я начну с такого вопроса к вам обоим. Вот с начала войны в российских книжных магазинах на расхват стали расходиться книги антиутопии. Оруэлл, Замятин. И вот как книгоиздатель и как книгопродавец, вы тоже видите сейчас спрос на книги какого-то определенного профиля? Можно ли сказать, что с начала полномасштабной войны, с 24 февраля 2022 года, в книжном бизнесе что-то изменилось?
4: Наверное, я начну, потому что сначала мы издаем, а потом вы продаете. Я думаю, что да, такие тенденции можно подчеркнуть. Например, книжки про концлагеря и опыт нацистской Германии стали просто выходить каждый месяц, и некоторые издательства даже целые серии открыли. Такой, мне кажется, самый толстый намек в текущих обстоятельствах, который только можно сделать. Но я тоже в этом поучаствовал. Вот книга Гарольда Йеннера «Волчье время» про... чуть более оптимистическое, про первое послевоенное десятилетие в Германии с 45 по 55, тоже нами издавалось, в общем, как такой намек на известные обстоятельства. И антиутопии тоже являются способом эзоповым языком сообщить что-то, о чем напрямую нельзя высказываться в условиях, до известной степени военной цензуры. Это все способ выпустить пар издателям, которые... действительно переживают по поводу всего происходящего, но класть голову на плаху пока не хотят.
1: Да, я тоже согласна с Феликсом. Насчет антиутопии я не так уверена, мне кажется, просто их всегда покупали. То есть 1984, я не думаю, что когда-то выходил из чартов. Действительно пользуются большим спросом книги о нацистской Германии и вокруг, то есть Веймарской республике, нацистской Германии, о том, что было потом. Самые разные аспекты — это и дневники, и эссе, и научные исследования. Например, книга, кстати, которая у нас очень хорошо продавалась, книга Эрики Манн, которая в русском переводе называется «Школа варваров. Воспитание при нацистах». Потому что люди действительно пытаются таким образом найти ответы на свои вопросы. А как это было? А как это будет? А что? Какие есть выходы? И как это вообще все? Чем сердце успокоится? Не знаю, насколько это продуктивный метод, но другого у нас пока, наверное, нету.
2: То есть в каком-то смысле начало войны послужил толчком к тому, чтобы издать, продать и прочитать вообще целый пласт литературы, который хорошо было бы прочитать намного раньше.
1: Возможно, да. Но я думаю, что раньше она, безусловно, существовала и до этого, но в таких объемах, как по наименованиям, так и по тиражам, конечно, возродилась сейчас.
2: А что изменилось в русскоязычной литературе? Появились ли какие-то тенденции, которых не было до 2022 года? Может быть, какие-то жанры, какие-то темы, которые действительно вот ощутимо вышли на первый план?
1: Я заметила, что появился, да, целый, даже я бы сказала, пласт именно художественной литературы, которая каким-то образом пытается отрефлексировать эту герметичную такую российскую действительность. Я могу назвать прям даже целых 3 романа, которые очень хорошо продаются. То есть это не просто какие-то там романы, которые никто не заметил, просто вот их издали, и они есть. Это, например, роман Яны Вагнер «Тоннель». Там сюжет строится вокруг того, что возникает пробка в очень длинном тоннеле, и выезды из этих тоннеля закрываются, и люди оказываются внутри. Вот. И все действие романа, собственно, триллера, по сути, происходит внутри. Это роман Алексея Поляринова «Кадавры», который просто очень-очень хорошо и сильно прозвучал, в том числе и в России, и не только, и вообще как бы во всех местах, где на русском читают. Это роман, если коротко, не буду спойлерить, о том, как по всей России появляются статуи мертвых детей, с которыми ничего невозможно сделать. И третий роман, как раз, который стал издательство «Индивидуум», это роман «Табия 32» Алексея Кнакова о том, как всю русскую литературу заменили на шахматы. Вот, и мне кажется, что объединяет все эти три абсолютно разные романы, как друг с другом не связаны, по сути, ни жанром, ни стилем, ничем, это то, что они происходят в некой такой замкнутой действительности, где не называют, как бы черно-бело не называть, да и нет, не говорить, но при этом мы все понимаем, о чем идет речь.
2: Я хочу вернуться к сюжету романа «Табия 32». Немножко все-таки чуть-чуть его проспойлерить, потому что, мне кажется, он имеет прямое отношение к нашему разговору. Феликс, может, ты про него расскажешь, потому что издательство «Индивидуум» его издало.
4: Наш проект. Леша Конаков, замечательный автор из Петербурга, написал уже несколько книг, но до этого в основном было нон-фикшн. Только одна книга рассказов до «Табии» была опубликована. И специалист по разного рода эзотерике, такой альтернативной духовности советского периода, да, там «Поиск НЛО», «Снежный человек», «Вера в исцеляющий огурец». Вот. В общем, вещи, которые люди занимали весьма там, возраст моих родителей. И его явные эстетические преференции тоже лежат в периоде глубокого застоя. И чем меня поразила, собственно, «Табия», когда я ее читал еще не опубликованную, это тем, насколько он хорошо сымитировал язык или воспроизвел язык застойного производственного романа. Там, Анатолий Кузнецов, например, какой-то вспоминается. И только вот единственное, что это не историческая книга, а наоборот, она про будущее, про 1080-е годы, значит, Россия, которая проиграла в неназванной войне и после этого была изолирована от окружающего мира на 100 лет таким карантином, который очень напоминает режим санкционный, только доведенный до ручки совсем, то есть никаких современных технологий. И тоже здесь, мне кажется, намек на язык не случайный, что, по сути, и технологически, и по уровню жизни страна оказывается отброшена вот в такие как брежневские годы. Только при этом ее переучредили, и это уже совершенно другое государство, другая страна, и у которой другой идеологический стержень, поскольку некоторый комитет стран-победителей решил выявить, в общем, где же находится вот корень всех бед, корень желания завоевывать, подчинять, порабощать и так далее. И, ну, логично обнаружил его в русской литературе. Достоевском, Толстом, Лермонтове и так далее. И так как святое место пусто не бывает, просто запретить литературу показалось чревато просто повторением тех же ошибок и то, что все равно она просочится. Поэтому решили как бы ерзацем заместить. И то, чем Россия может гордиться, то, чем культура, на которой достаточно богатом материале можно выстроить что-то новое, это были шахматы. И я думаю, что такой вот текст Конакова — это, ну, мета-высказывание вокруг всех тех споров, которые мы читаем, ведем, на самом деле, даже вот наш сегодняшний разговор к этому может прийти, то, какую роль играет литература в политике, да, в общественных настроениях, то, как закладывается фундамент там, будущей агрессии или, наоборот, миролюбимого характера. И, конечно, тема не бесконечно спекулятивная, но вот Конаков на нее ответил своей книгой, которую вот дальше спойлерить не буду. На самом деле, там, как сказать, шахматами тоже все оказывается не совсем так просто.
1: Мне кажется, что еще на самом деле все-таки нельзя не упомянуть, я сейчас не знаю точно, насколько сильно это относится к теме нашей беседы, но я думаю, что относится таки, что помимо вот этих романов, есть еще там какое-то количество, мы упомянули сейчас самые такие, мне кажется, о которых больше всего говорят, еще такой расцвет автофикшна на самом деле воцарился. Причем многие из этих книг уже издаются не в России, многие все еще в России. Вот я как раз хотела упомянуть книгу, о которой, к сожалению, не говорят и в России, я «Боюсь, ее не читают» или «Надеюсь, ее не читают». «Дневник конца света» Натальи Ключерёвой, книга, которая на немецкий переведена, ее издала за рукам. И это действительно дневник, который писательница вела с начала войны, просто пытаясь отрефлексировать все, что происходит. Примечательно это издание тем, что слово «война» там закрыто черной плашкой. Также я упомянула в ряду этого автофикшена книгу Дарьи Серенко «Я жила пепла своего дома», которая была очень-очень, которая была востребована. То есть очень много людей ее купили, приходят до сих пор, спрашивают. Хотя уже прошло какое-то время с тех пор, когда это тоже история личная о том, как человек воспринял начало войны и боролся с собой, оставаться, уезжать, и как-то все происходило. То есть такого рода опыт тоже таким образом осмысляется. Да? Литература, не знаю, это другой вопрос, можно ли автофикшн называть литературой, но книга. И еще, конечно, нельзя не упомянуть книгу Елены Костюченко «Моя любимая страна», которую, да, можно спорить, является автофикшн или нет, потому что это частично ее колонки, и там только куски есть автофикциональные. И мне кажется, они все-таки связаны с войной, но просто они связаны как бы с историей всего, как вот все это получилось. И она вспоминает конкретные куски из своей личной жизни, которые связаны с историей страны, с историей общества.
2: Знаешь, ты сейчас, когда про это говорила, я подумала вот о чем. Книжка Костюченко, которая действительно совершенно замечательная, все, кто имеют возможность ее прочитать, пожалуйста, прочитайте. Она вышла в суперобложке, на которой слово «любимое» закрыто звездочками. То есть, когда берешь ту книгу в руки, первое, что видишь, это два слова «моя страна». В середине полосочка со звездочками. Ее надо сдвинуть для того, чтобы увидеть это слово. А книга Натальи Ключерёвой в России вышла с черными квадратиками на месте слова «война». И получается так, что в каждом из тех множества контекстов, в котором мы сейчас живем, получается, что есть слова, которые нельзя произносить, или есть слова, которые нельзя писать. Отражается ли это как-то на литературе сегодняшней?
4: Да, конечно. Ну а как? Оно не может не отразиться, мне кажется. Тут и недавняя эта история с биографией Паоло Пазолини, в которой вымороли, по-моему, половину главы или целую главу, в общем, посвященную тому простому общеизвестному факту, что Пазолини был геем. И издали вот не просто убрав этот текст, а по согласованию с автором, насколько я знаю, закрыв такими же черными плашками. И книжка обернулась успехом, был распродан тираж, насколько я помню, за месяц, даже меньше. Он был не очень большой, но тем не менее. Для такого рода книг это редкое событие. И потом этот же трюк повторило издательство Freedom Letters с книжкой Springfield, которая изначально была издана за рубежом в электронном виде. Потом это ее издали в России, и тоже все крамольные по нынешним временам и российскому законодательству места тоже закрыли. Я думаю, что спрос на такие вещи, он обусловлен тем, что на самом деле люди покупают это скорее как артефакт, да, скорее как живое свидетельство существования цензуры, хотя в данном случае это, ну, скорее автоцензура, но того, что не показывается, да, как вычеркнутое, это просто интересный способ подсветить как бы отсутствие чего-то, но намного больше. Того, что не доезжает, не переводится, опускается, согласовывается с оригинальным издательством или нет. На самом деле в мире, как показывает опыт, много авторов, которые в любом случае хотят быть изданы в России и даже готовы пойти на то, чтобы там, изъять из сюжета несколько персонажей или несколько сцен. Это все нельзя не учитывать. Поэтому, конечно, в каком-то смысле это все возвращение на круги своя, когда в советское время переводы, которые читали люди, ну, имели где-то там большее отношение, а где-то сильно меньшее отношение к оригинальным текстам. Поскольку там, ну, там еще накладывалась разница в культурном окружении, и там то, что для многих вещей просто не было слов, настолько разная была жизнь. Сейчас жизнь уже, мне кажется, совершенно не такая уж и разная, но вот зато разные обстоятельства, в которых издательство себя находит. Поэтому, да, это все сказывается. Самая важная характеристика литературы и издательского рынка как такового, если одним словом определить издательский рынок и литературу в целом, то это будет слово «медленный». Да, потому что все происходит крайне неспешно. И книги пишутся не быстро, и переводятся, покупаются на них права. Это все процессы, растянутые во времени. Поэтому любые тенденции, они тоже не сразу как бы себя проявляют. Часто еще люди едут на накопленных там ресурсах, на тех связях, которых у них были. Вот сейчас, спустя 2,5 года после начала полномасштабной войны, мы можем уже заметить прям какие-то заметные изменения, что что-то стало, ну, вот прям на наших глазах трансформироваться. Первый год, например, он проходил, ну, на старых дрожжах, скажем так. Вот сейчас и авторы стали действительно уже выпускать какие-то книги. Быстрее всего всегда реагируют поэты. Да, вот с поэзией был отклик практически там моментальный. Пошли в сборники антивоенной поэзии и какие-то публикации на Западе. Сейчас вот пришло время прозаиков, нон-фикшн авторов, и вот удивительным образом нон-фикшн, мне кажется, возглавляет вообще этот процесс сейчас какой-то рефлексии, анализа, документации в большей степени, чем художественная литература. Вот, поэтому я думаю, что цензурные запреты, конечно, они въедаются просто, скорее еще въедаются, как некоторые потом выученный автоматизм такой, что люди разучаются говорить на какие-то темы, поэтому как раз все, ну, там издат-проекты, они темы важны, что они сохраняют эту речь неизменной, да, то, как люди на самом деле общаются друг с другом, на самом деле, как они позволяют себе говорить о, там, о власти, о церкви, о происходящем вокруг, о там, пропаганде и так далее, чтобы этот разговор не замыкался на кухнях и там, в социальных сетях где-то. Там издат, он выполняет очень важную функцию, он оставляет этот язык внутри литературы. Вот.
2: Продолжая тему там издата, книга Костюченко вышла, понятно, не в России, она вышла в издательстве «Медуза». Можно сказать, что она вышла в там издате. Тем не менее, и у автора, и у издательства появилась эта идея была реализована, да, вот воспользоваться плашкой в каком-то смысле. Зачем? Почему? Почему те люди, которые как бы находятся на антивоенном полюсе, находятся по другую сторону баррикад от российской цензуры, зачем они это делают и какого рода самоцензура существует там? Я не уверена, что там издат настолько свободен, как ты предполагаешь.
4: Нет, разумеется, у всех есть своя адженда, и тут больше того. В случае с книгой Елены Костюченко тут я бы чуть-чуть уточнил. Насколько я понимаю, все-таки первоначальная публикация принадлежит Penguin Random House. И хороший вопрос, как эти тексты, они переводились на английский, потом на русском публиковались. Вот чья была редактура, которая вошла в конечный текст, я не знаю. Но название, насколько я понимаю, впервые появилось на английском. И на английском эта книга называется «I love this country». И еще на этапе анонса она...
1: «I love Russia», по-моему.
4: «I love Russia», да. Да-да-да. Она называется «I love Russia» на английском языке. И еще на этапе анонса в соцсетях издательства «Пингвин» произвела просто фурор, поскольку, ну, столько комментариев, наполненных болью, недоумением, агрессией и так далее, потому что посреди всего происходящего, после Бучи, конечно, обложка книги, там еще, по-моему, какой-то бюст Ленина, кажется, изображен.
1: Это фотография Маркова, кстати.
4: Вот. С надписью «I love Russia» это очевидная провокация. Конечно, те, кто читал книгу или хотя бы читал аннотацию, или хотя бы представляет себе, кто такая Елена Костюченко, понимают, какую именно Россию она имеет в виду и так далее. Но это такая классическая издательская провокация. Я сам таких делал не раз. И это способ привлечения внимания. Мне кажется, «Медуза» деформулировала это, поскольку, ну, издавая книжку просто «Я люблю Россию», ты не произведешь такого эффекта, как в англоязычном пространстве. А со звездочками их количество совпадает со словом, которое по смыслу противоположно. Слово «любимое». По количеству оно совпадает со словом, которое начинается на букву «Е». Вот. И тоже способ таким образом продемонстрировать, ну, некоторую иронию над этим высказыванием, да, его, что ли, противоречивость внутреннюю, да, поскольку это love-hate relationship очевидный, и случай Костюченко тоже, да.
1: Мне кажется, что как раз здесь обратное, то есть если бы они без звездочек опубликовали, это было бы ироничное название, то есть оно выглядело бы как ирония. Когда они туда положили звездочки, это уже такая глубина определенная. Они сняли эту иронию. То есть да, это действительно моя любимая страна, но мы сейчас об этом не будем говорить.
4: Что касается того, что можно и что нельзя, да, разумеется, ну, это вопрос как бы всех медиа, что ты себе можешь позволить. Чем книги отличаются от статей, от вообще какой-то журналистики? Тем, что они всегда сильно больше, сильно сложнее, и автор всегда где-то проговаривается, всегда позволяет себе больше, чем он мог бы себе позволить. Это, на самом деле, то, что делает любую практически книгу интересной для чтения. Возвращаясь на несколько вопросов назад про тенденции, вот любопытная история про так называемый пласт вот этой Z-литературы, да, которая ну, тоже существует, это не первый год, и она еще и до 24 февраля была, там воспоминания Стрелкова были еще опубликованы, по-моему, году в 17-м или 18-м. Вот практически все военачальники самопроглашенных республик, ДНР, ЛНР, Мозговой написал книжку и так далее. Вот эта вся литература, она очень интересна для чтения, поскольку ты не можешь все время писать про то, какой ты молодец, какой ты герой, и как ты, значит, бескровно брал город за городом и так далее. Эти люди проговариваются в этих книжках. Того, что там написано, там хватает, в принципе, на несколько сроков. И сейчас вот в новый как бы виток тех книг, которые выходят от ополченцев, тоже их очень любопытно читать, потому что несмотря на то, что они ходят под такими же ну, там, законами, под которыми ходят оппозиционно настроенные авторы, находящиеся в России, они все равно не могут не сообщить, как бы, что они думают хотя бы в какой-то мягкой форме про Министерство обороны. И так как часто те, кто принимал участие в боевых действиях, сообщают то, что они видели своими глазами, это уже тянет на статью о дискредитации армии, хотя посыл этих книг совершенно как бы за войну и так далее. Вот, поэтому что можно, что нельзя, часто это вопрос издательской упаковки. И мне кажется, что многие издатели сегодня, что с одной стороны, что с другой, стали как бы не договаривать, про что их книги на самом деле. Потому что продолжают выходить книги, в которых есть гей-персонажи, например, вообще квир-персонажи. Есть книги, в которых есть о войне, да, напрямую, или даже там, ну, все своими именами называется. Но это не тема книги, да, это какой-то фон, может быть, это вписано в одну главу где-нибудь, в середине книжки 600 страниц. Работает старый принцип, что большие книги нужно читать внимательно, а на это ни у одного цензора, ни у одного ведомства нет ресурсов. Поэтому издатели стараются эти вещи замалчивать. И сейчас как раз любопытно, что есть какой-то молчаливый пакт, мне кажется, между читателями и издателями, что все в эту игру готовы играть. И даже в рецензиях, например, там, критики тоже часто обходят как бы, то, что в книжке есть какие-то острые моменты, чтобы не привлечь лишнего внимания. Получается такое как бы немножко из-под полы обмен информацией. Вот, поэтому что-то вот утаить здесь для издателя проще, а в плане ну, писателя намного сложнее.
2: Наташа, у меня следующий вопрос к тебе. В России и до войны существовали, и даже сейчас продолжают существовать тоже совершенно замечательные книжные магазины, которые постепенно становились и стали такими островками свободы, свободомыслия. Мы все эти магазины более-менее знаем, да, подписные издания, «Фаланстер» и многие другие замечательные не только в Москве и в Питере, а и в разных других российских городах. У тебя есть какое-то представление о том, как ассортимент этих магазинов сейчас отличается от того, что ты продаешь в «Бабеле»?
1: Мне кажется, их ассортимент отличается ровно настолько, ну, то есть насколько они не могут получить... Я даже не знаю, кстати говоря, может быть, у них и есть эти книги, о которых мы сейчас говорили, Лена Костюченко. Книги «Медузы», в общем, можно их долго там перечислять. Книги издательства Freedom Letters, книги, не знаю, издательства Бабель Тель-Авив, книги издательства Видим Букс сейчас достаточно много появилось, особенно в последний год. Издательства, которые издают нон-фикшн, особенно актуальный, да. Допускаю, что у них даже эти книги есть. Это как бы невозможно эту информацию так вот получить по интернету. Вот, в остальном они не отличаются никак. То есть у них нету только книг там издат. Мне кажется, что книги, об этом Феликс сказал, которые издаются в России, в достаточной мере отвечают на много вопросов. И их все еще можно продавать. И очень многие люди, которые давно в России не были, не жили или вообще никогда не жили, когда не видят какую-то книгу такую вот. Они спрашивают, что это можно издавать сейчас в России? Да, это можно издавать в России, потому что, опять же, цензура, которая существует, она очень спорадическая, она реактивная. То есть она не проактивная. Обычно реакция как называется орган, Роскомнадзор, происходит на донос от благодарного читателя.
2: Ну, потому что в Роскомнадзоре не читают книжки, наверное.
1: Во всяком случае, точно совершенно все книги они не могут прочитать. Я не знаю, как они там придумывали список гей-литературы, которую они решили запретить, потому что он был в высшей степени спорадический, скажем так. И туда не вошло очень много книг, которые довольно очевидно.
2: Мы не могли будем бы подсказывать.
1: Да, но мы не будем им ничего подсказывать, да, но да, безусловно, это не очень глубокая литературоведческая работа.
2: Все-таки не дотягивают. Да,
1: да, у них ресурсов, наверное, все-таки на это не хватает. Слава богу, пока. Но, опять же, поскольку существует самоцензура, мы не знаем, как это будет двигаться дальше. То есть до какой степени это и есть тоталитарный режим, когда все, что угодно, может случиться с кем угодно в любой момент. Это атмосфера страха, в которой вынуждены работать в том числе и издатели, которые находятся в России. То есть какой предел самоотверженности и бесстрашия кому положен?
2: Ну вот на этом месте хочется поговорить уже не про издательство и продажу книг, а про их создание, вообще про авторство, да, вот про этот предел храбрости, бесстрашия, безбашенности и так далее. И здесь я хочу Феликсу задать вопрос, связанный с работой проекта Straightforward Foundation, который ты создал здесь, в Берлине. Я скажу просто пару слов о том, что это такое, как это устроено. Straightforward Foundation — это некоммерческая организация, которая, если говорить совсем просто, берет на себя функцию литературного агента для того, чтобы издавать в Европе, в США, на иностранных языках ту литературу и нонфикшн, которые не могут быть опубликованы в России. Рукописи отбираются по конкурсу. Конкурс абсолютно открытый. Любой человек может подать заявку, и затем совет прекрасных, умных, молодых, замечательных людей отбирает лучшие заявки, и авторы этих заявок получают грант на написание книжки. Феликс, расскажи немножко о том, что уже вышло, но главное, очень хочется услышать о том, что за заявки приходят в Straightforward. Я знаю, что на последний call, как это называется, да, на последний конкурс был целый шквал заявок не только из России, но и из других стран, где сейчас оказались многие россияне. Расскажи, о чем люди хотят писать, какие темы их волнуют, и действительно, насколько они, на твой взгляд, свободны в выражении тех идей, мыслей, чувств, которые их волнуют?
4: Straightforward Foundation — это такая присадка, как катализатор, чтобы выходили книжки, которые нельзя выпускать в России, на других языках, ну и строго нонфикшн, потому что я считаю все-таки, что сейчас реальность, она шагает намного быстрее, чем любой вымысел, и ее нужно документировать, ее нужно анализировать и пытаться понять, какой образ будущего мы можем сформировать, потому что это то, чего сильно не хватает, мне кажется, сейчас всем. И мы выпустили уже на 6 языках книгу Ильи Барабанова, Дениса Короткова «Наш бизнес — смерть», которая рассказывает о Евгении Пригожине и его порождениях, там, ЧВК «Вагнер», «Ольгинские тролли» и разного рода другие довольно вредные, да, бизнесы, которые он успел наоткрывать за свою жизнь. И книгу Сергея Бондаренко «Затерянные в памяти» об истории общества «Мемориал», задающую вопрос о роли интеллигенции в истории, скажем так, да, поскольку «Мемориал» сыграл очень важную роль в свержении советского режима, но не устоял перед натиском режима путинского. И вот там был 2 года назад запрещен, ликвидирован. И сейчас находится в эмиграции одновременно во многих странах европейских. Открыты его филиалы. Но в России деятельность практически свернута. Ну, то есть люди есть, что-то ведется, но все уже в режиме такого подпольного партизанского движения. И еще в работе у нас еще 12 книг. Все они затрагивают сложные табуированные темы Российской Православной Церкви в 21 веке, жизнь в Чечне, похищенные из Украины дети, которых пытаются якобы перевоспитать в России и так далее, и так далее. В общем, любая эта тема бы при всей ее там еще... Ну, некоторые из этих тем, скажем так, не существовали, и слава богу, вот. Но какие-то из них там 10 лет назад были бы совершенно бы точно бы восприняты на ура рядом издательств. они были бы встречены с хлебом, солью и с договором с уже поставленной подписью и, может быть, с прочерком на месте суммы аванса. Вот, в общем, все были бы этому рады. Но издатели, которые остались, конечно, сейчас за такие проекты браться не будут, потому что они провокационные, они громкие, и слишком много уже прецедентов, когда за гораздо меньше довольно крепко прилетал. Поэтому мы находим под эти книги издателей в других странах, стараемся делать так, чтобы эти книги переводились, потому что тоже, мне кажется, существенная черта текущей ситуации то, что уровень экспертизы хромает по России, и людей, которые там, ну, 80-е, 90-е годы сложили свое представление там, о Советском Союзе и так далее, о новой России, сегодня продолжают сидеть в тех же уютных кабинетах и как бы, давать свои прогнозы, но мы видим качество их прогнозов за последние два года. Это, мне кажется, тоже все себя прекрасно показало. Вот. И хочется вводить какие-то новые голоса людей, которые ну, непосредственно связаны с этой темой, наблюдают за ней долгие годы, как тот же вот Илья с Денисом, которые буквально были первыми людьми, которые что-то написали про ЧВК «Вагнер», тогда, когда еще ну, никто не представлялся, что в России у кого-то может быть частная армия. Там, это было довольно удивительным открытием. Вот, и наш последний open call привлек почти 250 заявок. Из них только треть была из России по понятной причине, что то, что мы предлагаем, это все-таки идет против шерсти текущих властей, и сотрудничество с нами, в принципе, ничем людям не грозит, но под своим именем, например, выступать я сам людям, которые живут в России, не советую, мы им предлагаем брать псевдоним для этой деятельности, ну, если у них нет планов уехать, например. И разброс тем очень большой, конечно же, это связано с тем, что мы, с одной стороны, ожидали, что нам будут писать журналисты. У журналистов часто есть какая-то там тема, которую они ведут, и поэтому от них более-менее понятно, чего ожидать. Но получили заявки и от учителей, и от домохозяек, и в большом количестве от людей, у которых есть сейчас опыт вынужденной эмиграции, которые оказались в Тбилиси или в Ереване, или в Риге, и как-то осмысляют свою жизнь. Людей, которые работали на государство, нам такие тоже писали, и изменили свои взгляды после 24 февраля, и ищут какой-то способ отрефлексировать свой опыт. И вообще очень важно, что запрос на какое-то переживание, вот упомянутый жанр автофикшена, он дает людям, на самом деле, разрешение вот это на то, чтобы свои переживания излить на бумагу и, ну, и считать, что ты не просто дневник ведешь да, для себя, а ты еще какой-то литературной деятельностью занимаешься. Вот он очень высок, и видно, что, может быть, это не совсем наш профиль, хотя в эту сторону мы тоже сейчас думаем, хотим как-то, может быть, отдельную программу для этого сделать, что терапевтический потенциал литературы, он очень высок, как минимум для тех, кто пишет.
2: За тот год, который Бабель существует, вокруг Бабеля, мне кажется, уже существует какая-то легенда, да, какой-то миф по поводу Бабеля, какая-то дискуссия. Насколько ты была готова к этому? Вообще, могла ли ты это предположить, когда ты просто открывала книжный магазин?
1: Нет. Нет, я не могла это предположить, я на это не рассчитывала, я так не планировала. Конечно, мне это доставило немало трудностей, вот, которые, в принципе, только сейчас более-менее начала. Я уже разгребла. Но мы очень рады, что мы оказались востребованы и что мы смогли удовлетворить вот этот такой запрос бешеный у людей на... На что, кстати говоря, вопрос
2: хороший
1: большой.
2: Хороший вопрос, да.
1: Потому что я думаю, что, конечно же, это не книги. Ну, то есть, это книги, но не книги, потому что любую книгу, понятно, что можно прочесть, найти и так далее, почти любую, и без Бабеля. Но вот книга как предмет, который находится в неком пространстве, мне кажется, является таким каким-то универсальным мессенджером, то есть какой-то вещью, каким-то сгустком чего-то, которую мы можем друг другу передать. То есть просто давайте соберемся в кафе и обсудим. Обычно не очень хорошо работает. Книга — такой универсальный какой-то предмет, который можно друг другу передавать и тем самым устанавливать и поддерживать эту связь значимую, да, и длить ее. То есть за счет того, что существует место, где есть такие предметы, которые мы можем друг другу передавать. Существует место, куда мы можем приходить, чтобы с кем-то поговорить. Да, я думаю, что тут сработал такой эффект. Я не думаю, что это наша заслуга, в первую очередь. Я просто думаю, что действительно в какой-то момент сложилась такая ситуация, что очень это всем было надо, и, возможно, даже не все это понимали, или сами люди.
2: Возвращаясь к теме того, насколько противоречиво сейчас отношение к русскоязычной книге, к русскоязычной литературе, вот вообще можно ли себе помыслить общество, в котором люди не собираются вокруг книги все-таки? Или это наши какие-то русскоязычные, русские какие-то влажные фантазии о том, что книга — это такой особенный предмет, вокруг которого вот эти вот пространства возникают, а вот, смотрите, можно вокруг шахматной доски сделать не хуже?
1: Не, ну мне не кажется, что это, кстати, специфически русское. Вообще-то независимые книжные магазины, которые существуют десятилетиями и, не помню, что слово, столетиями кое-где, где позволяла история, они есть везде. То есть вот эти вот маленькие книжные магазины, где все на скотче держится, да, и где от руки написано цены, потому что мы экономим, они существуют десятилетиями с одним и тем же владельцем. Это значит, что есть люди, которые туда приходят и которым они нужны. Это, мне кажется, эффект до пространства книги. Наверное, так.
4: Да, я тоже считаю, что это некоторые, ну, как и все остальные мифы об исключительности, в первую очередь миф, что Россия самая читающая страна. Это не так. И буквально можно с статистикой в руках опровергнуть по объему книжного рынка. С другой стороны, если смотреть на какие-то поверхностные явления массовой культуры, то тоже мы видим, что большие франшизы последних лет, они так или иначе связаны с книгами. Это экранизации книг, это превращение книг в сериалы, это, ну, вот что угодно, от «Игры престолов» до «Проблемы трех тел». Это все, в первую очередь, литературные первоисточники. Поэтому значимость книг как фигурантов культурных процессов я бы недооценивал. Но одновременно я бы не переоценивал их какую-то социальную значимость, потому что все-таки это искусство, это развлечение, это досуг. Это находится немножко в другой коробочке, мне кажется, чем... Ну, чем как вот в этом смысле книжка Табия, она и играет с этим, что да, это закладывает до определенной степени воспитание человека, какие-то наборы его ценностей, но он этот набор ценностей может взять еще из кучи других источников. И дальше можно удариться совсем, конечно, такое манихейство, что если там человек предрасположен к козлу, то он в любом случае будет там, вот, находить себе подходящий как бы материал. С другой стороны, не знаю. Я вот в детстве смотрел «Звездные войны», мне единственный персонаж, который там нравился, был Дарт Вейдер. Все остальные просто чудовищно приторные. И потом, когда я вырос и начал читать какой-то анализ по «Звездным войнам», я понял, что в целом-то там в целом-то все правильно. Дарт Вейдер — положительный персонаж. Вот. А остальные просто, так сказать, сломали хорошую вещь. Вот.
1: Ну, я, кстати, согласна с Феликсом насчет Дарта Вейдера. Не знаю насчет того, что литература действительно не может особо много чего-то изменить, что он это все-таки тоже, опять же, реактивное искусство, можно так сказать, или часть культуры. И у нее нету цели. То есть поэтому вот разговор о книге и свободе мы можем только в том плане, то есть насколько книга может быть свободна в условиях несвободы, и наоборот, насколько она может быть несвободна в условиях свободы, но о том, как она может повлиять на свободу общества, наверное, говорить вообще не приходится, потому что книга — это очень, на самом деле, слабый инструмент для общественных изменений. Не годится.
2: Я бы, может, говорила в этом отношении не о самой книге, а скорее о процессе чтения. Чтение и вчитывание.
1: Но вчитываться все равно готов тот человек, который уже готов вчитываться. То есть он должен пойти, купить эту книгу, да, или взять ее в библиотеке и начать читать. Если он уже до этого дошел, то он и без книги сможет разобраться. Книга — это инструмент, который попадает в руки тому, кто хочет научиться им работать.
4: Вокруг книг определенно возникают какие-то общественные дискуссии. Раньше, мне кажется, больше, сейчас, может быть, немного меньше. И, ну, там далеко можно вообще в прошлое уходить, и «Хижина дяди Тома», и в Советском Союзе «Архипелаг ГУЛАГ», «Колымские рассказы», распространявшиеся самиздатом. Это все, безусловно, мы найдем много по дневникам, по воспоминаниям, истории людей, у которых это был их ага-момент, когда, значит, им кто-нибудь дал на ночь почитать отксерокопированную книжку, и, значит, они узнали, что там масштабы репрессий сильно замалчиваются и даже не признаются. Просто в сегодняшней технологической ситуации кажется, что информационно скорее люди узнают все о происходящем там в социальных сетях, в Телеграме, в Инстаграме и так далее. И не нужно ждать появления книжки про Бучу, ты узнаешь об этом из новостей, или социальных сетей. А стадия анализа, стадия какого-то уже там подведения итогов, глубинного исследования, да, здесь книги могут пригодиться. Другой вопрос, что мне кажется, что сегодня уже как бы общественная дискуссия, вот она немножко не работает так, как прежде, поскольку было сказано уже, есть Z-литература, да, есть какая-то анти-Z-литература, и общество достаточно поляризированное, и каждый, в общем, находит себе источники под свой вкус. И вот таких книг, которые могли бы преодолевать вот эту разницу между лагерями, их довольно мало, и они редко встречаются. Наверное, они могли бы как-то повлиять, но да, весь поток, который издается, при том, что это часто прекрасные книги, и гуманистические, хорошие, полезные, надо их издавать, но у них просто нет такой силы, чтобы повлиять на какое-то значительное количество людей. Как правило, они просто укрепляют людей в их уже имеющихся у них убеждениях. Ну, и это хорошо, я думаю. Вот. Но да, я с Наташей тоже соглашусь, что приписывать книгам роль такой вот таблетки из фильма «Матрица», которая внезапно тебе раскрывает глаза, и ты после этого не можешь жить как прежде, я бы не стал.
2: То есть книга – это, наверное, скорее источник надежды, чем свободы.
1: Ну, в лучшем случае, надежды. Mm-hmm. Ты находишь подтверждение собственным мыслям, но это не всегда могут мысли, да, быть своего опыта, да, от чего он становится более ценным. То есть книга может носить терапевтический, да, как для писателя, конечно, для того, кто пишет, так и для того, кто читает тоже. И развлекательный контент тоже не последнее, как бы, место в литературе занимает.
4: Я думаю, там есть маленький маневр для свободы, просто он лежит в плоскости, которая вот не укладывается в то, что нужно сеять хорошее, там, доброе, вечное. Я вообще не совсем с этим тезисом согласен, потому что ну, там, где свобода, там часто и трансгрессия присутствует. То есть когда люди вот что-то читают, что на самом деле ну, не их. Там, да, можно какие-то экстремальные примеры приводить, но даже вот если мы берем массовую литературу, то я много раз в своей жизни стоял на книжных ярмарках, продавал книги от издательства «Индивидуум», и часто это был совмещенный стенд с издательством «Popcorn Books». И я имел опыт лицезрения аудитории издательства «Popcorn Books», которые ну, там, все думают, что это такие 14-летние девочки с зелеными волосами. Да, они тоже действительно приходили за книжками, но огромное количество, там, не знаю, 60%, это были дамы такого уже возраста, старше, наверное, 50 лет. Вот, и, в принципе, на самом деле, это люди, которые больше всего читают в России. Вот, литература это преимущественно женский досуг в России. Вот. Это показывают все данные о продажах, и, в принципе, аудитория ярмарок, аудитория книжных магазинов часто это тоже показывает. И вот книги о геи-любви, геи-романы покупают эти женщины, я думаю, что тоже, как некоторые отчасти, там, трансгрессивный опыт. Потому что это, ну, во-первых, нет никакой любви сильнее, чем запрещенная любовь. Это всегда вообще самое, то есть самое чистое, самое сильное и так далее. И поэтому ну, люди, которые вот, они подсели на эту, как скажем, иглу романов о любви, а это мощный вообще, конечно, источник впечатлений, они рано или поздно приходят к таким романам тоже, я думаю. Но есть те, кто остаются и прямо действительно собирают все книги, попкорны или там издательства, которые выпускают книги на эту тему.
1: Я очень сейчас, вот ты сказал, я прям очень согласна. Я, правда, не как бы в другим аспектом, не Popcorn Books, а вот, например, я подумала, что там мемуары или какая-то автобиографическая литература, написанная, например, женщинами или людьми, с которыми у нас кардинально разный опыт, то есть мы жили в разных... ну, не знаю, вот мне там приходит в голову, например, книга «Читай Лолиту в Тегеране», да, или книга, которая, кстати, совсем недавно вышла в издательстве «No Kissin Press», замечательным, Иган Джабаровой, «Руки женщины моей семьи были не для письма». Иган Джабарова, которая росла в азербайджанской семье, в России она росла. Вот. И это действительно прям очень... Вот это, наверное, вот из Телеграма невозможно почерпнуть, этот кусок знаний, да, который действительно расширяет наш
4: Да, вот это, мне кажется, есть какая-то свобода, что ли, что книга позволяет тебе прожить несколько там часов, вечеров, недель в голове другого человека, который, может быть, на тебя абсолютно не похож, и, может быть, у него какие-то там идеи, которые тебе не близки даже, да, или он представляет себе вещи, которые ты не можешь себе позволить представить, да, но если эта книга хорошо написанная, то она эмоционально достоверная, и тогда ты проживаешь это все, по сути, ну, ну, не то чтобы бесплатно, тебе книжку нужно купить, но, по крайней мере,
1: бесплатно можешь скачать.
4: Да-да, но тебе не нужно ехать куда-то на край света там или рождаться в каких-то условиях. Ты можешь все вот это пережить.
1: Не, ну, кстати, проблема, что путешествиями она даже не очень решается. Ты едешь на край света, ты все равно снаружи находишься. Когда ты читаешь хорошо написанную какую-то мемуарную прозу, это более, как сказать, точное соприкосновение с опытом другим.
4: Угу. И поэтому, когда сейчас там часто выходят статьи о положении дел в литературе в России, там фигурирует, ну, вот такой как уничижительный термин, что вот эскапизм, что там люди стали читать больше художественной литературы и так далее. Но вот, мне кажется, он не очень корректен, потому что это всегда было так, что, собственно, книжка это форточка. Да? Ты ее открыл, как бы вылез наполовину и подышал каким-то другим воздухом. Поэтому... Да, наверное, сейчас, когда в новостях там бесконечные обстрелы там того сего и в общем какой-то полный кошмар, люди хотят эту форточку открыть на ту сторону, где как бы где не стреляют, безусловно. Но я думаю, что это в принципе так это и устроено.
1: Это, кстати говоря, один из самых частых запросов, один из самых, не самый. Посоветуйте, пожалуйста, что-нибудь написанное на русском языке. Ну, не очень мрачно. Вопрос, который из раз в раз ставит меня в тупик.
2: Ну, еще бы, если вернуться к началу нашего разговора и к трем самым популярным в русскоязычном мире сейчас романам. Что вы сейчас читаете?
1: О, я читаю, кстати, отличную книжку «Издательство индивидуум». «Жизнь жестче» называется. Киран Сетти. Это книга, это такой self-help от философа. Короче, утешение философии. Просто отличная книга.
2: Звучит отлично.
1: Она отлично написана, прекрасно переведена. И супер изнана, и вообще...
4: Спасибо большое. Я читаю, мне кажется, ну так, чтобы от начала и до конца, положа руку на сердце, вот первую книгу в своей жизни на немецком я вот читаю. Что я читал какие-то там, какие-то мы, естественно, переводили с немецкого, но я вот то, что профессионально, не беру. Все-таки это не совсем чтение, по-другому смотришь на текст. А вот чтобы для развлечения, да, это книга... И писатель казахстанского, по-моему, происхождения Виктор Функ, его зовут, он написал книгу «Wir verstehen nichts, was erschien». «Мы не понимаем, что случится». Это книга о очень близкой, мне кажется, немцам теме. Это книга о немце, который поехал брать интервью у пожилого человека в Москве, который прошел сначала через немецкие лагеря для военнопленных, потом, как, собственно, практически со всеми, кто прошел эти лагеря, его еще отправили в советский лагерь, Печоры. И вот они, значит, вдвоем едут искать этот лагерь, ну, точнее, что осталось от этого лагеря, и тот рассказывает им свою жизнь. Это, в общем, полудокументальная книга, поскольку я понимаю, что автор вывел в главном персонаже себя. Ну, это очень интересный текст для меня, особенно любопытный, поскольку такое соприкосновение немецкого взгляда, ну, скажем так, не совсем немецкого, наверное, но писалось это на немецком и, наверное, для немецкого читателя, поэтому там есть, например, какие-то пояснения, что такое чебуреки. А с другой стороны, ну, абсолютно понятные мне контексты и реалии. И так как сейчас вот этот вопрос перевода языка между двумя культурами меня занимает очень сильно, мне это дает массу пищи для размышления. Ну и, ко всему прочему, там действительно несложный немецкий язык, поэтому с моим небольшим уровнем знания за 3 года здесь жизни накопленным мне хватает, вот, чтобы эту книжку довольно... Ну, я почти ее закончил уже за несколько дней. Мы находимся по адресу straightforward.foundation. Там можно посмотреть на то, какие книжки мы готовим и какие мы уже подготовили. И, ко всему прочему, кстати, книгу про ЧВК «Вагнер» можно скачать с сайта совершенно бесплатно и распространять как угодно, некоммерчески. В общем, все остальные наши книжки тоже со временем мы будем выкладывать на русском для скачивания, поскольку нам важно... чтобы наши тексты доходили до людей, которые находятся в России, до которых, собственно, там, книжки «Медузы», наверное, там вот, конкретно в этом случае, не знаю, доезжают или нет. Это вот как мы уже сегодня говорили, многие вещи происходят в тенях, поэтому, может быть, в каких-то книжных магазинах они есть, но массово, я думаю, купить, конечно, или заказать через интернет нельзя. Но зато можно вот скачать и прочитать на планшете.
2: Да, друзья, но если вы хотите читать не только в планшете, или если вы хотите читать книги, которые издает инициатива Straightforward Foundation, издательство «Индивидуум» и другие замечательные инициативы издательства, то приходите ногами в магазин «Бабель Букс», если вы в Берлине, если вы оказываетесь когда-нибудь в Берлине, по адресу Бернауэрштрассе 49, прямо возле Мауэрпарка.
1: Ну, пользуясь случаем, хочу сказать, что в ближайшую неделю-две мы запускаем онлайн-магазин тоже по адресу babelbooksberlin.com.
2: Ну, поскольку вы еще не открыли онлайн-магазин.
1: Да, ну, я думаю, что это хорошая реклама, потому что из этой пятерки там был один мне просто неизвестный магазин, а оказывается, это магазин, который торгует по Европе книгами. Я думаю, все про него сейчас узнают, потыкают и типа, ура, будут заказывать там книги. Ну, так что лучше, поздравляю.
2: Нет лучшей рекламы, да, чем быть внесенным в список Роскомнадзора.
1: Да, во всех новостях ты появился вдруг внезапно.
2: Ну, я желаю и Straightforward Foundation, и Babel Books успехов в известности не только благодаря неустанному вниманию и усилию Роскомнадзора, но еще и потому, что вы делаете очень классное дело. И спасибо вам большое за этот разговор.
1: Большое спасибо.
4: Спасибо тебе, Полина.
2: Это был подкаст «Свободный вечер» на радио «Сахаров», и я, его ведущая, Полина Рансон. Как и всегда, в этом

0: эфире радио Сахаров.
1: Сахаровский лекторий.
2: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Меня зовут Василий Жарков. В настоящее время я приглашенный лектор Европейского гуманитарного университета в Вильнюсе. И сегодня я хотел бы поговорить с вами о тех переменах, которые произошли в российском социуме с конца 80-х годов, и подумать над вопросом, что случилось с нашими людьми, что случилось с нашим социумом такого, что он утратил резистентность к диктатуре или, может быть, ее не приобрел, и каким образом, может быть, мы могли бы это преодолеть в будущем. Для начала позвольте озвучить тезис моей лекции, который я буду доказывать на протяжении сегодняшней нашей беседы. Итак, несмотря на сохраняющееся культурное влияние советского периода, применительно к прошедшим 30 годам российской истории, мы должны говорить о трансформации советского человека в некий новый тип, ставший результатом неолиберального эксперимента 90-х и последующих десятилетий. В условиях разрушения прежней политической структуры и архаизации социальной жизни на смену советскому политическому конформизму пришел еще более тотальный конформизм по отношению к самим условиям существования людей. Оказалось, что стихия рынка или его невидимая рука управляют жизнью человека гораздо жестче, чем прежние партийные установки и директивы. Постсоветский человек должен был либо вписаться в рынок, либо влачить жалкое существование и в конце концов погибнуть. Его профессия и полученные ранее знания зачастую потеряли всякий смысл. А главным источником существования стали деньги, которые было необходимо получить любой ценой. Сегодняшние контрактники, идущие убивать в Украину, по большей части выходцы из самых бедных слоев российского общества, получили для себя возможность встроиться в этот самый рынок таким чудовищным способом. Честный и безжалостный разбор антропологической катастрофы постсоветского человека в результате неолиберальных реформ есть цель настоящей лекции. Теперь, друзья, давайте разберемся, чем нынешний российский человек отличается от того советского человека, производным от которого он, безусловно, является. Прежде всего, нужно обратить ваше внимание на то, что в Советском Союзе с самого начала его существования и до последних, наверное, лет, ну, где-то до 89-го года совершенно точно, существовал культ революции. Советский человек был потенциальным революционером. Идеальный советский человек, как бы сказать, наиболее образованный, наиболее воспитанный в советских правилах человек, должен был быть всегда потенциальным бунтарем. Он должен был выступать против неких мещанских правил, неких устоявшихся условий в пользу чего-то нового, в пользу чего-то лучшего. Он должен был обязательно быть причастен той или иной деятельности по преобразованию мира вокруг себя. Это важнейшая миссия советского человека. Да, безусловно, она не выполнялась в полной мере. При этом многие в конце советской власти говорили о безинициативности и пассивности советских людей. Но, я повторяю, даже диссиденты были в известной степени лучшими советскими людьми, потому что они, собственно, воплощали эту идею революции, перманентной революции, которой должен был служить советский режим. Смотрите, здесь важный еще какой момент у нас возникает. Революция – это отправная точка советского мира. Собственно говоря, Октябрьской революции начинался отсчет этого советского мира. И постоянный спутник советской жизни. Потому что не только Великий Октябрь, но и революция в деревне, которая связана с коллективизацией, и культурная революция того же самого периода, и дальше, более поздний период, возникла научно-техническая революция. Все эти термины хорошо знакомы старшим поколениям наших слушателей, которые должны помнить те времена и тогдашние разговоры об этих темах. И, конечно же, когда началась перестройка, снова появился разговор о революции. Еще на 27-м съезде КПСС в 86-м году Горбачев сказал, что Советский Союз переживает коренной перелом. Вот этот коренной перелом – это важная тоже советская лексическая конструкция, которая говорила нам о том, что революция продолжается. 1987 году, к 70-летию Октябрьской революции, Горбачев прочитал доклад, который назывался «Октябрь. Перестройка. Революция продолжается». Сахаров на съезде народных депутатов 1989 года тоже говорил о том, что Россия переживает революцию, и предлагал издать революционный декрет, который передал всю власть в стране съезду народных депутатов. Поэтому революционный потенциал был заложен в саму структуру, в само воспитание, образование советского человека. История России, всемирная история всегда описывались прежде всего как история народных восстаний и революций, от восстаний тайпинов в Древнем Китае до антиколониального движения в Азии и Африке. И, безусловно, русская история, особенно история 19-го, начала 20 века, описывалась прежде всего как история освободительного движения в России, начиная с декабристов, через народников и дальше к социал-демократическим партиям, рабочим партиям начала 20 века. Советский человек, таким образом, не воспринимал революцию как что-то чуждое себе. Он воспринимал революцию как то, что будет еще впереди. Даже вот в известной песне говорилось «И юный октябрь впереди». Да, вот это вот понимание того, что революция в будущем неизбежна, во многом предшествовало перестройке в том виде, в котором она произошла с 1985 года, и особенно после 1988 года. Это тоже нужно понимать. Но это еще не все, что мы здесь должны с вами учитывать. Давайте посмотрим и на популярную культуру позднего СССР, на то, как она закладывала этот же бунтарский потенциал. Возьмем пример, фильм, который сделал первое постсоветское поколение. Во многом этот фильм был культовым и остается культовым для всех детей 70-х, начала 80-х годов рождения. То есть, собственно, первого постсоветского поколения. Я имею в виду фильм «Приключения электроника». Этот фильм во многих рейтингах занимал и занимает первые места по зрительским симпатиям поколения нынешних 40-летних, 50-летних. Здесь как бы есть на самом деле над чем подумать. Фильм был снят, напомню, в 1979 году на Одесской киностудии режиссером Бромбергом. Но тут важен даже не столько режиссер, сколько автор сценария. Евгений Вилтистов. Этот человек известен как писатель, детский писатель, писатель-фантаст, но мало, может быть, кто знает, что параллельно Евгений Вилтистов был также ответственным работником ЦК КПСС. А он работал в отделе агитации и пропаганды ЦК КПСС. В 70-72 году он был одним из самых высокопоставленных сотрудников ЦК по идеологической части. Из, условно говоря, либеральной партии в ЦК КПСС или либеральствующей партии, как ее еще некоторые называют. Итак, этот фильм по сценарию Вилтистова представлял собой очень важные программные заявления. Во-первых, сам сюжет этого фильма предполагает возникновение искусственного интеллекта, имеющий облик мальчика, подростка, который вот оказывается интегрированным в жизнь школы, в которой учится его двойник или, скажем так, оригинал, с которого был сделан этот робот. Но здесь важно понимать, что и я на самом деле адресую здесь вас к статье Ильи Кукулина, которая вышла еще в конце позапрошлого десятилетия об этом фильме, потому что мне кажется, что там раскрыто очень много полезных вещей, на которых я сейчас не буду тратить свое время. Статья эта называется «Четвертый закон робототехники» и опубликована в сборнике «Веселые человечки. Культурные герои советского детства». Но я бы обратил внимание здесь на тексты песен, которые там звучат. Первая песня – это песня бандита Ури, который отправляется на похищение этого электроника. Этот человек является членом какой-то преступной группировки где-то в Западной Европе или где-то вообще-то, ну, где-то в капиталистических странах. Вот он направляется в Советский Союз для того, чтобы похитить электроника. И когда он едет на мотоцикле, он поет следующую песню.
0: Я с детства был послушным ребенком золотушным. Я не любил проказы, но обожал приказы. С тех пор для меня слово шефа закон. Вперед никаких рассуждений. Я только в одном глубоко убежден. Не надо иметь убеждений.
2: И дальше он опять поет вот это вот слово шефа для него закон. И главное, что не надо иметь убеждений. Вот это как бы отрицательный герой, который появляется здесь, и он выступает со своей программной песней. Следующая программная песня – это песня Сыроежкина. Собственно говоря, того мальчика, учащегося в школе. Вот эта песня Сыроежкина, она предлагает его картину мира и его программу на дальнейшую жизнь, которой он пытается обучить робота электроника, с которым он только что познакомился. Там звучат следующие слова.

0: нам хочется гулять.
1: Но здесь еще следующий момент. В финале этой песни тоже есть важные слова.
0: Нам говорят, что Волга впадает в Каспийское море.
1: Привет учителю словесности Чехова. А я говорю, что долго не выдержу этого горя. Чтоб стать, говорят, человеком, шагать нужно в ногу с веком. А мы не хотим шагать, нам хочется гулять.
0: Нам хочется гулять!
1: Значит, во-первых, здесь очевидно обращение и некоторые констатации усталости от советской идеологии, от вот этой вот очень надоевшей схемы, которая воспринимается именно в контексте «Волга впадает в Каспийское море», то есть какого-то трюизма. А с другой стороны, вот это вот нежелание шагать строем в ногу со временем тоже здесь констатируется. Я бы назвал эту песню в известной степени такой стихийной либертарианской программой позднесоветского человека. И, наконец, третья песня, которая звучит в конце, и в силу того, что она исполняется хором, выглядит, может быть, немножко официозно. Но давайте послушаем эту песню сейчас, в наше время.
2: Куда подует ветер, туда и облака.
1: Второй куплет.

все школьники бегают на улицу и идут за электроником. И Илья Кукулин совершенно правильно обращает на это внимание. Это такая репетиция будущих массовых демонстраций конца 80-х годов в Советском Союзе. Между прочим, учитывая, что это происходит на фоне телебашни в Вильнюсе, это очень симптоматично и очень показательно, потому что на самом деле уже через буквально 12 лет произойдут события, которые перевернут истории. Люди выйдут на улицу, люди будут бороться за свои права, и люди будут побеждать. И они будут идти против ветра, они не будут стоять на месте, и они будут пытаться делать свою судьбу сами. То есть это программирование, которое было заложено внутри фильма по сценарию Вилтистова, нас ведет вот именно в этом направлении, в направлении освобождения, в направлении новой революции, которая случилась, собственно говоря, в конце 80-х годов в Советском Союзе. Но здесь возникает очень важный обрыв, потому что если мы посмотрим на современного российского человека, то скажите, кому он ближе? Ближе ли он к электронику с его вот этим задорным походом в будущее? Или Ури, который говорит, что слово шефа для него закон, и что его убеждения не нужно иметь убеждений? Мне кажется, к сожалению, ответ очевиден. Вот Сыроежкин, который на самом деле, с одной стороны, он находится под влиянием двух этих крайностей, условно говоря. Он ездит на мопеде, то есть в известной степени подражает и Ури, который приехал похищать электроником на мотоцикле. Но, с другой стороны, он, конечно, пытается участвовать в каких-то делах школы, и особенно в конце он становится таким очень активным и очень правильным человеком. Но, если посмотреть на реальность, то люди из поколения зрителей этого фильма в конечном итоге, в массовом порядке, выбрали судьбу Ури. То есть стать исполнителем чужой воли, не имеет никаких убеждений, а отказаться от каких-либо ценностей и, так сказать, стать послушным орудием в руках вышестоящих. Вот эта метаморфоза, которая произошла с советским человеком уже в постсоветский период, почему это получилось? Давайте с этим попробуем разобраться. Для начала я хотел бы обратиться к наследию Юрия Львады. Потому что, несмотря на то, что в последние годы мы часто слышим критику в его адрес, критику в его концепции советского человека, мы не можем обойти этой стороной, потому что это первое крупное исследование советского человека, которое началось в 1989 году, как раз, то есть на излете советской власти, как раз самый разгар этой последней советской революции. И, с другой стороны, эти исследования продолжались все 90-е годы и в начале нулевых годов. И вот в конце жизни Юрий Левада прочитал свою лекцию на Политру, где достаточно ясно изложил свою концепцию этого советского, постсоветского человека. Вот смотрите. Во-первых, он как раз говорит о свободе. Он говорит о том, что вот мы ожидали, что человек будет свободным, но свобода обернулась просто первым приступом рынка. Вот этот приступ рынка, давайте запомним. Второй момент – это архаизация, стремительная архаизация советского человека в тот момент, когда он получает свободу. Когда советский человек оказался свободен от идеологических пут КПСС и от коммунистической идеологии, он на самом деле пошел не вперед. С точки зрения Левады, он пошел назад. Даже не к вчерашнему, а к позавчерашнему дню. Он стал традиционным. Он стал представлять собой человека допетровского, а не просто досоветского. Это интересный момент. Не надо забывать, что тогда возникла ужасная мода на гороскопы. Напомню, что была еще такая ужасная мода на экстрасенсов, да, там Чумак, Кашпировский, и тогда все тоже происходило тогда. Срыв, я бы сказал, всех наносных ценностей цивилизации просвещения и гуманизма произошел буквально одним моментом. Дальше. Конечно же, Левада не может не обратить внимания на травму от экономических потрясений. Он говорит, что в 1994 году мы получили человека испуганного и встревоженного тем, что у нас происходило в экономике, в хозяйстве, в криминале, во власти. Дальше. Самое важное для нас – политическая демобилизация. Потому что инфляция, которая достигла 26 раз в 1992 году, не привела практически никаким... Ну, какие-то попытки сопротивления на самом деле были, но они были брутально подавлены, и после этого никаких массовых протестов, начиная с октября 1993 года и, наверное, до декабря 2011 года, то есть 18 лет,
В России не было, в Москве не было никаких массовых акций протеста все эти 18 лет, потому что люди были испуганы, подавлены этим брутальным расстрелом Верховного Совета в 93-м году. И должно было вырасти новое поколение, чтобы люди вновь вышли на улицы, как это случилось в конце 2011 года после фальсификации выборов. И еще один важный момент здесь. Следствие этого – вороватый конформизм, как я бы назвал его. Вот что говорит на эту тему Левада. Человек наш лукавый. Он думает, что он стерпит, и его не тронут. Что кого-то разорят, а его нет. Что он послушается и стерпит повышение цен, но сумеет получить зарплату, с которой налогов не заплатит, и покроет это повышение. Вот что говорит советский человек, этот постсоветский уже человек в 90-е годы. По подсчетам Левады, только 15% его респондентов в те годы отвечали, что никогда не поступают со своим принципами, что никогда не изменяют себе. Большинство говорили о том, что они готовы поступать вопреки тому, что им велит совесть, ради внимания трудового коллектива, ради семьи и просто из страха. Вот этот новый конформизм так и формируется здесь. Он формируется через лояльность ближнему кругу в условиях полной аномии и полного отсутствия таких понятий, как справедливость, равенство и добродетель. Эти понятия выброшены вместе с советской идеологией, понятное дело, но на их месте образовался вакуум. Ничего больше здесь нет. Здесь есть только одно желание – выжить. Выжить в условиях этого чудовищного, безбрежного и ничем не ограниченного рынка. И выжить за счет того, чтобы что-то украсть, чтобы что-то себе немножко, что называется, зажирить. Либо не заплатив налоги, либо бесплатно проехав в общественном транспорте, либо что-то еще. И, наконец, последнее здесь – возвращаясь к политическим установкам этого постсоветского человека, учитывая то, что мы уже зафиксировали его архаизацию по сравнению с советским человеком, конформизм и его пассивность в отношениях с окружающим миром. Он уже не надеется изменить мир к лучшему. Он уже не надеется на то, что можно что-то преобразовать. Нет, он идет по пути встраивания в рынок. Он идет по пути того, что ему нужно как-то заработать и как можно меньше при этом потратить. И вот этот человек имеет специфическое отношение к власти. Левада обращает внимание на то, что он любит и надеется на главу государства, на президента. А с другой стороны, он как бы всю остальную власть подозревает в том, что она коррумпирована, воровата и в целом ему чуждая. Но на президента он рассчитывает, он верит, что если он даже сегодня не сделает, может быть, завтра что-то сделает. Повторяю, это он анализирует еще ельцинские времена, выборы 96-го года. Но это же самое мы видим и сейчас, когда у нас президент страны пользуется удивительной поддержкой части населения. Со стороны, прежде всего, конечно, той части населения, которую можно охарактеризовать как подданных. И здесь, пожалуй, я перейду к третьей части своих рассуждений, о том, каково же политическое участие в России в описываемый нами период. Во-первых, немножко все-таки я говорю, что такое политическое участие. Политическое участие – это старая концепция Габриэля Алмонда. Он выделял три типа, так или иначе, взаимодействия с политикой современных людей. Первое – это как раз политические участники, то есть те, кто имеет свои политические убеждения, информирован о политике, участвует в легальных политических акциях и так или иначе взаимодействует с политикой. Вторая категория – это подданные, это те, кто поддерживает власть, находясь от нее в зависимости. И, наконец, третья категория – это прихожане, то есть те, кто не интересуется ничем за пределами своего дома и как бы живет повесткой, никаким образом не коррелирующей с повесткой политики. И здесь очень важно обратить ваше внимание, что обычно прихожане – это наименее интегрированные в общество слои. В обычном обществе их немного, но они существуют. Вот если взять Советский Союз, то, конечно, прихожане там тоже были. Это были жители отдаленных районов, это были люди, находившиеся во внутренней миграции. И, наконец, это криминал. Это те же воры в законе и так далее. Те, кто тоже, конечно, на какие выборы не ходили. Их было очень незначительное число. Порядка 5% населения. Участников тоже было очень мало. Это отличительная черта тоталитарной системы, где участников не более 5%. Это прежде всего, конечно, высшая партийная номенклатура
и сотрудники масс-медиа советских, то есть советских газет. Понятно, что была целая вертикаль этих газет, начиная от газеты «Правда» и заканчивая какой-нибудь заводской многотиражкой. Вот эти 5% года перестройки стали расширяться. Прежде всего, за счет, скажем так, кадрового резерва либералов ЦК КПСС. Это сотрудники Академии наук, это преподаватели ведущих университетов, это комсомольские функционеры и так далее, и так далее. Это, в конце концов, те же самые журналисты, но уже в более широком плане, в том числе новых медиа, которые начинают создаваться с конца 80-х годов, артистическая элита. Все эти люди включаются в этот круг политических участников. И, наверное, сюда же можно отнести новый средний класс, потому что я обращаю ваше внимание на такой факт, который, может быть, сейчас покажется вам удивительным. Но мы ведь забыли уже трех героев, которые в свое время сложили свои жизни за свободу России в августе 91 года. Это Дмитрий Комарь, это Владимир Усов и это Илья Кричевский. Вот эти три человека, они на самом деле представляют и, с одной стороны, определенное поколение, хотя, на самом деле, один из них родился в 1954 году, Владимир Усов, Дмитрий Комарь в 1968 году, а Илья Кричевский в 1963 году. То есть, ну, в принципе, это примерно вот это позднее советское поколение. Дальше, смотрите, они имеют совершенно разный образовательный уровень и разный бэкграунд. Владимир Усов – сын контр-адмирала из военной среды, много ездил по стране, родился он вообще в Вентспилсе в Латвии и учился в Бресте. Он служил, естественно, в армии, но в момент участия в протестах 91 года он работал экономистом в совместном предприятии, то есть участвовал уже в новой экономике. Дмитрий Комарь тоже из военной семьи, отец его служил в войсках ПВО под Москвой и, кстати говоря, был наказан за то, что пропустил Матиаса Руста. Помните этот его прилёт в 87-м году на Красную площадь? Так вот, его сын тоже пошел защищать демократию. Этот сын военного, служивший в Афганистане. Но, внимание, он работал в кооперативе, в торговой фирме и работал там простым разнорабочим и водителем. Но, опять же, он вовлечен в новую экономику. И, наконец, третий. Это Илья Кричевский, сын архитектора, сам архитектор, из очень интеллигентной семьи. Мама – преподаватель университета, папа – архитектор, поэт. И при этом он тоже работал в кооперативе архитекторов. То есть, опять же, был вовлечен в новую экономику. Смотрите, что интересно. Все три человека имеют совершенно разный уровень. Один – представитель интеллигенции Кричевский, другой – представитель служащих такого среднего звена экономист Усов, да, а Комарь – это рабочий. Но все трое пошли защищать демократию, и их объединяет принадлежность к новой экономике. И, конечно, их можно отнести к этому зарождающемуся среднему классу. Вот этот средний класс, да, он пополнил тоже число политических участников в то время. Но при этом, если мы посмотрим на данные социологических опросов, начиная с 1994 года, то мы увидим с вами, что на всем протяжении постсоветской истории, начиная с начала 90-х годов и заканчивая настоящим временем, число политических участников в России не превышало 10%. И если такое количество политических участников у нас имеет место, в классификации Алмата это скорее относится такой режим к авторитарному транзиту, что, собственно, и произошло в России. Теперь смотрите, а что произошло с подданными в основном? Подданные, когда выяснилось, что больше не надо ходить на выборы обязательно, перестали туда ходить, перестали увлекаться политикой, перестали этим заниматься. И это парадокс, потому что, на самом деле, ведь уровень образования в России гораздо выше в среднем, чем в той же Индии или в Египте, или в любой другой стране третьего мира. Вот это удивительный парадокс. Где-то, ну, порядка 40-50% стали прихожанами. И еще в 90-е годы Юрий Лужков первым догадался о том, что для того, чтобы власть удерживать, и для того, чтобы побеждать на выборах, нужно сделать просто одну вещь. Нужно, имея 10% политических участников, мобилизовать еще 20% своих подданных. И поэтому, начиная уже с выборов в Московскую городскую думу с конца 90-х годов, начинается эта практика, когда мэрия тратит силы и средства на то, чтобы привлечь так называемые местные элиты, а это значит руководители больниц, там, не знаю, школ, сотрудников ЖКХ, чтобы те мобилизовали своих подчиненных на выборы.
Так вот, этот механизм, он и сработал сначала в Москве, а в нулевые годы он распространился на всю страну. И сегодня он стал тотальным. Вот этот момент, безусловно, является очень важным с точки зрения понимания того, как сложился нынешний авторитарный режим в России. Он сложился за счет демобилизации подавляющего большинства населения и подавления незначительной доли участников за счет мобилизации сторонников власти из числа работников бюджетной сферы. Теперь давайте посмотрим, а что у нас сейчас, вот в данный момент. Например, возьмем отношение к текущей войне. Очевидно, что я сейчас очень грубо скажу, но по большому счету мы видим, что у нас есть 10% активных противников войны, осознающих ее пагубность и так или иначе ее не поддерживающих, хотя в основном делающих это молча или находящихся в эмиграции. 10% активных сторонников этой войны, которые, соответственно, готовы донатить на что-то и даже, может быть, идти воевать и так далее, и так далее. Но между ними 80% — это болото. И власть, и оппозиция борются за это болото, но, по большому счету, не могут этим болотом завладеть. И это еще один парадокс. Почему это происходит? Мой вопрос. Почему большевики могли агитировать против войны в 1914 году? И у них это получилось. За 3 года они смогли сагитировать царскую армию так, что она выступала против войны. А мы не можем этого сделать. Средний класс в России, обособившись от остальной страны, воспользовавшись своим привилегированным положением, наиболее интегрированной в рынок части общества, с презрением относится к остальным. Он говорит от имени каких-то городских слоев, от каких-то интеллектуалов и так далее. То есть фактически возвращается какое-то сословное деление общества. Действительно, мы оказываемся в какой-то допетровской Руси, потому что у нас нет представления о едином народе. Вот я напомню, опять же, это 3 имени. Дмитрий Комарь, Илья Кричевский и Владимир Усов. Они принадлежали к разным слоям нашего народа. Они являются воплощением этого народа. Мы должны помнить всех их 3, потому что все эти 3 боролись, они погибли за демократию в августе 91 года. Эти 3 человека – 3 сына своего народа. И вот если мы начнем как бы понимать, что народ не может быть враждебен своей стране, что народ – это и есть эта страна, что мы должны найти с этим народом не просто общий язык, мы должны говорить с ним на этом языке, мы должны понимать, что мы тоже часть этого народа. Мы должны перестать играть в элитарность, в ложную элитарность. И мы должны начать любить и уважать свою страну, свой народ и вовлекать его в совместную борьбу за свободу и справедливость для всех. Наконец, самое важное здесь – мы должны вернуть ценности рационализма и гуманизма. То есть понимание того, что человек сам ответственен за свою судьбу, и никто, кроме него, эту судьбу за него не сделает, и что он не должен надеяться на Бога, царя или кого-то еще, пророка, а должен собственными руками добиваться для себя всего, чего он хочет. Я думаю, что в конце моей лекции было бы вполне уместно нам всем послушать песню из кинофильма «Приключения электроника», которая называется «Ты человек», на слова Энтина и музыку Евгения Крылатова. Спасибо всем!

0: Вы слушали лекцию историка Василия Жаркова в рамках подкаста «Сахаровский лекторий» на радио «Сахаров». Над подкастом работали идеи и концепции Сергей Лукашевский и Борис Грозовский, редактор Вячеслав Рогожников, продюсер Полина Филиппова. Радио «Сахаров» — это интернет-радио и подкаст-платформа о событиях в России и мире. Мы рассказываем об идеях и трендах, осмысляем прошлое, наблюдаем за настоящим и пытаемся заглянуть в будущее. Слушайте нас на всех стриминговых платформах и подписывайтесь на подкаст «Сахаровский лекторий», чтобы не пропустить новые эпизоды. А также скачивайте наше приложение в App Store и Google Play.
1: Добрый день. Меня зовут Михаил Калужский. Я автор подкаста «Закати сцену». И поздравляю всех наших слушателей с Новым годом. Слушайте наш подкаст о документальном и политическом театре. До встречи в Новом году.

0: Привет! Это подкаст студии «Либо-либо. Краткая теория всего». Мы делаем его при поддержке проекта «Страна и мир» и радио «Сахаров».
1: Привет! Меня зовут Лиза Каменская. Я занимаюсь литературным журналом «Незнание». Еще я работаю СММщицей в книжном сервисе и люблю читать.
0: А меня зовут Саша Баженова-Сорокина. Я филолог, занимаюсь теорией повествования. А еще я учительница словесности и переводчица. И тоже очень люблю читать, особенно с Лизой.
1: В этом подкасте мы уже 2 сезона обсуждаем нехудожественную литературу, которая, как и художественная, бывает очень-очень разной. История чахотки, происхождение вселенной, дневники Анны Франк или вообще объяснение того, как пользоваться статистикой.
0: 1 эпизод, 1 книга. Но этот 3-й сезон мы решили сделать особенным, тематическим. И поговорить о наболевшем, то бишь о правах.
1: Я, честно говоря, не уверена, что это наболевшая тема, потому что я о такой концепции, как права человека, узнала на обществознании в каком-то там 9 классе, когда нам надо было читать Конституцию, я такая: ого! И, в общем, после этого я забыла о такой вещи, как правах, в смысле, я не думаю о них. При этом часто слышу о том, что я как бы должна думать, я должна беспокоиться о своих правах, о чужих правах, я должна что-то делать, чтобы их защищать, я должна от кого-то их требовать. В общем, это как-то у меня должно болеть, а болит не особо, потому что непонятно, что это такое вообще. Как это выглядит в моей жизни обычного человека?
0: Я тебя понимаю, хотя у меня как раз было ощущение наличия там права свободы слова, которое вот теперь как больной зуб после здорового. Но и сама по себе, и в общении с другими людьми я прекрасно знаю, что декларация прав человека, конституция и так далее живут в одном месте, а мы с вами вообще в каком-то другом. Поэтому в этом сезоне каждый выпуск мы будем читать книги, которые с разных сторон подсвечивают, что такое базовые права, где они живут, как их применять и как их добиваться, а также у кого. Начать мы решили с книги, которую я хотела прочитать с самого ее выхода в 2022 году, с которой мы узнаем о том, как обстояли дела с правами в России середины 19 века и что будет, если объявить белого мужчину-дворянина умалишенным.
1: Сегодня читаем «Чаадаевское дело» Михаила Вельжева.
0: Михаил Вельжев. «Чаадаевское дело». Издательство «Новое литературное обозрение». «Чаадаевское дело» — это книга в жанре микроистории. Микроистория — вид историографии, в котором автор раскрывает конкретное историческое событие с разных точек зрения — политической, философской, экономической, социальной и других. В данном случае речь идет о процессе над Петром Чаадаевым, который произошел в 1836 году. По указу императора Николая I Чаадаев был объявлен умалишенным как автор знаменитого первого философического письма. Специалист по европейской и русской интеллектуальной истории и переводчик Михаил Вележев решил рассказать о деле, чтобы показать, как фигура Чаадаева стала символом притесняемого борца за свободу. В конце книги приводится полный текст письма.
1: Что я знаю про Чаадаева как не учительница словесности, а СММщица обычная, человеческая, простая? Ничего. Ну, то есть, я помню вообще его фамилию с уроков литературы, и мне кажется, большую часть истории 19 века я в целом знаю из уроков литературы. И вот в моей памяти Чаадаев сохранился... У меня была такая идея, что это такой молодой, пламенный какой-то революционер, и вот он пал... жертвы.
0: А Пушкин ему пишет.
1: Да, а Пушкин ему пишет, и он такой великий, вот он хотел всего хорошего для России, а его, значит, Николай наказал, и, в общем, бедный, несчастный Чаадаев, он был великим и закончил свою жизнь где-то в ссылке, неизвестно как. У меня была такая идея.
0: В глубине сибирских руд, очевидно.
1: Да, ну, то есть я же буквально себе представляла, я думаю, в 9 классе, что чел, типа, на рудниках. Ну, вот как потом в ГУЛАГе отправляли.
0: Если что, у меня абсолютно такой же эффект Манделы. Я не знаю, почему я была уверена, что Чаадаев из серии, ну, там, с декабристами умер где-то.
1: Да, неизвестно где. Спойлер, это не так. Он просто сидел в каком-то Усть-Сысольске.
0: Нет, подожди, в Усть-Сысольск даже не он поехал.
1: А, в Усть-Сысольск поехал.
0: Он сидел на Басманной улице. Вот.
1: А, он даже, да, он не был на рудниках. Почему Пушкин так писал тогда? Короче, было у меня какое-то вот такое представление о Чаадаеве, потом я открыла книгу. Оказалось, что Петр Яковлевич Чаадаев — это такой харизматичный человек с лысиной. Теперь у меня такое представление. Точка.
0: Не сразу. У него была долгая жизнь.
1: И долго не было лысины.
0: Возможно. Да, у учитывая, что я, как ученица словесности, тоже представляла его то на родниках, то с декабристами, путем проб, ошибок и гугления, я решила, что нам нужно сделать какую-то справку о нем.
1: Восстановить историческую справедливость.
0: Да. Значит, Петр Яковлевич Чаадаев, российский дворянин, родился при Александре I, и часть жизни при нем прожила, а часть при Николае I. У него не сложилась военная или гражданская карьера, однако он стал знаменитостью при жизни.
1: У него сложилась салонная карьера.
0: Да, именно. Знаменитый салонный философ, а также басманный философ.
1: Оскорбительно звучит оба статуса.
0: И тем не менее, Чаадаев был завсегдатаем главного аналога соцсетей 19 века, а именно салонов и клубов. И был знаменит привлекательной внешностью, безукоризненным стилем в одежде и философско-политическими идеями, которые высказывал устно и письменно. В общем, мы имеем современного блогера-инфлюенсера, но в 19 веке.
1: Ну, то есть он не один такой был, в общем-то, дворянин, который читает французских философов и пересказывает их тем, кто их еще не читал.
0: В общем... Да, и именно этот человек стал прототипом Чацкого в пьесе «Грибоедова «Горе от ума» и Онегина в «Евгении Онегине». Такой вариант светского философа, скорее всего, ну, не стал бы синонимом страданий за отечество, если бы не случившееся с Чаадаевым несчастье. В 1829 году он написал своей почитательнице Екатерине Пановой серию писем. Это были письма на французском, как тогда было и принято, о судьбах России. И в письмах он сравнивал Россию и Европу в пользу Европы, объяснял, что там больше свободы у людей, люди борются за свои права, виден прогресс в науках, есть долгая история искусства, жизнь общества бурлит, а не как у нас. И он списывал разрыв России с Европой на то, что католичество – вот это настоящее христианство, а православие, как ни странно, виновато в разложении российского народа.
1: Потому что растленная Византия – это главное, что я запомнила.
0: Растленная Византия – это великая формулировка.
1: Это цитата, если что.
0: Значит, растленная Византия растлила несчастный народ, который теперь не способен следовать за царями-просветителями, то есть за Петром I, за Александром, за Николаем I, в счастливое западное будущее. И следующие 5 лет он пытался эти письма издать. Не очень удачно. А когда ему... удалось пристроить первое философическое письмо в журнал «Телескоп», произошел гигантский скандал. И Чаадаева, как автора письма, издателя журнала «Надеждина» и цензора, который пропустил этот текст в печать, ждал наказания за текст, который подрывает основы российской государственности и наезжает на православие и народность. Итогом скандала стало вот это печально знаменитое Чаадаевское дело. Наверное, самый яркий случай того, как человека признают умалишенным. И в популярной культуре таким образом Чаадаев стал фигурой мученика совести, а Чаадаевское дело первым случаем применения карательной психиатрии в российской истории.
1: Причем в целом оно же в то же время, когда происходило, стало резонансным делом.
0: Абсолютно.
1: В смысле, что его обсуждали все, в письмах есть очень много, в книге приводится в том числе примеров, просто обсуждение этого дела в разных переписках, там, не знаю, писателей, мыслителей, журналистов и прочее.
0: Бомбануло, будь здоров!
1: Да, все это обсуждали. Пока Чаадаева признали умалишенным, назначили ему врача и поселили в особняке на Новой Басманной.
0: Да, при этом год он пробыл умалишенным, к нему походил врач каждый день, а через год прошло все, и он опять стал полноценным членом общества.
1: Он выздоровел просто, Саш.
0: Конечно, да, да, все так и есть.
1: Но ты сейчас очень красиво все рассказала, кратко, но вообще, чтобы скорректировать ожидания от книги, там весь этот рассказ как бы размазан. И вообще книга начинается с очень... Это действительно вот жанр микроистории, это как бы очень классно, потому что в деталях описывается какая-то и так небольшая вещь, и вокруг нее просто мельчайшие подробности. Кто, когда, во сколько, там сверяются несколько переписок, кто куда выехал, как это произошло. Это как бы очень классная реконструкция, но при этом она требует огромного количества контекста. И в целом я, ну, типа, знаю немножко о журналах 19 века, потому что я училась на журфаке, и нас заставляли все это учить. Ну, типа, Надеждин там знакомая мне фамилия, Северная пчела, там правый журнал, Телескоп какой-то средний журнал. В общем, это какие-то известные мне фамилии, но Вележев очень подробно рассказывает про контекст, типа, какие были журналы, кто как писал, у кого какие были мнения, чтобы прям точно понять, в какой момент Чаадаев...
0: Знаешь, как в фэнтези? Просто сеттинг, очень длинный сеттинг.
1: Да, да, да, это реально похоже. рейтинг очень длинный. Да, ты такой, типа, сейчас мне сначала расскажешь про историю государства, в котором через 5 веков, типа, дракон напал и происходит основное действие. Но сначала мы узнаем все, что было вокруг.
0: Толкин, Сильмариллион, да.
1: Ну, в общем, в смысле, что это прям академическое исследование, и читать его, ну, моментами непросто. Там очень много контекста, там очень много ссылок-сносок, порой они интересные, и я как бы уважаю такой подход, но это академическое исследование, просто чтобы все понимали.
0: Нет, 100%.
1: Вот.
0: Я как раз это понимала, и поэтому я не начала читать книжку сразу, как она вышла. Я собирала свои моральные силы, вот. Но чего я не ожидала, это то, что при сложности материала, при том, что там, как и должно быть в жанре микроистории, да, у тебя соединяется экономика, социология, антропология, философия, психология, все вместе. А что при этом у тебя есть структура почти такая романная, потому что представлены главные герои, есть четкий сюжет, есть твисты. Но еще мне лично показалось, что книжка резко обрывается, о чем, в общем, в послесловии Вележев сообщает. Там точно могла быть глава больше про вот резонанс дела уже через годы. Да, про возвращение в свет. Вот как бы типа как, когда он выздоровел? Для меня это вот вопрос. Как ты, если тебя сегодня признали уже больше не сумасшедшим, то что ты делаешь завтра?
1: Ну да, там есть прям целая глава про то, что это значит быть признанным сумасшедшим, в каком состоянии тогда была психиатрия, потому что вообще-то психиатрия же тоже, ну, как и права человека, в общем, существует не очень давно. Но при этом, как бы вообще-то, это не современная карательная психиатрия, в смысле, его никто никуда не привязывал, не колол ему, я не знаю, какие-то ужасающие транквилизаторы. Он, как бы, к нему, да, приходил врач, там что-то беседовал.
0: Мне больше всего нравится, что к нему приходил, типа, написано, один из самых передовых врачей того времени, который вообще-то людей правда лечил. Поэтому я каждый раз себе представляю, как этот врач, который, значит, старается, что-то там узнает. Еще нужно зайти к дворянину, которого объявили сумасшедшим.
1: Который вообще-то не сумасшедший.
0: Зато который наверняка любит затирать тебе на часы какой-нибудь историю про судьбы России в этот момент. А ему же не с кем поговорить было, потому что, по сути, это домашний арест с тем, что к тебе приходит врач.
1: Ну да.
0: Но ты сказала, что это не карательная психиатрия. Хитрость-то в том, что было два сценария того, как тебя объявляют сумасшедшим. Да? Был сценарий легкий, был сценарий жесткий. В жестком сценарии можно было попасть в крепость или в монастырь, или в лечебницу. Да, но Чаадаеву повезло.
1: Мне кажется, что даже ему не просто повезло. Как бы то, что я почерпнула из этой книги, это то, что Чаадаев был довольно, как мне кажется, хитрым человеком. Таким понимающим, как бы, что происходит и как себя и где лучше повести. Я еще думала, что это чаадаевское дело, и вся книга будет, то есть, как бы у нас будет Чаадаев как главный герой, и все будет вокруг него крутиться.
0: А дальше будет процедура.
1: Да, да, а дальше будет процедуралка. Да. Типа, сейчас у нас суд там, как вот это самое, на медиазоне читаешь, там, как это называется, стенограмма типа суда. Вот я думала, что такое будет. Кто что говорит на суде и так далее. А суда-то, по сути, еще тоже не было.
0: Ну, по крайней мере, не для таких дел, как я понимаю. Дело было такое, Николаю надо было решить. Вешаем в тюрьму или объявляем сумасшедшим?
1: Да, Николай решил, вот дело, да. И я думала, что он будет таким, значит, героем, вокруг которого все крутится. Но вообще Вележев, он скорее концентрируется на том, как бы его главный вопрос в этой книге, это как это письмо вообще было напечатано. То есть, ладно, Чаадаев его написал, что-то там на французском, где-то кому-то отправлял, в целом пофиг. А вот как оно появилось на русском, и как им именно в это время, в этом контексте придумалось, что это норм, как бы тема, что бомбанет, но не слишком сильно, что это, ну, нормальное письмо. Ну, росли на Византии, ну и что? Ну, у нас полемика здесь, у нас как бы...
0: Мы за царя зато.
1: Вон там Вася Пупкин тоже писал как бы что-то, и ему ничего не сделали. А почему я не могу? Я тоже за царя, да-да-да, я же как бы за, вообще за монархию, я вообще не революционер, как бы. И Чаадаев сначала очень хотел опубликовать это письмо, опубликовал, договорившись с Надеждиным, а потом мощно дал заднюю,
0: да.
1: Когда как бы выяснилось, что это письмо не нравится царю, и они как бы не попали, то есть вот как бывает, можно опередить свое время, а можно опоздать. Вот мне кажется, что если бы он его опубликовал, и Вележев тоже объясняет этот контекст, что там даже в 29-м или 30-м году, когда Чаадаев это писал, и писал на французском, нормально, правда, была полемика, еще не так была вот эта вот риторика православия, самодержавия, народности, она еще не стала прям...
0: основой самодержавия.
1: Типа все, да. Основой, да. Она там что-то была как будто одним из вариантов. И все как бы обсуждали, что лучше там, какое православие нам выбрать, какой у нас путь особый или нет. Вот, если бы он опубликовал его пораньше, может, и не было бы такого. А он как бы чуть-чуть его, ну, переварил, в общем. И когда это вышло, это уже был взрыв. Потому что уже все, у нас уже так нельзя говорить. Как бы, ребят, вы опоздали. Это уже вот в прошлом можно было о таком спорить. И Чаадаев, значит, очень хотел это опубликовать, уговорил Надеждина, по сути.
0: Да.
1: А потом, когда письмо опубликовалось, он такой, я вообще не знал, что оно будет публиковаться. Его кто-то перевел, я вообще не имел ни малейшего... Я вообще сумасшедший, что вы с меня... Я правда, ну, помешался, я умалишенный, я сошел с ума. Вот, а Надеждин, будучи таким более... Тут еще Чаадаев дворянин, а Надеждин...
0: Как это? Попович.
1: Попович?
0: Поповский сын, да.
1: Попович, короче, да. И это разные сословия. И Надеждин такой, я его себе представляю, как более такого человека, ну, простого, в смысле просто честного, который такой, о, этот чел ко мне пришел, мы напечатали, типа, я хотел, да, ну, хотел я, конечно, вызвать какой-то всплеск, какое-то обсуждение, но ничего плохого не хотел. В итоге... Прощай, чел, в Усть-Сысольск. Там, наверное, плашка висит, типа, здесь отбывал ссылку Надеждин. Я надеюсь, что да.
0: Боюсь, что нет, потому что в чаадаевском деле известен только Чаадаев. И мне как раз было очень интересно читать Вележева, в том числе, потому что там, как минимум, стало больше персонажей. Ужасно обидно, что среди всех этих людей нет женщин почти никаких, включая адресатку письма, Екатерину Панову, которая, между прочим, была вызвана на допрос после письма. Представьте, вы получили очень много текста. 6 лет назад!
1: Непрошенные страницы текста.
0: Да. А после допроса она как раз-таки оказывается в психиатрической лечебнице. Она из нее вышла, что очень редкая история для женщин в психиатрических лечебницах 19 века. Уже неплохо. Но как-то довольно грустно сложилась вся ее судьба. Потом о ней почти ничего не известно вообще. Кроме того, что она была в старости, она лишилась ног, и у нее что-то вообще было все плохо. Да. Да, вот такая...
1: Звучит довольно ужасающе.
0: Чудесная история, да.
1: Но до женщин не было никому дела, что в 19 веке, что как будто Вележеву тоже, потому что он не то чтобы супер подробно реконструирует там, кто была такая Екатерина Панова, какие еще были женщины, как они были замешаны.
0: Кстати, а они были!
1: Они были!
0: Да, там интересно несколько случаев.
1: Да, там последняя глава посвящена тому, что, возможно, на Надеждина вообще-то влияли его любовные терзания, потому что там была сложная история с тем, что он, значит, из Поповичей, и он влюбился в дворянку, у которой он был учителем, и, естественно, ее семья была против этой любви, и то он пытался ее выкрасть, то он пытался просить ее руки.
0: У него были стратегии, как бы, того, как он может этой руки добиться.
1: Да-да-да, я могу получить статус какой-то повыше дворянина, может, тогда мне разрешат, а может, я ее украду, а может, я просто буду ждать. Правильно? Но, в общем, дождался он того, что ее увезли за границу и отдали замуж за какого-то графа, и она была всю жизнь несчастна, Надеждин всю жизнь тоже прожил холостяком, но вот Вележев классно показывает, что вообще-то это тоже влияет. В смысле, что это же не какой-то человек-машина, который такой, я редактор газеты, я хотеть публиковать статьи. Я не знаю. У него там еще вот он публикует статью, он встречается с Чаадаевым, а параллельно он такой, как бы мне украсть мою 19-летнюю невесту вот из села Воскресенское?
0: Или наоборот, или чтобы пришлось не украсть ее, а как-нибудь еще. То есть, может быть, например,
1: да.
0: Продвижение по службе, какая-нибудь клевая тема, может быть, тоже поможет.
1: Или известность, которая поможет продвинуться по службе.
0: Да.
1: То есть на него влияли такие обычные, ну, в общем-то, мирские вещи, такие как любовь и желание быть со своей любимой. Вот. Что мне больше всего понравилось, это то, что ей даже не было 15, а было 18. Я такая, ну, слава богу, нормально.
0: Для разнообразия.
1: Ну, реально.
0: Да.
1: Ну, смотри, конечно, да, разница 10 лет, но хотя бы не 15. Спасибо.
0: Это правда, это правда.
1: Возвращаясь к тому, какие мотивации были у Надеждина, помимо вот его матримониальной, как это называют, Вележев истории, он, наверное, хотел вообще-то, ну, какой-то популярности своему изданию. Но ему вообще-то не на что было опираться в продумывании своей редакционной политики, потому что никакой свободы слова не было, то есть не было прав в том смысле, что они не были нигде закреплены, и в целом они зависели только от царя или от его приближенных. напряженных. Как бы сегодня он захочет дать кому-то право, он даст. А сегодня захочет забрать право, он заберет.
0: Ну, это, давай скажем так, немного сложнее. Для этого нам нужно чуть-чуть вернуться вообще в историю того, что такое эти самые права, да? Потому что в целом до 18 века права человека в западном мире и в России не закреплялись юридически вообще. Они в первую очередь появлялись там, где было нарушение. Если кто-то кого-то убил, если отношения между людьми как-то вот жестко нарушали заповеди, естественный закон.
1: То есть это закреплено типа церковно?
0: Это была штука религиозная.
1: Да, да. И через запрет. Типа ты не можешь делать вот это, но не то, чтобы ты можешь делать А, Б и С.
0: Да. И у нас было как бы два измерения. Это измерение вот это религиозное и государственное. Потому что убивать людей нельзя, но если очень ты мешаешь государству, то, конечно, тогда, извините, тогда мы не убиваем, а казним, да, кого-нибудь. Вот. И как бы что дает государству, да, надхристианские права? То, что государь, царь в России, например, это наместник Бога на земле. Он буквально транслирует Божью волю. И получается, что в делах, связанных с наказанием людей за нарушение закона, этот наместник Бога может проявить милость, которая как Божья милость, а может не проявить. А вот сегодня так, а завтра и так. Но, конечно же, к 19 веку на Западе появилось какое-то количество документов, в которых уже права людей закреплялись определенным образом. Да? Это Биль о правах в Великобритании аж в 1689 году. Это Конституция Соединенных Штатов Америки, Биль о правах тоже в США. Все эти документы появляются в связи с революциями, с тем, что представление о божественной природе власти меняется, да? У нас приходят как раз, окей, философы, Гоббс, например, который говорит о том, что вообще государство происходит из договора. Есть договор между человеком и властью, и власть защищает своих граждан. Соответственно, можно быть недовольным властью. Новинка, новинка нового времени. И еще в 19 веке, в 1920-30-е годы в России в этот момент эта новинка звучит как гендерно-нейтральные черти на Евровидении. Буквально. В смысле, вы видели, что у них там происходит? У них там войны, вешают людей.
1: Революции,
0: какой-то кошмар,
1: да.
0: Абсолютный, да. В общем...
1: У нас в православии такого нету.
0: Да, да, да. Они все теперь атеисты, да, и вообще какие-то растленный Запад. Помните растленную Византию? Тут у нас растленный Запад. Вот. Никакого сходства между риториками. Вот. И получается, что ровно этот абсолютизм власти, абсолютную власть, и охраняет российская государственность. Поэтому у нас процветание, поэтому мы Наполеона победили, а не эти засранцы.
1: Раз! Должно быть, да. И Николай же еще очень боялся это декабристские восстания. Это как бы все же были прозападные такие веяния. Типа вот они посмотрели, там революция, они хотят тут революции. Ничего сейчас...
0: Они конституцию хотят?
1: Да, устроим сейчас на рудники все, все. Никаких больше вообще, завалили.
0: Но в целом, я думаю, что когда ты только пришел к власти после смерти любимого другими монарха, есть проблемы, если тебя сразу хотят сместить и устроить конституцию. Вот, у нас этого всего нет, базового документа нет. По-прежнему есть монархия, государь, наместник Бога на земле. И Чаадаев в письме ровно об этом и писал. Он писал о том, что вот у нас нету прав базовых. Где они? Мы их хотим. Тут, кстати, мы с тобой выяснили, что и у тебя, и у меня это прям одна из любимых глав. Это «Один день Ивана Денисовича», то бишь да. Николая Первого. Просто как выглядело два дня, которые привели к тому, что он объявил Чаадаева сумасшедшим.
1: Я обожаю абсолютно, потому что я бы, ну, когда читаешь про это в там каких-то школьных учебниках или где-то, это просто выглядит как типа «Николай объявил Чаадаева умалишенным». Что у него было в голове, неясно. И вообще, Вележев вместе с микроисторией показывает, что вообще-то мы можем выяснить, что у него было в голове. Ну, типа, с какими-то допущениями, но тем не менее. Потому что он там рассказывает, что это философическое письмо вышло вокруг дня Казанской Божьей Матери, а это очень важный вообще...
0: То есть суперправославный праздник.
1: Суперправославный.
0: Да.
1: А Николай Первый был очень православным человеком. И получается, это письмо вообще осквернило просто его...
0: Чувство.
1: Праздник. Этот священный день. И еще мне понравилось, что там есть описание как он поехал, Николай, в...
0: Турне.
1: Такое турне, да, в турне по России, как он случайно сломал ключицу, и как он остался в каком-то абсолютно захолустном городе из «Ревизора» Гоголя какого-то, где люди просто до усрачки вообще его боялись, потому что они просто...
0: Где он разыгрывал кусочек из Гоголя? Это просто меня убило.
1: Да, и он как бы понимал, что они его все боятся, и он над этим как бы подшучивал, они все не понимали, никто там не знал французского, ну типа уездный город, как бы чё вообще. И как потом эта сломанная ключица тоже влияла на царя, потому что у него был образ такого...
0: Что история про хрупкую маскулинность патриарха, да?
1: Да-да, ну потому что у него был образ, типа, я крутой военачальник, у него было военное образование, он обожал вот этот весь прусский милитаризм, весь этот...
0: Вайбы.
1: Вайбы, вот. И он такой, ну, конечно, сломанная ключица — это не вайб, типа, это не вайб сильного царя, я не буду вообще показываться.
0: Потому что он не мог на коника сесть и нормально на лошадь.
1: Да-да, и руководить всякими смотрами, да. И все это на него влияло тоже. Так же, как на Надежды влияло то, что он не может украсть свою невесту, на Николая влияли вот эти штуки. И Вельжев показывает, что вообще-то многие решения были довольно импульсивными и зависели от вот таких вот бытовых событий.
0: Да.
1: Типа, с кем вчера Николай отужинал, здоровы ли все в семье, не пришло ли ему какое-то еще неудачное известие. И вот он как бы буквально там за завтраком смотрит бумаги, которые ему присылают, и такой, Чадаев, что бы с ним сделать? Даже не знаю. Ну ладно, пусть будет умалишенным.
0: Там прикольно все как-то очень быстро развивается.
1: Он типа за пару дней вообще это решал.
0: Да, да. И очевидно, что и он решает довольно быстро, и Чадаев такой, да, я все понял. Он, то есть, очевидно, что Чадаев эти правила игры просек, как бы.
1: Да, и он такой, это хороший исход для меня. Это как бы мягкий исход, мне подходит. Я буду умалишенным. Нормально.
0: Беру. А, что важно, вот есть как бы рациональные вещи, которые рациональны, это понятно. Это то, что Вельжев называет правила игры. Что у нас есть в православном державе народность. Мы не хотим, мы, российский царь, не хотим прав лишних никому, не надо нам этого. Это понятно, но при этом мы хотим много чего другого интересного. И вот у Вельжева есть прикольный термин, который он называет неопатримониальный тип правления. Это значит, что ты правишь, с одной стороны, как классический царь.
1: Который как отец своему народу.
0: Да, отец и, значит, наместник Бога. Но, с другой стороны, ты хочешь добавлять всякие новые прогрессивные штуки. Ты понимаешь, что, ну, они тебе тоже нужны, как бы. И дальше возникает замечательное между ними напряжение опять. И каждый раз надо понять, как, с какого у нас сегодня Бога... Боку, господи, с какого у нас сегодня Боку царь проснулся. И для царя важно быть вот этим непредсказуемым, не все время логичным, а что вот сегодня вот так. Вот сегодня вот так будет, а завтра будет по-другому.
1: Потому что если быть логичным, то тебя подсидят, то все будут знать, как ты завтра какое решение примешь. Тебя обязательно подножку подставят тогда.
0: Вот, да. И, соответственно, кажется, что еще одна идея с этим письмом и с тем, что его решили опубликовать, она была в том, что когда ты никогда не знаешь, когда ебнет, то, в общем, уже можно и попробовать. А чё? Ну, в смысле, если оно то так, то так, то туда, то сюда, то, ну, а вдруг пронесет.
1: Короче, никакой свободы слова не было, но она была, но и не было. Ну, зависит, как повезет. Про свободу слова. У них же не было еще такого понятия, в смысле, такой фразы.
0: Нет, было совершенно четко понятие, что, значит, загнивающего Запада оттуда веет вот этой странной формулировкой, потому что французы, вот они где не соберутся, давай обсуждать, что у них хорошо, что плохо в государстве, и, значит, каждая кухарка тут пытается стать правителем. Вот. А у нас таких глупостей нету. Это прям описывалось, что... Нет, люди понимали уже понимали, что вообще такие слова существуют. Нельзя было этого прям не знать, потому что у тебя, извини, весь двор говорит на французском и на немецком. Как бы если ты пишешь людям чаще на французском, чем на русском, как бы совсем закрыться от этого мира было невозможно. Но нужно было объяснять, почему это не ок? Почему эти ваши все свободы, они ведут, да, к гендерно-нейтральным чертям, а не к процветанию и к тому, что мы побеждаем во всех войнах, мы крутыши.
1: Ну, короче, да, вот свобода слова, то, что мы сейчас используем, для нас это привычное словосочетание, в 19 веке вряд ли оно было таким привычным, хотя, может быть, уже немножечко известным. И мне нравится, что Вельжев довольно аккуратен в смысле лексики, в том плане, что он, с одной стороны, как-то намекает или даже где-то открыто говорит, что есть параллельно параллели, но при этом он, во-первых, не использует, как называется, анахронизм.
0: Да.
1: Короче, он использует ту лексику, которая тогда могла существовать, потому что он реконструирует события, он не пытается натянуть оптику 24-го года на те события. И он даже в конце, в послесловии классно говорит, что вот в целом, мне кажется, есть такое в русском либеральном и не только поле, вот эта идея, что мы постоянно все повторяем. Вот тогда были западники славянофилы, сейчас тоже у нас есть как бы люди, которые смотрят на Запад, и те, кто верят в особый какой-то третий путь. И вот история постоянно повторяет себя, и он такой, нет, ну, не надо это натягивать, потому что история вообще-то сложнее. Я вот вам показал, что там у одного человека были любовные проблемы, у другого просто тщеславие, а у третьего как бы ключица сломана и какие-то свои мысли. И вот что получается, что, в общем, можно найти корреляцию, но это не то же самое, что причинно-следственные связи, и нельзя, в общем, натягивать одно на другое.
0: 100%, да. В общем, сова на глобусе плохо сидит. И я для себя как раз из книги очень хорошо поняла, что я правда не представляю себе, как обстояли дела 200 лет назад. И я чуть-чуть лучше стала это понимать, в том числе понимать, что да, они обстояли по-другому, по-другому.
1: Что типа нельзя говорить, вот сейчас у нас, не знаю, нет свободы слова, вот прям как тогда. Вот мы вернулись на 200 лет назад, и тогда не было свободы слова. И сейчас снова у нас отняли ее.
0: Да, да, да, да. Можем прям процитировать, что он пишет, что на примере телескопического дела я пытался показать, что вневременные закономерности являются мнимыми. История развивается непредсказуемо и зависит от поступков конкретных людей в конкретных обстоятельствах. От того, что эти люди делают, что говорят и что пишут. Вот, так и у нас. Хотя и не знаешь, когда ебнет. Тоже правда.
1: В конце выпуска, как обычно, пара рекомендаций. От меня такая. Я советую книгу «Девятый круг. Одиссея диссидента в психиатрическом ГУЛАГе» Виктора Давыдова. В целом из названия все понятно. Понятно, что это автобиографический рассказ советского самарского диссидента. Но тут надо заметить, что действие в книге происходит в 70-80-х годах, когда мне казалось, что уже такой фигней не занимаются, но ею занимались. В общем, это рассказ диссидента о том, как его как бы одновременно и посадили, и объявили сумасшедшим. То есть его отправили в специальную психиатрическую тюрьму. Они все были на Дальнем Востоке. Вот. И о том, как он там... ну, даже не жил, а просто выживал, о пытках медицинскими препаратами, о том, как это все чувствуется, о том, как выжить, и о том, как важна гласность в таких ситуациях.
0: А моя рекомендация на сегодня – это книга Натальи Горбаневской «Полдень. Дело о демонстрации 25 августа 1968 года». В этот день... правозащитница, журналистка и писательница Наталья Горбаневская, которая заодно была автором самиздатского журнала «Хроники текущих событий», вместе с трехмесячным сыном и с семью друзьями вышла на Красную площадь и организовала открытый протест против оккупации Чехословакии. Против введения танков, точнее. И все участники событий были схвачены и наказаны. А Наталья Горбаневская из-за того, что была с маленьким ребенком, получила отсрочку на год. В декабре 1969 года, через год, она была отправлена на принудительное лечение в психиатрическую больницу, где пробыла до 1972 года. Но за год отсрочки она успела создать и написать документальную книгу о этой акции. И книга вышла сначала... в Европе, и только в 21 веке уже появилась в России.
1: Спасибо, что послушали этот эпизод. Это был первый выпуск в нашем новом спецсезоне про права человека.
0: Если вам понравилось, то расскажите о нас друзьям, пришлите им ссылочку на подкаст, запостите его в соцсети и ставьте оценки на той платформе, на которой вы нас слушаете. Нам будет очень приятно.
1: Еще нам можно оставить обратную связь, то есть написать некий текст в свободной форме. Мы такое очень любим. Сделать это можно через наш Telegram-бот, ссылка на него будет в описании выпуска.
0: Это был подкаст «Краткая теория всего» от студии «Либо-либо». Над подкастом работали продюсерка Леся Бутенко,
1: редакторка Настя Якубовская,
0: звукорежиссер Юра Шустицкий,
1: а джингл нам написала Кира Вайнштейн. Микроистория. Почему так длинно? Это вообще было... Да. Саша, ты меня заманила. Такая, Лиз, микроистория. И я такая, классно.
2: Привет, это Радио Сахаров. В этом году выходило много отличных музыкальных альбомов. Многие из них удалили с российских платформ, но на Радио Сахаров у вас есть возможность послушать их без цензуры и целиком. Слушайте хорошую музыку у нас в эфире и не только. С Новым годом, Радио Сахаров!